Линия Песков. Я чувствую, что сегодня по ряду обстоятельств нам будет особенно сложно думать о духовном. Ибо во время выборов сложно, как ни в какое другое время, извлечь пользу из посещения Дома Божьего, где необходимо забывать о текущих делах. Настолько важны для нас политические вопросы, что после суеты прошедшей недели, когда выборы полностью завладели умами людей, мы неизбежно приходим сюда с теми же мыслями и теми же чувствами, что переполняли нас в предыдущие дни. И даже в доме молитвы мы, возможно, продолжаем оценивать шансы консерваторов и либералов и гадаем, кто же будет главой Лондона. Лорд Руссель? Барон Ротшильд или мистер Керри? И я подумал сегодня утром. Что ж, бесполезно пытаться остановить этот поезд, разогнавшийся до сумасшедшей скорости. Люди не могут думать ни о чем, кроме выборов. Не мудрее ли будет не пытаться затормозить этот поезд, а просто перевести стрелки и направить его чуть-чуть в сторону, но по другой колее? Люди будут продолжать думать о выборах, но после некоторых усилий с моей стороны их мысли станут иными. Однажды мистера Вайтфельда попросили воспользоваться своим влиянием, чтобы помочь на всеобщих выборах. Господину, обратившемуся к нему с данной просьбой, он ответил, что плохо разбирается во всеобщих выборах и что он может лишь посоветовать его сиятельству стараться делать твердым его личное звание и избрание. И это был, конечно, очень мудрый совет. Однако я совсем не призываю вас пренебречь своими обязанностями граждан нашего города. Став христианами, мы не перестаем быть англичанами. Исповедуя веру, мы продолжаем обладать правами и обязанностями жителей Лондона. Давайте всякий раз, принимая участие в голосовании, помнить, что на нас смотрит всемогущий Бог, что за все мы дадим отчет, и в том числе и за свое участие в выборах. И давайте также помнить о том, что мы сами выбираем себе начальствующих. Если на выборах мы примем неверное решение, то винить надо будет лишь самих себя, как бы плохо ни действовали те, кого мы выберем. Мы должны использовать все свое благоразумие и молиться Всевышнему Богу, чтобы Он помог нам сделать правильный выбор. Да поможет нам Бог, и каковы бы неожиданными ни были результаты выборов, пусть они прославят Бога. А теперь позвольте мне перевести стрелки и обратиться к вашему собственному призванию и избранию, призвать вас вслед за апостолом Петром, стараться делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, здесь говорится о двух основах веры – призвании и избрании. Во-вторых, апостол дает нам ценный совет – делать твердым свое призвание и избрание, то есть приобретать уверенность в том, что мы призваны и избраны. И в-третьих, здесь указаны некоторые причины, почему мы должны стараться делать твердым свое призвание – и избрание. С одной стороны, это оградит нас от падения, с другой, нам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прежде отмечу, что в стихах говорится о двух основах веры, являющихся тайной для мира, понятных только тем, кто был оживотворен божественной благодатью, призванием и избранием. Призвание может означать два разных призыва. Один общий, с которым проповедники обращаются ко всем своим слушателям, а второй, который подразумевает Петр, особый, который мы называем действенным призывом, посредством которого Бог
тайно, через проповедь и с помощью всепреодолевающей силы Святого Духа призывает из всего человечества определенных людей, которых Он избрал заранее. Он призывает их от греховной жизни к праведной, призывает их из состояния смерти стать живыми, духовными людьми. Он призывает их от мирских устремлений к любви к Иисусу Христу. Эти два призыва во многом отличаются друг от друга. Буньян сказал об этом так: «Общим призывам ничего не дается, но действенный призыв — отеческий голос к тем, кто под его крылом, и отцу есть, что дать своим детям». Для спасения нам абсолютно необходимо услышать особый призыв Бога, который будет обращен в силе Святого Духа не к нашим ушам, а к сердцам, не к плотскому уму, а к внутреннему человеку. Второй основой является избрание. Как без призыва не может быть спасения, так и без избрания не может быть призыва. Священное Писание учит нас, что Бог от начала избрал нас, получивших спасение к святости в Иисусе Христе. Писание также говорит, что все, предуставленные к вечной жизни, верой принимают Евангелие, и что их вера является результатом того, что они были предназначены для вечной жизни прежде создания мира. И хотя по этому вопросу ведется много споров, отвергнуть идею избрания можно лишь отвергнуть достоверность и богодухновенность Писания. И поскольку я уверен, что среди нас и много членов американской церкви, то я повторю еще раз то, о чем мне уже приходилось говорить. Вы самые непоследовательные из людей, если не верите в учение об избрании, потому что оно содержится не только в Писании, но и в 39 статьях англиканской церкви. Учение о предопределении четко и однозначно изложено в книге общей молитвы, хотя в ней также напоминается и о том, о чем нам хорошо известно, а именно, что это учение является величайшей тайной, с которой просвещенные люди должны обращаться осторожно. Учение Писания заключается в том, что те, кто спасены, спасены и призваны потому, что Бог избрал их. Если кто-то хочет оспорить это утверждение, то знайте, что я опираюсь на авторитет Священного Писания. И если бы в этом была необходимость, то я мог бы также сослаться на традицию, хотя, конечно, в этом нет необходимости. И ни один христианин не станет делать это. Тем не менее, традиция была бы на моей стороне, потому что этого учения придерживался целый ряд святых людей. Оно нисходит от современности к Кальвину, от него к Августину, от Августина к апостолу Павлу и даже к Иисусу Христу. Это учение изложено в Писании, и если бы люди не были столь горды, то оно было бы повсеместно принято, как и любое другое учение. Неужели вы не верите, что Бог любит своих детей? Или не знаете, что Бог неизменен? Поэтому, если Он любит их сейчас, значит, Он любил их всегда. Неужели вы не верите, что спасение от Бога? А если верите, то неужели сложно принять, что если Он спасает людей, значит, у Него был замысел спасти их? Замысел, который появился прежде создания мира. Разве вы не согласны с этим выводом? Если нет, тогда я отсылаю вас самих к Священному Писанию. И если оно тоже не убедит вас, тогда я оставлю вас в покое. Однако возникает вопрос, почему Петр ставит призвание перед избранием, хотя на самом деле избрание существует от вечности, а призвание происходит в некий момент времени. Мой ответ состоит в следующем. Призвание мы осознаем раньше, чем избрание. Мы не можем сказать, избраны мы или нет, пока мы не призваны. Поэтому в первую очередь нам надо делать твердым свое призвание,
А тогда наше избрание тоже станет непоколебимым. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Призвание становится для нас фактом раньше, чем избрание. Дух Божий призывает нас из нашего греховного положения, возрождает и делает новым творением. А после этого, оглядываясь в прошлое, мы видим, что были несомненно избраны, поскольку были призваны. Итак, я думаю, что объяснил слова Петра. Мы должны знать, призваны ли мы и избраны ли мы. Об этом, дорогие друзья, мы должны обязательно позаботиться. Подумайте о том, какая честь быть избранным. В этом мире нет большей удачи, чем быть выбранными в парламент. Но насколько важнее быть выбранными для вечной жизни? Быть выбранным для членства в церкви первенцев, написанных на небесах. Быть выбранным для общения с ангелами, для получения благословений живого Бога, для обитания в жилище Всевышнего среди прекраснейших сынов света, вблизи вечного престола. В этом мире выбирают на короткий срок, но избрание Бога вечное. Допустим, человек избран в парламент. 7 лет – это максимальный срок, в течение которого действительно это избрание. Но если вы и я избраны по Божьему замыслу, то срок вашего избрания не закончится даже тогда, когда перестанут зажигаться утренние звезды, когда солнце потускнеет от старости, когда вечные холмы осядут из-за своей дряхлости. Если мы избраны Богом, то мы избраны навечно, ибо Бог не меняет своего замысла в отношении избрания. Тех, кого Он предопределил к вечной жизни, и они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Важно знать, что мы избраны, ибо ничто другое в этом мире не может сделать нас более счастливыми и смелыми, чем осознание своей избранности. «Однако ж, — сказал Иисус своим ученикам, — тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В этом заключается сладчайшее утешение, которое истекает из сот с самым лучшим медом. И это, друзья, также придает человеку смелости. Когда он постарался приобрести уверенность в своем избрании, то его трудно испугать. Он не будет сдаваться в любом сражении, а будет крепко и высоко держать святое знамя и поражать врагов ятангом истины. Не был ли я предназначен Богом быть знаменосцем истины? Я должен и я буду держать знамя, несмотря ни на что. Он говорит врагам, не я ли избранный царь? Могут ли потоки воды смыть святое помазание с моей головы? Нет, никогда». И если Бог избрал меня быть царем и священником Богу во веки веков, то пусть на меня обрушиваются любые беды. Пасть льва, раскаленная печь, копье, костер — все это не имеет власти надо мной, потому что я избран Богом ко спасению. Говорят, что учение о предопределении размягчает людей. Это ложь. Возможно, это верно в теории, но на практике оно всегда производило противоположный эффект. Люди, верившие в вечное предназначение и твердо державшиеся его, совершали всегда самые великие подвиги. Это несколько перекликается с мусульманской верой. Магомед делал то, что он делал, будучи твердо убежден в том, что Бог предназначил его для этого. Кромвель никогда не одолел бы своих врагов, если бы не был укреплен этой могучей истиной. Едва ли можно найти человека, способного совершить великие и дерзкие подвиги, который не верил бы в Божье провидение и не воспринимал все неожиданные повороты жизни как вмешательство Бога, и не предавал себя на волю Божьего предопределения, наперекор воле и желанию мира. Посему, братья,
более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Перейдем к следующей мысли. Апостол дает ценный совет. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Не для Бога, конечно, для которого они, несомненно, тверды, а для самих себя. Станьте совершенно уверены в своем звании и избрании. Во многих церквях довольно сильно поощряется сомнение. Человек приходит к пастору и говорит: «Я так боюсь, что я не обратился. Я прихожу в ужас при одной мысли, что я не дитя Божье. Я боюсь, что не принадлежу к избранным Господом». Пастор протягивает свои руки и говорит ему: «Дорогой брат, если ты сомневаешься, значит, с тобой все в порядке». Но я утверждаю, что это неправильно. Писание нигде не говорит: «Кто будет сомневаться, спасен будет». Напротив, «Кто будет веровать, спасен будет». Возможно, с этим братом действительно все в порядке. Возможно, ему действительно необходимо просто ободрение, но его сомнения не могут быть хорошими сами по себе. И нам не следует поощрять их. Наша задача состоит в том, чтобы помочь человеку избавиться от сомнений и по благодати Божьей призвать его: «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Значит, следует не сомневаться, а быть уверенными в них. Я знаю, как иные люди лицемерно заявляют: «Ах, меня мучают сомнения, спасен ли я или нет», одновременно думая про себя: «Такие же сомнения в отношении вас мучают меня». Утверждая, что они мучаются из-за неуверенности в своем спасении, по воскресеньям эти лентяи занимают место в церкви и слушают проповеди. Но никогда им не приходит мысль в голову, что надо приложить старание, что надо делать добро, что надо жить свято не только на словах. И после этого они говорят о сомнениях. Они и должны сомневаться, ибо ленивые не имеют права на уверенность. Писание говорит: «Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание». Полная уверенность – важнейшее достижение. Очень полезно человеку быть уверенным в своем призвании и избрании. Но как мы можем быть уверенными? Некоторые невежественные люди воображают, что быть уверенным в своей избранности можно только благодаря откровению или видению. Иногда такие люди своим упованием на видение доводили меня до смеха. В самом деле, если бы вам пришлось повстречаться с таким количеством несведущих верующих, как мне, и разрешать все их сомнения и страхи, то вам бы до смерти надоели сны и видения. И как только кто-то начинал бы о них рассказывать, вы бы говорили: «Может быть, в другой раз?» Одна женщина как-то начала рассказывать: «Во время молитвы я увидела голубое сияние в глубине комнаты и Спасителя, стоявшего в углу. Тогда я обрела уверенность, что спасена». Позже выяснилось, что она ошибалась в отношении своего спасения. Во всех уголках страны живут десятки тысяч людей, членов христианских общин, у которых единственным основанием уверенности в своем призвании и избрании являются фантастические видения и голоса. Однажды молодая женщина пришла ко мне и заявила о желании присоединиться к церкви. Когда я спросил ее, откуда она знает, что обратилась, она ответила, что когда была в саду, то услышала голос и увидела нечто в облаках. И это нечто сказало ей какие-то слова. «Ну что ж», — сказал я, — «возможно, это принесло вам какую-то пользу, но если вы уповаете на это событие, то говорить о вашей вере еще рано». Сон и видение иногда помогают людям обратиться ко Христу. Я знаю конкретные примеры того, как люди обращались не без помощи снов, хотя для меня это остается большой загадкой.
Но если люди считают сон свидетельством истинности своего обращения, то они заблуждаются. Потому что можно увидеть 50 тысяч снов и видений, но так и остаться грешником. Есть лучшее свидетельство, о котором говорит апостол Петр. «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание».

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Церковь, невеста, встань, ты как луна, прекрасна, величава, светла, как солнце над землей. Ты себя Христу приготовляла, чтобы стать царицей земной, чтобы в белоснежном одеянии рядом стать с небесным женихом, в оный день в красе и в ликовании встретить в хороводе неземном. 2000 лет пролетело, ты наряд готовила себе, много скорби в жизни ты имела, много бурь прожила на земле. Ты была тверда, непоколебима и прожила много трудных дней, но рукой Всевышнего хранима ты прошла среди горестных скорбей. Кровь детей твоих лила с рекою, но не сломлен дух остался твой. Грешный мир глумился над тобою славною безумною толпой. В дни Нерона факелы горели из твоих сынов и дочерей, но весь сон ты свой не запятнала, сохранив его царю царей. Что предстать пред ним в весоне чистом, без пятна, порока и греха, белоснежном, светлом и лучистом, одесную ставший жениха. В наши дни подобного немало испытаний пережила ты, тюрьмы, смерть, побои испытала, сохранив одежду чистоты. В памяти останется Россия, все, что ты сумела пережить, Воркута, Инта, места другие, и на пальцах даже их не счесть. Страх и ужас сталинской эпохи, мор и голод, ссылки, лагеря. Сколько слез пролито, сколько вздохов прожито за Христа Царя. Трудные ты годы пережила, кто сумеет это все забыть? Но ты веру в Бога сохранила, не смогло ничто ее лишить. Сиротами дети оставались, жены оставались без мужей, а мужья по лагерям скитались вдалеке от близких и семей. Сколько здесь покрытых сединою, это все прошли в пути своем. Бури пронеслись над головою, оставляя след в пути своем. И немало их лежать осталось среди тайги, болот, сырой земли. Реки слез над землю проливалось на пути, проложенном во зле. Это все осталось без сомнения в памяти, покрытых сединой. Это все как будто сновидение, страшный сон среди поры ночной. В книге памятной отмечено рукою каждый шаг и каждый подвиг твой. Его око было над тобою, как хранила ты весь сон святой. Он с тобою был всегда незримо, злую стужу и в палящий зной. Ты была рукой его хранима, проходя тяжелый путь земной. Ты твердо с духа веру сохранила, и среди гонений и скорбей яснее засияла ты одеждой светлою своей. Твой Господь хранил тебя повсюду, в трудный час поддержку Он давал. Он сказал: «Тебя я не забуду, я тебя на тланях начертал». Новые заботы на сегодня, изобилие пищи и питья, и сюда, по милости Господней, привела Его рука тебя. Посмотреть, проверить, убедиться и видеть праведность твою. Посмотреть, к чему же ты стремишься, руку ты на что прострешь свою. Может быть, теленка золотого вожелаешь села для себя и забудешь Бога Всеблагого, что так много сделал для тебя. Может быть, захочешь украшения, кольца, серьги на себя одеть и найти в богатстве утешение и к нему стремление иметь. Не найдешь в богатстве утешения, срам и стыд пред миром обретешь. О твоих бездумных похотениях ты лишь дальше от Христа уйдешь. Это все ведет тебя к падению и к бесчестью пред твоим врагом. Не к тому имеешь ты стремление в этом мире злом и суетном.
В наши дни сейчас уже немало отошло от Божьей чистоты, плоть над духом верх надежно взяла, запятнав одежду чистоты. Похоть плоти, моды, украшения запятнала чистый твой весон. Это все ведет тебя к падению, и за это строго спросит он. Ты сегодня думаешь превратно, чтобы оправдать поступок свой, время пролетает безвозвратно. Посмотри на свой весон святой. Бог не смотрит ныне на наружность. Говорят немало христиан, таковым глаза помазать нужно, чтобы видали свой обман. Средь гонения верность ты хранила, а теперь пошла в уклон. Изобилие душу ослепило, запятнало чистый твой весон. Бог желает ныне прославляться, не в твоем упрямстве дорогом, но дарами духа украшаться ты должна в собрании святом. Хочет Он, чтоб ныне пламенела ты любовью к Богу своему, масло, что в сосудах ты имела и принадлежала лишь Ему. Церковь, встань, идет к тебе Мессия, пробудись, поправ светильник свой, слышно у шаги Его святые, скоро брак небесный и святой. Ты должна предстать весоне чистом, без пятна, порока и греха, белоснежном, светлом и лучистом, и сиять, как светлая луна. И вот стоишь ты Иисусом рядом, сонмы ангелов поют тебе, а ты в весоне чистом и нарядном, золотой венец на голове. И Отец, склонившись над четою, руки возлагает на двоих. Божий Сын с невестою святою, и Отец благословляет их. Хоры неземные воспевают, небо вторит песни неземной. И Отец небесный вытирает слезы с твоих глаз своих рукой. Сколько будет в небе ликований, время близко, церковь, пробудись, ободрись, взгляни на воздаяние и еще немного потрудись. Ты прожила в жизни очень много, но еще остался чуть-чуть. Вскоре ты по воле Всеблагого на земле окончишь жизненный путь. Там получишь ты свою награду, ободрись, свои лохмотья скинь. Облекись ты свой весон нарядный, чтоб войти на брачный пир.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Что скажем в оправдание, мой друг, как время дать отчет настанет, и жизнь прожитая пред Господом предстанет, и побегут страницы жизни дней. Все было в жизни, радости, печали, бывало мы с тобой кого-то огорчали, и попросить прощения забывали, и думали, что все забудется, пройдет. А может, нас с тобою обижали, мышь в сердце, камень непрощения держали, а надо было все забыть и зла не помнить, прощать ведь всех нам Бог велит. Возможно, радовались горю мы чужому и думали, что своему мы возвели ограду дому, не знали только, что проверка в этом и для нас, ведь на земле для всякой вещи есть свой час». А может, видя счастье у другого, печалились, скорбели очень много. И скорбью этой, друг, поверь, для счастья своего мы закрывали дверь. Ведь было в жизни, что кого-то мы судили. Уж мы-то никогда бы так не поступили. И забывали, что каким судом мы судим, таким же сами мы судимы будем. А сколько раз мы недовольство и роптали, и в гневе солнца мы заход встречали, кому-то льстили, а кому-то, может, мстили, и семя нехорошее в сердцах растили. Давай проверим сердце наше, друг, быть может, в нем найдем мы что-то вдруг, что с Богом нас разъединяет и в небо вход нам закрывает. Так поспешим же, друг, пока есть время, чтоб запинающий нас свергнуть грех и бремя, чтоб всех простить и попросить прощения, ведь это есть Господнее веление. А если сил в борьбе не станет, Господь сказал, что никогда нас не оставит, ты только с верою к Нему взывай и на Его лишь милость уповай.

Если радостной быть, то в тебе, если искренней быть, то с тобой. Я хочу при последней трубе быть собой, а не просто любой. У тебя к людям личный подход, к Павлу был не таким, как к Петру. В общей массе мы Божий народ, а в отдельности личность и друг. На молитвы ответы давал не огульно, не в общем, а в глаз, на нужду «да» или «нет» отвечал лично мне в самый раз, в самый раз. Белый камень вручить обещал с новым именем в мире ином, и никто, чтоб его не узнал, кроме тех, кому будет дано. Побеждающим слава небес, имя новое, манна, звезда, победил, кто в Иисусе воскрес, по их личным делам он воздаст. Помоги до конца возлюбить то, что дал ты в начале пути, и горящим огонь сохранить, чтоб твое одобрение найти. И когда при последней трубе наконец я увижусь с тобой, дай, чтоб я, поклонившись тебе, мной была, а не просто любой. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, живых, чистых, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу и омочит живую птицу в крови птицы заколотой. Левит, 14 глава, с 4 по 6 стих. Птицы для жертвоприношения, очищение прокаженного. Еще один случай, когда птицы использовались для жертвоприношения, связан с очищением прокаженного. Писание говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей» Римлянам 3:23. Все мы в духовном плане были прокаженными. Только Бог мог исцелять от проказа в Израиле, и только Он может исцелять в наши дни. Для очищения прокаженного следовало взять двух птиц, причем чистых и живых. Христос был чист, а мы — нет. Мы в своих грехах. Птицы должны были быть живыми, тогда как прокаженный находился под приговором смерти. И мы были мертвы по преступлениям и грехам, мертвы для Бога. Одну птицу следовало заколоть в глиняном сосуде. Вечный Сын Бога пришел в этот мир и принял тело, глиняный сосуд, что было уготовано Ему. В этом теле Он Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Живая вода в рассматриваемом отрывке символизирует Святого Духа. Другую птицу надлежало омочить в крови заколотой птицы и выпустить. Это говорит о воскресении Христа. Он воскрес, да будет прославлено Его имя. Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4 глава, 25 стих. В конце описанной выше церемонии прокаженного объявляли чистым. За нас была пролита кровь Христа. Мы очищены и оправданы навсегда.

просила женщина за дочь свою. «Иисус, помилуй!» Смотреть, как гибнет та, кого люблю, нет больше силы. У ног Иисуса, мать, на крик души, ответь, о Боже! Но Иисус помочь и не спешил. Нет, невозможно. Молчит Христос, и женщина опять за дочку просит. Нехорошо хлеб у детей забрать, собакам просит. Ей Иисус сказал, какая боль, отказ услышать. Так, Господи, согласна я с Тобой, склонилась ниже. Но то, что упадет вдруг со стола, пусть даже крохи и псы едят. Ответа мать ждала. В коротком вздохе большая материнская любовь и веры сила. По милости великой дал ей Бог то, что просила. И исцелилась дочь ее в тот час по благодати. И я прошу Спасителя сейчас, ты можешь дать мне, как той далекой женщине, ответ на крик сердечный. Я знаю, ты, Иисус, не скажешь «нет», пойдешь навстречу. Прошу и верю, и ответа жду еще немного. Не крохи со стола мне упадут, но милость Бога. Хочу Тебя благодарить, Иисус, что Ты услышал. Молитву благодарности несу, склоняюсь ниже.

конец покажет. Неважно, как ты будешь начинать, какие совершать победы, но важно, как ты будешь умирать и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, в кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души, на что надеялся. Конец покажет. О, если жизнью был твоей Иисус, не будет день последний днем печальным. Без страха встретишь смерть лицом к лицу и поплывешь с надеждой к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук и на живых смотреть не будешь скорбно. И все поймут, кто был твой лучший друг. А ты им скажешь: слава Богу, скоро. Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается, и все поймут, в кого поверил ты и почему душа к Иисусу рвется. Простишься и родных благословишь, уста твои произнесут молитву, и окунешься в океан любви. Окончен путь, завершены все битвы. Не дрогнет сердце, и последний вздох направлен будет в небеса. К Иисусу ты скажешь: я иду, встречай, мой Бог! И ангелы руки твоей коснутся. Какое счастье вечно сделать шаг и в жизнь уйти по благодати Божьей. О, пусть моя вот так уйдет душа с тем именем, что мне всего дороже. Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно. Пусть будет тихо, без надрывных слез, по-христиански будет, пусть спокойно. Я к Господу пойду, и распахнется небо синей дверью, друзей своих встречает Иисус. Мой друг, ты веришь этому? Я верю. Слава Богу.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 32. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он — твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу народ глупый, несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим и туком агнцев и овнов асанских и козлов и тучной пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал: «Сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их». Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее и попаляет основание гор. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Отвне будет губить их меч, а в домах ужас. И юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возмнили и не сказали: «Наша рука высока, и не Господь сделал все сие», ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских. Ягоды их — ягоды ядовитые, грозды их — горькие. Вино их — яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их? Твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их, пусть они восстанут, помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя приимет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его». Ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, «Положите на сердце ваше все слова, которую я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтоб они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею». И говорил Господь Моисей в тот же самый день и сказал, «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской против Иерихона. И посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым. И умри на горе, на которой ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадессе в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал, «Господь пришел от Синая, открылся нам от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Но об Иуде сказал сие. услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его». И о Левии сказал: «Туммим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: «Я на них не смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они — левиты. Слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. О Вениамине сказал: «Возлюбленный Господом обитают у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассеины». А Завулоне сказал: «Веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке». О Гаде сказал: «Благословенно распространивший Гада! Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем». О Дане сказал: «Дан — молодой лев, который выбегает из Васана». О Нефалиме сказал: «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа, море и юг во владении его». Об Асире сказал: «Благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь — запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 34. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манассиину, и всю землю Иудину даже до самого западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, «Семени твоему дам ее». Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Веффигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась, и оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее, и Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать земле египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Горе многолико. Оно захватывает все стороны жизни человека – материальную, общественную, одинокую, семейную. Как зеркало отражает образ человека, так всякое горе оставляет отпечаток на лице людей. Одни при испытании сохраняют горькую улыбку, другие — жесткий взгляд, третьи — угрюмое лицо, выражающее безразличную покорность, четвертые — боль, которую, кажется, ни люди, ни время не могут и не хотят стереть. Друг дорогой, если вы проходите через испытание, это слово для вас. Я не знаю ни обстоятельств вашей жизни, ни сущности вашего страдания, ни ваших личных убеждений. Не знаю, верующий ли вы человек или нет. Но если у вас есть вера, то находите ли вы в ней какую-нибудь помощь, когда на вас обрушивается горе? Я знаю только одно — вы страдаете. И этого достаточно, чтобы я почувствовал себя вблизи вас. Я не навязываю себя вам. Делайте с моими словами, что хотите. Как верстовой столб, они просто укажут вам путь, на котором существующее горе имеет другой вид. На этом пути горе не будет страшить вас, не вызовет разочарования, возмущения. На нем вы не почувствуете себя одиноким и отчаявшимся. Дорогой друг, вы страдаете в одиночестве, и вам кажется, что подобное страдание еще не переносил никто. Ваше счастье разбито, планы разрушены. Но знаете ли вы, что все то, что вы называете счастьем, в действительности только иллюзия? Вы считали себя хозяином жизни, исполнителем своих желаний. Благодаря своему богатству, работе, вы не были нищим. Но внезапно вас постигли материальные затруднения. Болезнь оторвала вас от вашей работы и поставила в зависимость от других. Это повергло вас в отчаяние. Вы рассчитывали иметь счастье на земле. В семье вас любили, заботились и предупреждали каждое ваше желание. Сегодня или могила унесла с собой любящее вас сердце, или драма безжалостно разрушила ваш семейный очаг. Вы рассчитывали продолжить жизнь в своих детях. Для них собирали богатство, строили планы. Хотели им дать то, что ваши родители не смогли приобрести вам. И вот случилось, что ваш любимый сын ушел в страну молчания, откуда никто не возвращается. Или, поступив неблагодарно, стал для вас чужим и, может быть, даже опозорил вас. Бессилие, разочарование. Вы возмущаетесь, восстаете против судьбы, против Бога. Но это заблуждение, потому что возмущение против Бога ничего не изменит. Послушайте, то испытание, через которое вы проходите, не главная и истинная причина вашей скорби. Человек несчастен по природе. Жажда счастья, постоянная неудовлетворенность — лучшее тому доказательство. Человеку хотелось бы иметь всю Вселенную. Сердце его жаждет этого, но в конечном итоге ничто ему не принадлежит. Человек ничего не принес с собой в этот мир и ничего не унесет. Каждый прекрасно знает это. Однако человек не был создан для страданий. Он это чувствует. Его сердце желает радости, полноты счастья, ради которых люди разгульно погружаются в грязь сиюминутных наслаждений. Человек должен признать одно. Его счастье зависит не от хороших или плохих обстоятельств жизни, но прежде всего от состояния его души. Богач, имея несметное богатство, бывает глубоко несчастен, тогда как бедняк при полной нищете поет.
Случается, что человек здоровый не перестает жаловаться, тогда как больной благодушествует и утешает здоровых. Многие изнеженные женщины, купаясь в роскоши и развлечениях, умирают от тоски и скуки, тогда как бедная вдова под непосильной ношей труда и забот о семье находит еще время помочь ближним и делает это сияющим от радости лицом. Счастье не в обстоятельствах и не в людях. Счастье в Боге, и оно зависит от нашего отношения к Нему. Хотят этого люди или нет, но Бог есть. Люди могут считаться с Ним или нет, но Он — истинный источник счастья. Вся беда в том, что человек живет вдали от Бога, поэтому у него нет мира в душе. Когда он богат, желает иметь еще больше. Когда окружен любовью, боится потерять тех, кого любит. Когда здоров, не ценит свое здоровье. И вдруг при таком состоянии на человека обрушивается горе. Так как он не испытывал настоящей радости в изобилии, может ли быть довольным, когда его постигли лишения? Только Божья школа может научить его быть довольным. Он знал только земную любовь. Может ли он понять божественную любовь, способную утешить сироту, заменить мать, отца, жену или мужа? Вот почему, когда смерть отнимает у человека самое дорогое на свете, он остается пораженным, разбитым и совершенно одиноким. Только Божья школа может научить человека любить Бога за Его временные дары. Верующий человек не чувствует себя одиноким в горе, потому что знает, у Бога и мертвые живы. Но так как неверующий человек никогда не прославлял Бога, сможет ли он возблагодарить Его в горе или болезни? Только общение с Богом научило бы его подчиняться святой воле и искать в Иисусе силу, излечивающую духовные раны. Человек прожил жизнь без Бога. Он пренебрегал тем, что на свете есть Господь и Учитель. Он не приготовился к Его посещению. И так как Его Владыка явно не навязывал Ему своего присутствия, не предъявлял Ему своих прав на Него и давал Ему известную свободу, человек вообразил, что он сам себе Господин и может обладать на земле абсолютно всем. Теперь же, когда у этого нечувствительного к многочисленным Божьим благодеяниям человека Владыка миров берет принадлежащее ему, человек протестует. Это несправедливо. Он пользовался жизнью без Бога, теперь же и страдать приходится без Бога. Неужели это так? Неужели действительно Бог этого хочет? Нет, нет и нет. Бог хочет, чтобы мы поняли, даже самое большое горе не является причиной наших страданий. Причина в том, что мы оставили Бога. Отсутствие Бога в нашей жизни — вот что делает горе трагичным. Вот подлинная причина нашего отчаяния. Скорбь — это лишь экзамен, через который мы должны пройти. Но без Бога человек не готов к скорби. Он не знает Бога любви, и ему кажется, что он обращается к нему как на незнакомом языке. Экзамен человека смущает. Ученик хотел бы сам спрашивать вместо того, чтобы отвечать Богу. Человек хочет быть судьей, вместо того, чтобы быть подсудимым. Скорбь, посылаемая нам, всегда имеет цель направить наши мысли и наше сердце к духовной действительности. Бог хочет дать нам понять, что Он один пребывает вечно, и что только духовная действительность вечна. Человек не верит в Бога не потому, что достаточно умен, а потому, что не хочет думать о Боге, считая духовные интересы ни за что. Если он и допускает мысль о существовании Бога, то часто, увы, живет так, будто Бога не существует вообще. Человек не пускает Бога в свою повседневную жизнь. Он страдает один, борется один, любит один. Он живет, отягченный своими печалями, заботами, грехами,
как будто бы воплотившийся в Иисусе Бог не взял на себя всю нашу физическую, моральную и духовную тяжесть, как будто неизменные слова Священного Писания не исполнились, но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Дорогой страдающий друг, знаете ли вы Спасителя? Вы нуждаетесь не только в историческом Иисусе, но и в живом Христе, умершим за ваши грехи и воскресшим для вашего оправдания. Во Христе, который сегодня преображает все ваши скорби, окружая вас своей милостью и проходя вместе с вами самые темные туннели. Вы нуждаетесь в Христе, который является вашим богатством и вашей мудростью. Один только Христос способен своим чудным присутствием заполнить пустоту вашей жизни. Почему вы не идете к Иисусу? Не к религии обрядов и догм, но к тому, кто дает жизнь, о котором говорит Священное Писание. Разве вы не слышите обращенный к вам призыв: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Матфея 11:28-30. Придите к Нему, и вы увидите, что Бог исполняет все свои обещания. В Нем вы найдете Отца, знающего, в чем нуждается ваше тело и душа. И тогда ваше горе примет совсем другую форму. В вашем горе вы увидите посланника небес, ведущего вас к Богу, источнику вечного счастья. Страдание удалило от Бога только формалистов и лицемеров, всех тех, кто в своей жизни не признает авторитета Господнего, Его право воспитывать и обучать и исправлять свое создание, желающего через Иисуса Христа сделать своими детьми тех, кто раскаивается в грехах. Когда страдания принимаются как милость, они не замедлят принести истинный плод праведности. И тогда победные слова апостола Павла станут вашими. «Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 8 глава.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Братья и сестры, я хотел бы предложить небольшую тему для размышления. Послание к римлянам, 8 глава, с 31 стиха до конца главы. Прочитаем. Послание святого апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 31 стиха. «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи нашим». Братья и сестры, самая великая ценность в христианстве – это Христос. Это не наши песни, даже не наши крепкие семьи, не наша литургия, не наша история, и не мы с вами, а Христос. Сатана не боится наших доктрин, он боится Христа в нас. Вот если в нас Христа нет, такая религиозная организация, она не представляет собой никакой ценности, никакой опасности для дьявола. Но когда Христос в нас, это самое опасное, могущественное воинство, которое поразит его в голову. Знаете, Христос в нас, Он прекраснее всех сынов человеческих. Он прекраснее всех учителей и основоположников всех религий мировых. Он лучший, Он прекраснее, Он самый красивый, Он самый прекрасный. Ты прекраснее 10 000. Песнь песней, да? «Возлюбленный мой прекраснее, Господь наш самый прекрасный». И вот мы здесь собрались, потому что нам открылась красота Иисуса Христа. И, вы знаете, церковь достигала самых вершин благословения, когда она была со Христом. Но когда церковь христианства без Христа, она достигала материального благополучия, золотые купола, роскошь, богатство. Но это было самое большое средневековье отступление, инквизиция, упадок, разложение внутреннее. Потому что когда христианство отрывается от Христа, когда веточка отрывается от корня, а корнем христианства является Христос, «Я корень». Христос говорит, «Я корень». «Мы оторгнуты от корня», пишет пророк Иеремия, да? Это самое страшное, когда мы оторгнуты от корня, а нашим корнем является не западный протестантизм, не история баптизма, не история церкви. Наши корни, мы держимся не за исторические корни разных догм, вселенских соборов. Корнем церкви является Иисус Христос. Вот наш корень. Он нас держит, и мы существуем благодаря этому корню. Я жив, и вы будете жить. И поэтому церковь за 20 веков необорима. Она грозна, как полки со знаменами. Братья и сестры, в этом секрет нашей победной жизни, нашей радости, оптимизма и веры в будущее. Итак, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего. Вот такой вопрос, братья и сестры. Почему Бог не пощадил Своего Сына? Вот книга пророка Исаии, там есть такие слова. Богу угодно было поразить его. Почему Богу было угодно его поразить? Почему Бог, Отец, не пощадил Сына Своего? Тот, кто Сына Своего не пощадил. Божья святость не щадит грех. Божья святость. Бог любит грешника, но он ненавидит грех внутри нас. Вот грешника любит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. А грех внутри нас Бог ненавидит. Бог не щадит грех. Он настолько свят, Бог наш, что там, где появляется грех, он беспощаден по отношению к греху. И когда этот грех появился в сердце Деницы Зари, ангелов, написано, Бог ангелов не пощадил. Ангелы в дьяволов, в бесов превратились. И он их низверг в преисподнюю. И для них создал ад, для того, чтобы там мучились дьявол и все ангелы его. Братья и сестры, Бог ангелов не пощадил. 1/3 ангелов в бесов превратились. Когда грех появился в Эдемском саду, Бог Эдемский сад не пощадил и изгнал наших прародителей из Эдемского сада. Когда грех появился в том допотопном мире, и всякая плоть извратила пути свои, да, появились вот эти однополые браки, которые вопиют, это вопиющее беззаконие от земли, когда каждая плоть извратила пути свои, Бог не пощадил мир допотопный, весь мир был уничтожен, кроме одной семьи праведников, Ной, жена и дети его. Вот мы с вами от Ноя, он наш прапрадедушка. Бог не пощадил мир, Бог уничтожил великим потопом всякое беззаконие. Бог не щадит грех. Когда народ израильский вступил в завет с Богом, Бог давал, пообещал землю обетованную. Но когда народ израильский стал нарушать субботы, суббота – день покоя, не должно быть ни торговли, ничего и так далее, и другие заповеди, не поклоняйся чужим богам, Бог не пощадил народ израильский, ассирийский плен, вавилонский плен, рассеяние 12 колен. Изгнал Бог народ израильский земли обетованной, хотя любит, хотя в завете, хотя обещал благословение или проклятие, выбирай. Братья и сестры, и последнее, что мы с вами считаем, что Бог Сына Своего не пощадил. За что? За наши грехи, а для того, чтобы он был жертвой умилостивления за грехи наши, для того, чтобы каждый грешник окаянный мог взирать на Божью милость и иметь в этой Божьей милости право на прощение, для того, чтобы воссоединить мир между нами и Богом нашим. Должен был быть посредник, должен быть был святой Сын Божий, не сделавший греха, и на него Бог, Отец, излил весь гнев свой, чтобы мы были с вами прощены и оправданы, усыновлены и нашлись в нем не со своей праведностью, которая от закона, а с праведностью Божьей. Итак, братья и сестры, величайшая истина всей Библии, мы имеем дело со святым Богом, который не щадит грех. Бог беспощаден ко греху в жизни тех, кто вступил в завет с Ним. Поэтому здесь, знаете, нет места для таких учений, что спасен однажды, спасен навсегда, и живи как хочешь, и Господь пролил кровь за все прошлые, настоящие, будущие грехи. Нет. Те, кто в завете с Богом, в страхе и трепете должны совершать свое спасение. Потому что наш Бог есть огонь поедающий. Потому что, говорит Господь, Бог не пощадил природных ветвей и не пощадит тебя, и ты отломишься, если не будешь держаться верою. Не гордись, но бойся. Вот, друзья, какая должна быть у нас скромность, какое должно быть благоговение перед Богом, вступивших в завет с Богом. Если ты делаешь сознательный грех и попираешь кровь завета, и ни во что ставишь эту кровь завета, Бог не пощадит и тебя, и меня, и любого, кто в завете с Богом. Мы имеем дело с верным Богом. Если мы неверны, он пребывает верен и себя отречься не может. Все Божьи обетования, они все верны. Они рассчитаны на тысячи поколений благословения, благословятся любящие Бога до тысячи родов. Ничто, вот написано, не может нас оторвать, да, от Господа, отлучить от Господа. Ни высота, ни глубина и так далее. Прошлое, настоящее, ангелы. Там не написано, и грех не может вас отлучить от Бога. Там такого не написано. Значит, что не может? Все не может, кроме греха. А вот грех может разлучить нас с ним. Здесь не написано, что ни ангелы, ни прошлое, ни настоящее, и ни грех не может вас отлучить, а может отлучить. Вот есть единственное, что может отлучить от грех. Сознательный, когда ты попираешь Сына Божьего, и когда ни во что ставишь кровь завета. Вот это может отлучить. А все остальное не может отлучить. Все внешние силы и факторы не могут отлучить. Все силы преисподней не могут отлучить. А грех внутри нас может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Если мы сознательно грешим и попираем кровь завета. Вот это великая тема Библии. Братья и сестры, что мы имеем без Христа? Ничего. А что мы с Ним имеем? И я бы хотел бы эту тему немножко расширить. Что мы имеем со Христом? Тот, кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам все. А что мы имеем с Ним? Братья и сестры, мы с Ним имеем обетование наследства. Римлянам 8 глава 17 стих. «Если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Если сыны, то и наследники, сонаследники Иисуса Христа. То есть наследником всего является Сын Божий. Ему принадлежит все. А то, что принадлежит жениху, принадлежит и невесте. Мы сонаследники Иисуса Христа, если мы с Ним. Если мы с Ним, нам принадлежит право или обетование воскресения из мертвых. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 11 стих. «Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним царствовать будем. Без Него царствовать не будем. Только с Ним будем царствовать. Если отречемся, и Он отречется от нас. А если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Слышите? «С Ним оживем и с Ним царствовать будем». Все через Христа, благодаря Христу. Без Христа нет ни у нас будущего вообще. Братья и сестры, с Ним мы имеем право и силу нести все поругания, оскорбления, злословия и страдания. Послание к Евреям, 13 глава, 12 стих. «Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущее». Выйдем к Нему за стан, ко Христу. Вот быть за станом, но со Христом, в рубищах, в нищете, оскорбленными, оплеванными, друзья, это великая слава. Потому что с Ним мы все поругания перенесем. Он нам даст силу все перенести. А без Него мы ни на что не способны. Без Него мы как Петр, который будет отрекаться от служанки трижды. Понимаете, перед служанкой там. Без Него мы как Давид, который пускал слюну по бороде и притворился безумным. Без Него мы ни на что, никакие подвиги в своей жизни не способны. А с Ним мы на все способны. И поругания перенести. И там за станом мы будем славны Церковью, славной, побеждающей, благословенной Церковью. Чем мы обделены? Ничем. Господь нас, Бог Отец во Христе Иисусе нас всем облагодетельствовал. Мы с вами все имеем, но с Ним. И мы никому ничего не обязаны. Мы обязаны только Ему, к тому, кто за станом по сей день, 2000 лет Он за станом. Христос не нужен этому миру. Если бы Он сегодня пришел на эту землю, Он также был бы оплеван и был бы распят. Он не нужен этому миру. И мы с Ним старались утвердиться и вот так вот быть поближе ко Христу, не потерять Бога присутствие, быть действительно истинной церковью рядом с Ним, идти чисто и свято, а с Ним Господь нам дал все. У нас есть и крепкие семьи христианские, у нас есть неразрушимые брачные союзы, у нас есть чистота жизни, целомудрие, у нас есть независимость от мира, у нас есть дерзновение к Богу в молитве, у нас все есть, но опять же, благодаря Ему, благодаря тому, что мы с Ним, мы там утверждались и там закреплялись на этих путях. С Ним мы имеем обетование победы. Книга Откровения, 17 глава, там описывается, что все цари земные отдадут власть зверю, и звери будут вести брань с Агнцем. Но Агнец – это Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним – суть званые, избранные и верные. Вот маленькое воинство, небольшое воинство с Ним будет. Малое стадо, не бойся, малое стадо. Христианство – это что-то большое, говорит, одна треть земного шара – это христиане. Но есть христиане по названию, есть христиане по сути. Есть дети Божьи по названию, есть дети Божьи по сути. Так вот, те, кто по сути – это всегда маленькое воинство. И те, кто с Ним суть – не только званые и не только избранные, но верные. И вот они вместе со Христом одержат победу. Им обещана победа. Братья и сестры, а войны еще впереди будут, ой-ой-ой, какие. Весь мир объединится против Агнца. Весь мир объединит, отдаст свои полномочия Антихристу, и будет глобальная война против святых и верных. И мы знаем, что это последняя глобальная вселенская битва закончится чем? Победой Иисуса Христа и тех, кто с Ним. Вот с Ним мы такие простые, немощные, спотыкающиеся, подвергающиеся разным искушениям, грешим, падаем, поднимаемся, но мы с Ним одержим победу. Господь нам даст силу, даст дух бесстрашия, даст нам дерзновение идти вперед, даст нам победу над всеми страхами, которыми сегодня одержимо все общество. Знаете, смотрят вперед и видят глобализацию, цифровизацию, садомизацию, исламизацию мира и полная безнадега у этого мира, полный хаос, полный страх. А мы спокойно смотрим в завтрашние дни. Почему? Потому что с ним нам обещана победа. И церковь будет всегда в победе, нам так обещано. А Господь нас, Иисус Христос, поражения не знает. Он всегда победитель. И 100% победа обещана святым и верным, те, кто с Ним. Братья и сестры, с Ним имеем право на спасение. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Братья и сестры, спасение наше не в наших добрых делах, не в нашей безупречной нравственной жизни, а только благодаря благодати Иисуса Христа, к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, именно в Иисусе Христе сокрыт вот огромнейшая сила, которая дает нам возможность побеждать вот эту силу греха, которая живет в нас. Вот приходит грешник ко Христу, он понимает, я вот весь в грехах, во власти греха, но кто мне даст силы не грешить? Кто мне даст силы не грешить? Я не хочу жить так, как я хочу, но я не могу жить по-другому. Я не могу разговаривать так, как вы. Я не могу жить так, как вы. Я не могу не блудить. Я не могу жить целомудренной жизнью. Я не могу не курить, не пользоваться наркотиками, не злословить, не... и так далее. Я не могу родиться заново, войти в утробу матери и быть такими чистыми, святыми, как вы. Многие грешники нам так говорят, когда мы проповедуем Евангелие. И в чем благая весть, братья и сестры? Благая весть состоит в том, что мы себя, как рабы греха, изменить не можем. Должен прийти в нашу жизнь сильнейший. Он должен поселиться в вашем сердце на правах Господина, быть Господом вашим. И этот сильнейший развяжет вас, даст вам силу побеждать любой грех внутри, который вас вот держит. Он разобьет все цепи греха, он даст вам силу не грешить. Бог это делает в нас. Я вспоминаю часто историю одного заключенного, который всю свою жизнь в тюрьмах просидел, разбойника был, окаянным грешником, преступником, подпокаялся в лагере строгого режима. Потом приехал в Хабаровскую церковь крещение принять. И когда мы ему задали вопрос, ну, знаете, испытание у нас обычно до крещения, возрожденный или нет, надо было утвердиться. Расскажите о своем покаянии. Он рассказал историю, которая меня часто, вот я ее часто, может, кто-то уже ее знает, но еще раз повторюсь, там есть заложен очень важный принцип в этой истории. И он говорит, когда дядя Коля, то есть он так ласково его называл, пастор нашей церкви, Николай Рафеевич Бойко, который 23 года за Христа в тюрьмах отсидел. Когда дядя Коля, говорит, мне свидетельствовал о Христе и призвал меня к покаянию, Саша, ты должен покаяться. Я ему говорю, дядя Коля, да я не против покаяться, но я же не смогу не курить. А я, говорит, 4-3 пачки Беломор-канал сигарет без фильтра искуривал в сутки. И этой дурной привычкой, говорит, я занимался 14 лет. «Дядя Коля, я не против покаяться, но я не могу в карты не играть». Говорит, у меня это самое лучшее ремесло, которое было в жизни. Он сильнейший картежник, и многие ему большие суммы должны были заключенные отдать в долгу. У него многие были. Он этим зарабатывал на жизнь. Сильный картежник был. «Дядя Коля, я не могу разговаривать, как вы. У меня, говорит, таких слов даже нет. Говорит, вульгарная лексика, матершина, сквернословие». А он говорит, дядя Коля мне сказал, «Саша, ты сейчас не должен думать, где тебе взять силы, чтобы не сквернословить, не играть в карты и не грешить. Ты сейчас должен думать о другом. Как бы тебе прилепиться к Иисусу Христу и полюбить Его всеми силами, всем разумом твоим, всем сердцем твоим, и любовь к Иисусу Христу освободить тебя от любви ко греху, и ты будешь свободен. Когда ты прилепишься к Иисусу Христу, и Он войдет в твое сердце на правах Господина, Иисус освободит тебя, и ты будешь свободен. Ты больше не раб греха. И ты это ощутишь, победу Иисуса Христа в своем сердце. Бог приходит со своей силой в наше сердце и делает нас способными побеждать. Я, говорит, поверил дяде Коле. Я помолился, покаялся в тот вечер. Он ушел в свой барак на ночь, а я в свой барак. Утром просыпаюсь, подъем, и рука по привычке тянется к пачке сигарет. Как, ну, проснулся, и сразу пачка сигарет. Говорит, взял ту пачку сигарет, и я впервые в жизни почувствовал отвращение. Я свободен, я не хочу курить. Иисус освободил. Я, говорит, бросил ту пачку сигарет в парашу. Говорит, в моих руках больше сигарет не было с того дня. Точно, то, что мне вчера дядя Коля сказал, точно Иисус меня освободил. Я, говорит, начинаю с заключенными общаться и чувствую, как косноязычно. Я не могу слов найти, потому что все эти скверные, вульгарные, матершинные слова, Бог все, дал новый язык, да? Говорит, я не могу еще новых слов найти, но старых слов у меня уже нет. Я, говорит, подбираю слова, чтобы объясниться. Говорит, я 3 месяца был как косноязычный, учился разговаривать заново. Тот час Бог очистил речь от всей нечистоты и дал новый язык. Бог освободил. Я, говорит, от радости, что Господь точно, как дядя Коля сказал, так и случилось. Я пошел, говорит, искать должников, кто мне в карты проиграл. Ты сколько мне должен? Подожди, Саня, я вот скоро моя мама корову продаст, машину продаст, деньги передаст, я с тобой с долгами рассчитаюсь. Да нет, нет, я тебе все прощаю. Мне, говорит, Иисус больше простил. Сколько ты мне должен, а ты сколько? А ты, я так пошел по зоне, всем стал долги раздавать. Говорит, мне Господь больше простил. Я, говорит, ты мне больше ничем не должен. С этого дня, говорит, я больше карты в руках не держал. Иисус освободил. Братья и сестры, когда мы с Ним, это сильнейшая победа над любым грехом. Господь входит в наше сердце не просто с моралью, не просто с этическими нормами. И вот так надо жить, лозунги какие-то. Он приходит и дает нам силу. Сила вот этого возлюбившего нас, как мы прочитали с вами, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Это сила. Иисус Христос – это сила. Сила для победы. Сила для обновленной жизни. Сила, чтобы прощать, чтобы побеждать зло добром – это сила. И мы, друзья, ощущаем эту силу всемогущего Бога. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Мы с вами получаем этот дух всемогущего Бога через приход Иисуса Христа в наше сердце. И мы становимся способными прощать, любить, побеждать зло добром, хранить очаг семейный, жить святой жизнью нецеломудренной, отвращаться от греховных сообществ – и жить праведной жизнью, и плыть против течения, и быть побеждающими в этом мире, и быть белой вороной, и никого не бояться. Мы приобретаем силу жизнь свою за Христа отдавать. Нам Бог дал духа любви, силы и целомудрия, а не духа боязни. И все это благодаря Иисусу Христу в нашей жизни. Братья и сестры, здесь еще сказано о том, что в жизни у христианина есть тот, кто против нас. Кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? То есть в нашей жизни есть противники. Дальше. Есть обвинители. Кто будет обвинять избранных Божьих? У нас есть обвинители. Дальше. У нас есть те, которые умерщвляют нас всякий день. За тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Как кажется, братья и сестры, ну, человек живет святой жизнью, да? Мирный, добрый, любвеобильный, не участвует в делах мира сего. Но какие противники? Все его должны любить. Какие обвинители? Какие враги? Однако мы читаем, братья и сестры, что враги его, домашние его. Дом восстает. Мать против дочери, муж против жены. Ближайшее окружение восстает. Лучше бы ты был таким-таким, с тобой бы ходили бы в кино, в казино. Пьяницей ты был, чем стал сектантом. И вот начинаются разные драмы закатывать и так далее. От государства начинается притеснение. Написано, что положили руки на апостолов, заключили их в темницу. За что? Святых апостолов в темницу заключили. За проповедь о воскресении Иисуса Христа. Зажегся свет, и тьма начинает восставать. Братья и сестры, когда мы с вами являемся носителями света, мы становимся мишенью для всех сил тьмы. Этого вся сила тьмы, она будет обращена против вас. Но не бойтесь, Господь говорит, я за вас. Не бойтесь. Те, кто будет вас обвинять, я оправдываю вас. Вы знаете, сатана клевещет на избранных Божьих день и ночь. Вот сатана приходит к Богу, Отцу, и говорит, это твой святой, он в твоем списке, в книге жизни его имя записано. А ты посмотри на его жизнь, посмотри на его мысли, смотри, какие он сайты посещает, как он живет. Посмотри, смотри. Сатана четко вот ходит по нашим пятам, он знает, все свое в нас, все Божье в нас он не знает, а все свое в нас, мысли, которые мы приняли от сатаны, он тоже знает, все свое, у кого что. И он говорит, вычеркни его из книги жизни. Он называется верующим, но он не делает мои дела. Он не достоин называться твоим сыном. А мы читаем, а Бог оправдывает нас, а Иисус Христос говорит Богу Отцу, Отец, пощади его еще на 3 года. Может, он покается, может, обновит жизнь свою. Ради меня пощади его, пощади. Может быть, он еще плод принесет. И написано, чем занимается сегодня Иисус Христос на небесах. Он ходатайствует за нас. Когда сатана приходит и клевещет на души детей Божьих, а мы даем много поводу дьяволу клеветать на нас, мы далеки с вами от святости, далеки с вами от того, чтобы жить отделенной жизнью. Часто много согрешаем. Написано, мы все много согрешаем. Так вот, мы часто много поводов даем клеветнику душ наших. А Иисус Христос заступается за своих и говорит, пощади, ради меня самого. Друзья, самое великое благословение для детей Божьих – это быть на устах нашего Господа. Вот написано, извергну тебя из уст моих. Что это означает? Я перестану тебе ходатайствовать. Я перестану о тебе молиться перед Отцом Небесным. Друзья, это самая великая трагедия для христиан, когда Иисус Христос тебя изверг из своих уст, Он больше о тебе не ходатайствует. И тогда вся клевета сатаны, она напрямую без ходатая поступает к Отцу Небесному, и нет жертвы больше умилостивления для тебя. Христос о тебя изверг из своих уст. Это самое страшное, друзья. Самое страшное – исчерпать Божье долготерпение и милость Божью. Господь щадит, Он нас милует, много милует, но не вечно духу моему быть, Господь говорит, пренебрегаемым человеком, не вечно. Вот вы сегодня здесь находитесь в собрании, Дух Божий вас побуждает к покаянию сегодня. Я знаю, что в нашем собрании есть те люди, которых сейчас Дух Святой побуждает, выйди, покайся, примирись с Богом, начни, чтобы твоя жизнь была завязана в узле жизни с Господом. И если вы сегодня пренебрежете, я не знаю, будет ли Господь еще ваше сердце стучать, я не знаю. Это очень серьезно, друзья. Это судьбоносно для вас. Вот к чему побуждает вас сегодня Дух Святой, всех находящихся в этом собрании? К покаянию, к обновлению своих отношений с Богом, к посвящению, к отделению от греха, друзья. Вот это самая важная проповедь, она не с кафедры, она в вашем сердце сейчас происходит. Дух Святой сейчас вам говорит. Вот это самое важное, друзья. Не пренебрегайте этим, чтобы вам не уйти из этого собрания осужденными Духом Божьим. Пусть Господь, друзья, нас благословит, чтобы преодолевать все, что против нас, все обвинения, все противостояние, все гонения, и все это преодолевать силой Божьей. На этой неделе такая была памятная дата в нашей семье. Ровно 80 лет тому назад, 16 июля 40 года, мой дедушка Иван Михайлович Хорев, служитель, благовестник Дома Евангелия, он умер в тавдинских лагерях. Мы получили официальную справку из Севуралага, северно-уральские лагеря, это Свердловская область, город Тавда, о том, что он умер 16 июля 40 года, захоронен на кладбище для заключенных. По причине давности место захоронения обнаружить невозможно. Но я вспомнил одну историю. Я недавно прочитал его уголовное дело, сделал запрос, и мне передали, вызвали в управление ФСБ здесь в Москве и дали возможность прочитать уголовное дело моего дедушку. Я там нашел его фотографию, фаст в профиль, тюремный снимок, последний снимок его жизни. Он прожил всего 48 лет. И я прочитал воспоминания моего отца о своем отце. Когда он был молодым человеком, он ездил в город Шостка, Украина. Он там тайно принял крещение, когда ему было 25 лет. И пресвитер Шостинской церкви, ему молодому человеку, это было в конце 50-х годов, отозвал его в сторону и доверительно рассказал одну историю. Говорит, я участвовал в похоронах твоего отца. И я свидетель последних дней его жизни. И он ему подробно рассказал, как мой дедушка умирал. И он ему напомнил одну важную деталь. Говорит, ваша мама получала письмо? Получала. А что было там написано в этом письме? Ты помнишь? Говорит, помню. Там было всего 2 предложения. «Моя милая Грунечка», ее звали Агриппина Михайловна, «моя милая Грунечка, если ты услышишь, что я умер, то не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь. Твой Ваня». Он говорит, «так вот это письмо я написал под диктовку твоего папы, а он, умирающей рукой, нашел силы только поставить подпись под это письмо». И, друзья, вот так уходили с этой земли святые и верные. не боялись тюрем, оставляли на Божье попечение свои семьи. Это было накануне блокады Ленинграда, 40-й год. И Господь чудным образом сохранилась жизнь семьи во время блокадного Ленинграда, когда всех кошек и собак съели. Знаете, ни одна собака не бегала по улицам блокадного Ленинграда. Всех собак съели. Все, что бегало, все съели. А потом от голода умирали все соседи, вспоминает мой отец. Говорит, всех выносили, помогали выносить, складывать вот так в белых простынях возле подъезда. А наша семья, вдова и четверо детей, все выжили. И не потому, что у нас были большие запасы, а потому что, Господи, мое отсутствие восполни своим присутствием. Бог был с нами. Господь сохранил избранных своих. Написано, ни настоящее, ни будущее, ни начало, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни голод, ни война, ничто не отлучит. Господь не посрамит свои. Господь будет питать во время голода, и во время лютое будут сыты. Это нам обетование Божие, братья и сестры. Итак, братья и сестры, я буду заканчивать слово. Бог не щадит грех, Он верен. Он не пощадил Сына Своего, чтобы каждый из присутствующих здесь имел право быть оправданным, усыновленным, искупленным и умиротворенным, и найти спасение через Иисуса Христа. Другого спасения, другой двери к Богу, доступа к Богу нет. Иисус Христос – единственная дверь к Богу Отцу. Всякий, приходящий к Отцу Небесному, приходит только через Иисуса Христа. Он – единственный Спаситель мира. И хотелось бы сказать, что сегодня Господь желает вам подарить самое великое благословение в жизни. Знаете, в чем оно стоит? В том, чтобы простить ваши грехи. «Благослови, душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои». Вот это самое главное благословение. Вы должны успеть пережить в своей жизни. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Итак, я хочу вас позвать к этому блаженству, друзья. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.

Больше молись, беспокойства уходят. Много трудись, несмотря на погоду. Утро встречай непременно с улыбкой. Не унывай, даже если все зыбко. Сильно упал, Бог поднимет, рассудит. Он не сказал, что легко тебе будет. Ранили вдруг, очень больно, обидно. Рядом есть друг, вместе плакать не стыдно. Все отпускай, все, что гложет, терзает. Снова прощай, как Всевышний прощает. Сил уже нет, все равно не сдавайся. Знаешь секрет, на Отца полагайся. Он укрепит, твои силы умножит. Верный не спит, позови, он поможет. Если дожди, тело стонет, как прежде, с кротостью жди, сохраняя надежду. Тяжкие дни переполнили меру, сердце храни, укрепляй свою веру. Просто люби, наш противник коварен. Бодрствуй, не спи, будь за все благодарен. Крепко усвой, Бог тебя очень любит. В истине стой, а Отец не забудет.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас мы продолжим чтение книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

Прибыв на берег, Варнава вызвал врача. «За него молодость, он выкарабкается», — сказал врач. «В легких еще осталась морская вода, но за несколько дней горячки она испарится. Что до этого пострадавшего, тут история другая. Во-первых, раны на спине загноились. Заклинаю богами, скажите, как это случилось, что все тело его в открытых ранах? Одного этого было бы достаточно, а у него еще морская вода в легких. Если он и поднимется, то на это уйдет много времени. Я бы не менял пристанище на вашем месте. Ему нужно лежать в покое до полного выздоровления. Я оставлю лекарства для обоих, но прежде всего я оставляю их на милость богов. Вы говорите, что у вас в Памфилии есть друзья?» «Да», — отвечал Варнава, — «в столице вашего края, Пергии, но я еще не давал им о себе знать». «Вам они понадобятся, по крайней мере, эти двое нуждаются в их уходе. В течение еще нескольких недель исход для вашего друга с осеченной спиной может быть любым. Не перевозите его из этой гостиницы подольше. Кстати, мне уже доводилось видеть следы бичевания. Вы, евреи, когда вступаете в спор о своих учениях, то для вас нет границ стремлений доказать свою правоту, не так ли?» Павел засмеялся. Врач улыбнулся тоже. Он не утратил чувство юмора. Ему оно понадобится. Когда доктор ушел, Павел приподнял голову. «Пусть пока верующие не знают, что мы здесь. Ты знаешь, каковы иудеи? Если человек болен, значит, Бог наказывает его». Варнава нахмурился. «Если я встречу их, то как объясню наше столь долгое присутствие безо всяких к ним визитов? К тому же я не уверен, что пострадать при кораблекрушении означает то же, что и заболеть, даже для самых религиозных иудеев». «Ничего, мой дорогой друг, святые в Пергии не просто иудеи. Они также твои братья и сестры во Христе». Павел откинулся назад на соломенный матрас. «Надеюсь, ты прав. Меньше всего хотелось бы мне услышать проповедь о том, каким это неверным нужно было оказаться в глазах Бога, чтобы понести столь суровое наказание». «Нет, они такого не скажут», — ответил Варнава приветливо. «Они просто обличат тебя за недостаток веры». Смех Павла перешел в болезненный приступ кашля. Вечером следующего дня маленькая горница, где лежали выздоравливающие Павел и Марк, уже была наполнена братьями и сестрами из Пергии, пришедшими их навестить. Варнава решил сделать по-своему. На протяжении двух последующих недель верующие из Пергии служили Павлу и Марку любовью, как если бы у них не было более важного дела. «Они такие прекрасные христиане, как нам и говорили», — радовался Павел. В эти дни Варнава проводил свой досуг с одним из братьев по имени Агира, мужем исполинского роста. Они познакомились в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы уже около 17 лет тому назад. Агира поведал ему, как группа уверовавших иудеев появилась в Пергии и Памфилии. Агира был купцом, который жил торговлей, покупая и продавая в порту Аталии. Он также менял свои товары на те, что сплавляли в Пергию с севера по реке Цитрус. Оказалось, что Агира хорошо знал земли, лежавшие к северу, и обычаи местных племен. «В этой части света, кроме нас, верующих нет. Я знаю это точно, потому что не раз ездил августинским трактом в Галатию. И снова отправлюсь туда в июле». «Сейчас апрель», — размышлял Варнава. «Мы не можем ждать до июля». «Нет, в апреле ни за что. В это время года в горах полно разбойников. Нужно подождать», — отказывался Агира, потом добавил. «Зато сейчас самое время перевести Павла и Марка в мой дом. Они, должны быть, уже смогут осилить 7 верст пешего хода до него. Там у каждого будет своя комната». Агира и его семья перебрались из своего дома к другой семье, чтобы оставить весь свой дом в распоряжении троих братьев во Христе.
драгоценные души святых в Пергии. Они взирали на страдания, выпавшие Павлу, не как на Божье наказание, а как на чудеса его милости и избавления. Прошло 2 недели, и Павел с Марком уже могли выходить, хотя еще обоих мучил кровяной кашель. Каждый вечер Марка сваливала горячка, длившаяся до 2 часов кряду. Павла больше всего донимала болевшая спина, раны все еще были воспалены. Силы возвращались к обоим медленно. Однажды утром Марк проснулся от высокой температуры. «Болезнь вернулась», — сокрушенно простонал он. «Боюсь, я уже никогда не встану на ноги». Безнадежность охватила его. В тот день к вечеру Марк, которого все еще не отпускала лихорадка, добрался до гостиной, где беседовали Варнава и Павел. «Можно мне сказать? Я слышал, что завтра из Италии отплывает корабль». Марк замялся. «Он направляется в Цезарию». Сердце Павла ёкнуло. «Оттуда я смогу добраться до Израиля за неделю. Братья, я должен вернуться домой. Мне кажется, я умираю. Может, этого не случится, но от меня сейчас все равно нет никакой пользы ни одному из вас». Оба апостола сидели, опешив. Никто не проронил ни слова. «Дядя, ты должен меня отпустить». Павел на Марка не рассердился, но его просьба стала для него неприятной неожиданностью. После долгих уговоров они с Варнавой уступили желанию Марка, хотя и нуждались в нем отчаянно. Что больше всего заботило Павла, так это то, как повлияет на состояние внутреннего духовного человека Марка его возвращение домой. Павел боялся, что Марк навсегда потеряет уверенность в себе, если решит вернуться в Иерусалим. Варнава в первую очередь подумал о тех трудностях, которые повлечет за собой отъезд Марка. Еще он переживал, как его сестра воспримет то, что Марк сдался. Только один вопрос задал он Марку напоследок. «Ты уверен, что должен ехать?» «Да, я так больше не могу». «Нам будет очень трудно, почти не под силу продолжать путь без тебя, Марк», — тихо сказал Павел. Марк опустил глаза. «Делай, что считаешь нужным», — добавил Павел. «Но скажи, как ты будешь добираться от Цезарии до Иерусалима?» «У нас есть близкая родня в Цезарии», — ответил Варнава. «Мы проводим тебя до порта, Марк». «Спасибо, Павел». Часом позже двое старших возложили руки на молодого и помолились за него, благословив на обратный путь домой. «Отъезд Марка заставил нас поистратиться», — сказал Варнава, когда они возвращались из порта в дом Агиры. «Теперь надо умерить расходы, пока мы не попадем в город, где сможем усердно заняться каждый своим ремеслом». «Да уж», — повторил ему Павел задумчиво, «к тому же теперь нам придется нести всю поклажу самим, и поэтому пищи будем брать в дорогу меньше. Значит, придется экономить и деньги, и продукты». «Он еще молод, Павел. Со временем возмужает». «Одно могу сказать точно, его сердце в Израиле, а не здесь», — подытожил Павел. «Быть может, но нам его помощи будет не хватать», — сказал Варнава, глядя в сторону тракта, ведущего из Пергии на север. «Это самый пустынный и опасный тракт во всей империи», — рассказал Агира. «Даже могущество Рима не смогло его укротить», — добавил другой брат. Четверо братьев, живших в Пергии, собрались в доме Агиры, чтобы помочь Варнаве и Павлу советом и помолиться с ними о путешествии на север. Августинский тракт был построен римлянами, то бишь рабами Рима. Он взбирается вверх по холмам, пока, наконец, не достигает плато, которое выше того места, где мы сейчас, почти на версту. Лишь недавно в этом году стали отправляться на север. До этого дорога была непроходима из-за снежных заносов. Было бы разумно подождать, пока солдаты римского гарнизона не пройдут пару раз в Галатию и обратно по этой дороге.
«Мы помолимся водительстве Божьем и верим, что мы должны идти сейчас», — был единодушный ответ обоих мужей. «Тогда всегда старайтесь к кому-нибудь пристать в дороге, чтобы не идти одним». «Есть на пути почтовые станции или гостиницы?» «Да, но не все из них открыты в это время года. Скажу больше, именно сейчас их меньше всего. Зима еще не отступила, после ранней весны часто зима берет свое». «Это нам уже не раз говорили», — ответил Варнава. «Но ни разбойники, ни даже холод станут для вас главной опасностью». «Что же тогда?» «Наводнение. Неожиданные, непредсказуемые потоки воды, изливающиеся ниоткуда. Потопы в этих местах знамениты. Многие из путешествующих по тракту были ими смыты. Вода с гор несется по дороге между ними, как по руслу реки, сметая людей во мгновение ока». Агира помолчал, затем добавил. «И еще одно». «Ну нет», — скривился в гримасе Павел. «Агира, прошу, хотя бы одно доброе слово», — взмолился Варнава. «Лед и вода уже начали таять, так что даже без внезапных наводнений реки будут полноводны и бурны, и переправа через них может оказаться невозможной. Так что помните, не идите в одиночку». Также после первого дневного перехода отсюда старайтесь всегда двигаться по ночам, да и то в полном молчании. Воры и грабители поджидают путников в укромных местах вдоль дороги. Когда придете на почтовую станцию или гостиницу, не входите и не ночуйте, если только там не будут римские солдаты. Разбойники часто нападают на почтовые станции в это время года. Они избивают путников, грабят и похищают их. Известны случаи, когда путешествующих убивали. Находите где-нибудь в лесу сухие и скрытые в чаще места. Спите там днем. А если заночуете в гостинице, то даже на присутствие солдат не надейтесь. Воры там завсегдатаи. Агира перевел дух и продолжал. Что касается разбойников, они всю зиму просидели без добычи. Сейчас они голодны и злы, а потому крайне дерзки. Вот почему путешествовать в эту пору опаснее, чем в любое другое время года. А если они нападают, то что обычно делают? Обычно отбирают все, включая одежду. Иногда держат жертвы при себе, отпуская их потом. У большинства путников денег при себе мало или нет совсем. Если у тебя найдут деньги, то и забьют, потому что ты богач. Если денег не окажется, будут бить уже за пустой кошелек. И так, и этак, обид будешь. Предупреждаю вас, братья, некоторых они убивают. Они алчны и дерзки, потому римляне очень редко ходят этой дорогой. Павел вздохнул. «После твоего рассказа уже и кораблекрушение не кажется страшным», — проронил Варнава. «Повторяю, двигайтесь ночью, прячьтесь днем, храните молчание, никогда не спите у дороги или близ нее. Ищите места повыше, услышите приближающийся грохот воды, бегите прочь с дороги и взбирайтесь по склону повыше. Какой город на пути будет первым? Сразу, как минуете плато, придете в римский город, очень даже римский. Говорят, что его площадь, а точнее все площади, похожи на сооружение форума в Риме. Название города — Антиохия Писидийская». «Антиохия? Мы ушли из одной Антиохии, чтобы теперь отправиться в другую. Но ничего удивительного. Говорят, 16 городов в империи названы Антиохиями». «Вообще-то имя города не соответствует истине, поскольку он расположен за пределами Писидийской области. Он стоит в версте от Писидии. Но это мало кого заботит. Можете считать себя пришедшими в Писидию, как только войдете в Антиохию», — заключил Агира. «После всего сказанного вы по-прежнему уверены, что не хотите дождаться военного эскорта или хотя бы торгового каравана?» «Когда же это будет?»
Никто не знает, через неделю или месяц. Тем временем вы могли бы остаться и помогать нам здесь, в Пергии». «Мы очень к вам привязались», — ответил Павел. «Ваша забота о нас останется в памяти навсегда. А ваша любовь к нам и друг к другу нам не с чем сравнить из того, что нам приходилось встречать с тех пор, как мы покинули дом», — добавил Варнава. «И что же?» «А то, что в Пергии всего 10 евреев, и 8 из них уверовали, слава Богу! Между прочим, половина из них сейчас находится в этой гостинице. Когда мы были в Антиохии, Антиохии Сирийской, а не Писидийской, наш Господь послал нас к язычникам. В Антиохии Писидийской тысячи язычников, и никто из них в этом городе, ни один, никогда еще не слышал об Иисусе Христе, Господе нашем. Мы решили более не ждать и делать то, для чего посланы Богом», — сказал Павел. «С вашего позволения и с вашим благословением завтра мы отправимся к Галатийскому плато. Тогда нам надо приготовить вам пищу в дорогу, ту, что не портится. Мы могли бы только на 2 дня, не более. Мы хотим идти налегке. Марк был нашим носильщиком. В его же отсутствие нам вдвоем надлежит нести труды для троих. Мы 8 человек пройдем с вами день пути, а там попрощаемся и оставим вас на попечение Господа», — сказала Гира. «Наутро, еще до восхода солнца, 8 братьев во Христе, дорогих святых, которые уже столько помощи оказали троим друзьям, отложили свои дела и пошли вместе с 2 путниками. Они прошагали с ними почти до вечера». «Сегодня вечером вы будете в безопасности. Здесь есть места, где за плату вам будут рады, как гостям. Но завтра вы уже не увидите домов вдоль дороги. Никто не отважится устроить очаг у тракта, пока он не достигнет Антиохии Писидийской. Еще один совет – это о Галатии. Вы знаете, что больше половины жителей империи – рабы. В Галатии даже более того, 8 из 10 – К тому же они очень-очень бедны. В городах и селениях удручающая нищета. Из-за преобладания рабского населения вы почти никого не найдете, кто бы понимал грамоту и мог писать. Имейте это в виду, проповедуя Христа. Те немногие, кто умеет читать и кто обучен письму, а их еще меньше, будут греческими или еврейскими купцами». «А есть ли там освобожденные из рабства?» — спросил Павел. «Рабы, занимающиеся ремеслом, свободны?» «Да, некоторые освобожденные есть, но их гораздо меньше, чем можно встретить в большинстве других мест. Народность фригийцев составляет самую большую часть населения Галатии. Слово «фригиец» означает на латыни «раб», как вам известно. Буквально они порабощенный народ, а значит, почти никто из них так и не был освобожден своими хозяевами. По правде сказать, мало кто и желает этой свободы, потому как жизнь вольноотпущенников в Галатии намного тяжелее, чем у рабов. Брат Павел, ты сам узнаешь, как нелегко добывать себе на пропитание в Галатии. Рабов так много, что они захватили рынки, их цены всегда ниже тех, что у приезжего купца. Для тебя будет подарком с неба, если удастся в день заработать динарий». «О, у них хождение и монеты?» «Ну, большинство, как и по всей империи, никогда монет не видели, или, по крайней мере, их ход не пускают. Почти все сделки – это обмен товарами». «Тогда я и не стану работать за динарии. Я тоже буду обменивать свои ремесла на необходимое». «А можешь ли ты обменять свой труд на меньшее, чем раб?» «Нет, не могу. А это значит, придется голодать. Если только кому-нибудь не будет безразлично лучшее качество работы в моем ремесле». «Что ж, пора прощаться. У вас уйдет от 5 до 10 дней на дорогу до плоскогорья, смотря какая погода».
«Братья и сестры, любовь вашу и заботу о нас мы приняли, как от самого Господа», — обратился к провожавшим Варнава. «Вы храбрые мужи», — произнес Агира. «Теперь давайте встанем вокруг этих двух безумцев и попросим Господа нашего хранить их в пути». Они обнялись, запели гимн и попрощались. Так это было. В 6-й год правления императора Клавдия двое апостолов, что значит посланные, отправились в самый глухой угол того мира, где еще не была проповедана благая весть. Они пошли за пределы, очерченные картами, к языческим народам, где об имени Христа никто еще не слыхал. Вскоре они насадят церкви среди необрезанных язычников, церкви, столь непохожие на какие-либо виденные прежде. Но все это будет после того, как эти двое еще не раз заглянут в глаза смерти.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

любить легче, брата труднее любить. Нужно порой на плечи ношу его взвалить, и эта ноша чья-то, тяжесть чужих забот. Смотришь глазами брата, помощи молча ждет. Шапкой у мономаха голову клонит вниз. К телу своя рубаха ближе, хоть как, борись. Носить бремена друг друга — это совсем не мед. И равнодушье вьюга часто в душе метет. Разве я брату сторож? Змеем ползет вопрос. Сколько на свете горя, сердцу не хватит слез. Но брата в беде оставить, Каином значит стать, легче любить устами, а как же душу отдать? Голос совести слушай, он ведь умолкнуть может. Помни, что равнодушие — это убийство тоже. В жизни порою надо не подвигов славных рать, а просто, не за награды, чашу воды подать. Всех нас влечет вечность искрами звезд, огней. Бога любить легче, брата труднее любить. Но что без любви святость? В чем ее суть видна? К Богу любовь и к брату — это любовь одна.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: На протяжении всей истории мы видим, как дети света преследуются детьми тьмы. Начиная с первых страниц Ветхого Завета и вплоть до последней, мы встречаемся с верными детьми Божьими, которые, как написано в послании к евреям, испытали поругание и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Так автор послания к евреям описывает верных свидетелей Господни. Посмотрите, как Каин преследовал Авеля, как Иосиф был гоним своими братьями, Саул не прекращал погони за Давидом, Илья вынужден был бежать от озлобившейся Изавели, Иеремия был брошен в колодец, Амос был изгнан за то, что бескомпромиссно передавал слово Господне. Даниил и трое его друзей постоянно подвергались нападкам противников. И время не позволяет упомянуть целый ряд других ветхозаветных, гонимых за правду. И теперь, если вы откроете страницы Нового Завета, то вы обнаружите подобное явление. Враг преследует верных свидетелей Христовых. Посмотрите, что сделали противники правды с предвестником Спасителя, Иоанном Крестителем. Какова была его участь? За правду его сперва бросили в темницу, а потом обезглавили. И с самого начала своего явления народу сам Иисус Христос подвергался гонению в самой яростной и интенсивной форме. Да, от младенчества и до конца его жизни мы видим, как враг с возрастающей ненавистью преследовал его. Но послушайте, как ясно Иисус предсказал не только о своей смерти от рук гонителей, но и предупредил, что такая же судьба ожидает его последователей. Он сказал ученикам: «Вас будут отдавать в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». В другом месте он говорит: «Если меня гнали, будут гнать и вас. И в мире будете иметь скорбь. Вас будут предавать на мучение и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». «Даже наступает время, — говорит Христос, — когда всякий избивающий вас будет думать, что он служит Богу». И это мы видим особенно в Первоапостольской церкви, когда иудеи, преследуя молодую церковь, думали, что тем исполняли волю Божию. Посмотрите, с какой горячностью и ревностью преследует Савел Тарсянин верующих. О нем сказано, что он терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. И, возлюбленный, по сей день злоба врага не уменьшилась. Наоборот, зная, что немного ему осталось времени, он еще с большей яростью направляет свои атаки на сохраняющие заповеди Божии, на имеющие свидетельство Иисуса, как сказано в книге Откровения, и на тех, которые следуют за ангцем, куда бы он ни пошел. И вот в нашем очередном разборе 9 главы книги Деяния мы снова встречаемся с этим фактором. А гонители церкви Савли, теперь обратившимся к Господу Иисусу, которого он гнал, Господь дает повеление Анании. Он велит Анании пойти и сказать Савлу, что он теперь избранный сосуд, чтобы возвещать имя Христово, но еще больше, что теперь ему суждено много пострадать за имя Иисуса. И уже несколькими стихами ниже, в этой же самой 9 главе, мы читаем о двух попытках убить Савла за его свидетельство об Иисусе. Итак, возлюбленные друзья, мы видим, как из Ветхого Завета, так и из опыта отдельных детей Божьих на протяжении всей истории Церкви и из того, что учит Слово Божие, что желающие жить благочестиво в этом мире будут гонимы. Поэтому смело можно сказать, что ненависть со стороны мира к верующему является одним из признаков, подтверждающих, что он верный и действительный свидетель Иисуса Христа. Припомним слова Спасителя из Нагорной проповеди. Охарактеризовав семикратным блаженны истинного чада Божия, он заканчивает первую часть своей беседы двумя добавочными блаженны. Слушайте, блаженны, то есть счастливы, изгнанные за правду, говорит Христос, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Изобразив нам подлинное Дитя Божие, воистину родившегося свыше человека, этими двумя последними блаженны, Господь говорит, как на такого человека будет реагировать мир. Иначе говоря, эта новая, сверхъестественная, божественная жизнь в чаде Божьем произведет такое воздействие на мир, лежащий во зле и враждебно настроен против Христа, что гонения и преследования будут неизбежны. Это не что иное, как дух Антихриста, ненавидящий живого Христа, живущего в нас. Как важно, дорогие мои, чтобы мы усвоили эту истину. Да, можно быть порядочным человеком, честным и добросовестным, и мир такого человека не будет ненавидеть. Притом можно быть даже религиозным, и мир не будет такого преследовать. Но человека, исполненного Духом Святым, в котором живет живой Христос, мир будет ненавидеть. Вы заметили, что только после того, как Дух Святой сошел и вселился в сердца учеников Христовых, их стали преследовать. Поэтому в большей или меньшей степени каждое чадо Божие будет испытывать сопротивление мира. Если нас вовсе не преследуют, если нас все хвалят и мир нас одобряет, тогда есть основание сомневаться в подлинности нашего христианства. Ибо горе вам, говорит Христос, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Но, дорогие мои, в то же самое время следует проверить себя, следует проверить, за что я страдаю. Родившемуся свыше Савлу Христос сказал: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». В своем первом послании Петр пишет: «Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Если пострадал как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Из всего этого мы видим, что страдание ради Христа, за имя Его, за правду, является особым признаком Божьего одобрения. «Блаженны вы, радуйтесь и веселитесь, велика награда ваша, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Прославляйте Бога за такую участь». Нам не нужно искать вражеской оппозиции. Она сама собой появится, если мы будем верны Христу. И мы обнаружим, что чем крепче будет наш союз со Христом, тем больше мир нас будет ненавидеть. Правда, будут времена, как в личной жизни верующего, так и в жизни церкви, когда не будет явного, открытого сопротивления врага. Именно о такой передышке мы читаем в 31 стихе 9 главы книги Деяний, где сказано: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь, и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Такая же кратковременная передышка была и в самом начале, когда церковь только что родилась. Сразу же после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы верующие, как сказано, каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Но такие периоды были исключением, а не правилом. Когда читаешь книгу «Деяния», преследование особенно очевидно на ее страницах. Возьмем пример Савла Тарсянина и то, что сказано о нем в нашем тексте в 9 главе. Вначале там говорится о его обращении, как сам Господь Иисус Христос явился ему на пути в Дамаск. Дальше мы видим, как один человек по имени Анания был послан Господом, чтобы помолиться над Савлом, чтобы он прозрел. И, возложив на Савла руки, Анания говорит ему: «Брат Савел, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. Затем о Савле сказано, что он несколько дней был с учениками в Дамаске. Сказано также, что он тотчас, то есть сразу, стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Каким был результат первого свидетельства апостола Павла об Иисусе? В 21 стихе сказано, как реагировали его слушатели, когда тотчас после обращения и исцеления от слепоты, после исполнения Духа Святого и водного крещения апостол Павел стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Слушайте. «И все слышавшие дивились». Ничего еще не сказано о намерении убить его. И даже после того, как мы узнаем из 22 стиха, что Савел более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос, однако пока ничего не говорится о преследовании. Здесь важно отметить, что только в 23 стихе говорится о замыслах убить апостола Павла. Послушайте, я читаю 23 стих. «Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его». О чем говорит нам этот стих? Почему только после того, как прошло довольно времени, у иудеев появилось намерение убить Павла? Почему в том же городе в Дамаске, когда после своего обращения Павел начал проповедовать в их синагогах, ничего не говорится о таком намерении иудеев? А просто сказано, что слышавшие дивились. То есть враг пока еще не обрушивается на Павла со всей своей яростью. Ответ мы находим в словах «когда же прошло довольно времени». Какой это был период времени? Об этом периоде времени апостол Павел говорит в своем послании Галатам. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Этим и расшифровываются слова «довольно времени», который мы читаем в 23 стихе нашего текста. Почти после трехлетнего пребывания в Аравийской пустыне Павел возвращается в Дамаск и возобновляет свое служение в этом городе. А это значит, что только после этого трехлетнего периода иудеи сговариваются убить его. Что произошло в течение этих трех лет? Что делал апостол Павел в Аравии? Почему только после этого трехлетнего периода враг с такой яростью обрушился против него? Почему раньше, когда апостол Павел проповедовал того же Христа, слышавшие его проповедь, только дивились и смущались? И почему после его пребывания в Аравии те же иудеи в том же городе, которые раньше только дивились его проповедью и приходили в замешательство, теперь принимает конкретное решение убить его? Через это Господь хочет сказать нам что-то важное, дорогие друзья. Период уединенной молитвы, размышления и тишины в присутствии Божьем совершенно необходим для плодотворного труда и свидетельства для нашего Бога. Чтобы приготовить Савла для великой и славной работы среди язычников, Бог приготовил ему место в пустыне. Казалось бы, что апостол Павел был готов, ведь он имел замечательное образование, он исполнен Духа Святого. Что еще не хватало? Разве он не готов? Теперь не время ожидать, размышлять и молиться, теперь нужно идти вперед. Но так ли это всегда, возлюбленные? Дорогие братья и сестры, уединение, не насущная ли это нужда наша? Разве это потеря времени? Как вы думаете, Павел, самый ревностный и энергичный из всех тружеников, не считал, что этот период общения с Господом в Аравийской пустыне был потерей времени? О, нет! Наоборот, только там, в тиши, он мог узнать Божий план для своего служения. Изолированному от человеческого влияния, Бог сам дает ему откровение своей воли и своего плана. Вот почему Павел мог позже сказать: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Заметьте, что в своих посланиях он несколько раз пишет о том, как он принял служение свое и слово от самого Христа. Например, в 15 главе 1 послания к Коринфянам он пишет: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Дорогие мои, в той или иной степени каждый из нас должен иметь свою Аравию, если мы хотим быть эффективными в нашем служении и свидетельстве для Господа. В первую очередь мы должны не советоваться с плотью и кровью, а уединиться с нашим Господом, чтобы наше служение было ощутим и стало угрозой для царствия дьявола. Нам необходимо иметь свежий, реальный контакт с небом. Мы должны стать членами Совета Господня. Дорогие мои, только тот, кто навыком стал членом Совета Господня, совершал великое для Господа и для Его Царствия. И будьте уверены, враг знает таковых. Явление пророка Ильи на сцену истории Израиля было таким же внезапным, как блеск молнии и раската грома. Этот удивительный человек внезапно врывается на страницы Ветхого Завета. Перед ним трепещет сам царь. Но секрет заключался в том, что Илья был членом Совета Господня. Он мог сказать: «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою». То же самое мы видим и во втором Илье, предшественнике Иисуса Христа, в Иоанне Крестителе. Посмотрите, с какой силой, с каким авторитетом проповедует Иоанн Креститель в пустыне Иудейской. Так же внезапно, как Илья является в Ветхом Завете, выходит этот, последний из пророков Израиля, на сцену истории ее народа. Откуда пришел Иоанн? Где провел он годы, предшествующие его явление? Там же, где и пророк Илья. Послушайте, при первосвященниках Анне и Каифе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. В следующем стихе сказано: «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Там, в пустыне, он научился в тиши ожидать и прислушиваться к тому, что скажет ему Бог. Был глагол Божий к Иоанну в пустыне. Возлюбленные, что самое важное? То, что скажет Господь нам. Почему многое из того, что делается для Господа, приносит так мало результатов? Почему даже тогда, когда проповедуется имя Христа, не ощущается ни силы, ни помазания, ни авторитета, а создается впечатление, вроде артисты выходят на сцену и повторяют религиозные фразы? Столько затрачивается труда, энергии, сколько беготни, а результатов так мало. И дьявол хохочет. И, возлюбленные, причина в том, что мы не назидали словом, не укреплялись Господом и силу и могущество Его. Не посоветовавшись с Господом, мы пошли. У нас не было этого периода уединения. Мы не научились стоять перед Господом и ожидать, чтобы услышать, что Он нам скажет. В таком случае врагу нечего опасаться. Его царство вне опасности. Возлюбленный, наш авторитет не в наших планах, не в наших амбициях, не в нашем энтузиазме, нет, но в ожидании слова от Господа. Тогда мы можем не только сказать: «Ибо я от самого Господа принял то, что вам преподал». Люди, которым мы понесем эту весть, сразу же узнают, что мы были с Иисусом. И поверьте, враг тоже узнает. Наше слово будет с силой и с авторитетом Духа Святого. Да, и по той же самой причине враг обрушится на нас со всей своей яростью, ибо его крепости угрожает сила Божья. Когда Неемия услышал о великом бедствии и уничижении своих братьев, и о том, что стены Иерусалимские разрушены, и врата его сожжены огнем, то он не отправился туда немедленно. Он сел и заплакал, и печален был, и молился с постом пред Господом. Иными словами, он посоветовался с Господом. Он несколько месяцев провел в молитве, и, получив от самого Бога поручение, смело принимается за труд, назначенный ему Богом. Посмотрите, какое гонение ему пришлось претерпеть со всех сторон. Но он не унывал. Он знал, что получил поручение от Бога. Да, все вражеские попытки причинить ему вред и помешать делу Божьему были только доказательством того, что этот труд был назначен для Неемии самим Богом. Но пусть наивысшим примером в этом будет сам Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он стал человеком, чтобы показать нам, как угождать Богу. Наш Господь Иисус Христос проповедовал всего лишь 3 года. Но как долго он готовился к этим 3 годам служения? И во время своего хождения среди народа он постоянно пребывал в совете Отца Своего Небесного. Возлюбленные, можем ли мы сказать так, как он сказал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю»? Вот что значит быть членом Совета Господня. В этом весь секрет. Возлюбленные, всем нам Бог назначил место в своем винограднике. Не только Павлу, Моисею, Илье, Нееме, Иоанну Крестителю, но каждому из нас. Кто лучше может знать, как вести эту работу? И что следует делать, как не сам хозяин виноградника? Пойдем к нему и в тиши прислушаемся к его голосу. И когда наши сердца загорятся новым видением Господа и слышанием глаголов жизни его, тогда с авторитетом самого Господа пойдем вперед на радостное служение ему. И тогда пусть свирепствует враг, пусть он нас преследует, а мы будем радоваться, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Для врага это предзнаменование погибели, а для нас знак, что Бог с нами. Но, может быть, среди моих слушателей есть те, которые еще не знают нашего Господа Иисуса Христа. Мой дорогой друг, склони свою голову там, у твоего радиоприемника, исповедуй свой грех ему и скажи: «Отче, я согрешил против тебя, прими меня в число детей твоих ради Иисуса Христа». И когда ты это скажешь от всего своего сердца и примешь верой дар спасения, то спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Стихотворение «Вечер жизни». Тени вечерние бросил пурпурной краской закат. Он обогрил ветви сосен, как бы свой пышный наряд. Тени крадутся к полянке, я же в раздумье стою. Как у меня на делянке, что придет в долю мою? Буду стремиться я к свету, быть в благодати лучах, как позовет Бог к ответу, чувствовать радость в скорбях. Бог — моя сила и крепость, помощь, ограда и щит. Даже по жизни нелепость кровь Его Сына простит. Надо мне быть благодарной, жить так, как хочет Творец, и не явиться бездарной в день, как придет мой конец. Знаю, появятся тени, будет кончаться мой день. Снова склонюсь на колени, и не страшна смерти тень. Только на Бога надеюсь, мысли, желания к Нему. Я благодатью согреюсь, Господа милость приму. Аминь.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов – музыкальный час. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Луки, 1 глава. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой чреды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и удивлялся, что он медлит в храме. Он же, вышед, не мог говорить с ними. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы, его возвратился в дом свой. После тех дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давида. Имя же деве — Мария. Ангел, вошед к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу:
«Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Вставши же Мария в одни те, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что Он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Пробыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн, имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали об этом всем по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет, младенец сей?» И рука Господня была с ним. А Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей.
И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему пути, дать уразуметь народу его спасение в прощении их грехов, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Евангелие от Луки, глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинья Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали, и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней... Когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и матерь его
удивлялись сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживши с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господня, возвратились в Галилею в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивлялись разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки, 3 глава. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний — четвертовластником в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить сами в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал ее народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ:
У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься и сказали: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А что нам делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес, говорящий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфанов, Левиин, Мельхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававилев, Салафиилев, Нириев, Мельхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Конец третьей главы. Евангелие от Луки, 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ:
«Отойди от меня, сатана! Написано Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и удивлялись словам благодати, исходившим из его уст. И говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился, и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И удивлялись его учению, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Остав! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симона была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком, и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день,
Он вышел из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

Какое счастье быть твоей. Тебя вдыхая, наслаждаться. Ходить в прохладе ясных дней и без препятствий общаться. Быть дочкой, а не называться. Какое счастье знать тебя не на картинке, а вживую. И находить внутри себя любовь, которой существую. Твою природу неземную. Какое счастье верить так, чтоб доверяться без оглядки. С тобой не попаду в просак, и все дороги мои гладки. С тобою при любой раскладке. Какое счастье быть твоей. Одно лишь это мне награда. Нет никого тебя родней. Я рада, правда, очень рада. А большего мне и не надо.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, живых, чистых, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу и омочит живую птицу в крови птицы заколотой. Левит, 14 глава, с 4 по 6 стих. Птицы для жертвоприношения, очищение прокаженного. Еще один случай, когда птицы использовались для жертвоприношения, связан с очищением прокаженного. Писание говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей» Римлянам 3:23. Все мы в духовном плане были прокаженными. Только Бог мог исцелять от проказа в Израиле, и только Он может исцелять в наши дни. Для очищения прокаженного следовало взять двух птиц, причем чистых и живых. Христос был чист, а мы — нет. Мы в своих грехах. Птицы должны были быть живыми, тогда как прокаженный находился под приговором смерти. И мы были мертвы по преступлениям и грехам, мертвы для Бога. Одну птицу следовало заколоть в глиняном сосуде. Вечный Сын Бога пришел в этот мир и принял тело, глиняный сосуд, что было уготовано Ему. В этом теле Он Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Живая вода в рассматриваемом отрывке символизирует Святого Духа. Другую птицу надлежало омочить в крови заколотой птицы и выпустить. Это говорит о воскресении Христа. Он воскрес, да будет прославлено Его имя. Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4 глава, 25 стих. В конце описанной выше церемонии прокаженного объявляли чистым. За нас была пролита кровь Христа. Мы очищены и оправданы навсегда.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

С Твоим именем, Боже, мир давно уже свыкся. С ним идут убивать, воровать и молиться. Кто-то смеет гадать, кто-то им исцеляет. Только Слово Твое этот мир забывает. Только уши не слышат, как Ты плачешь над нами, как кричит, стонет небо, обливаясь слезами, как оно пишет ливнем: «Загляни в мои очи». Знали б люди, как небо над грехом кровоточит. Твое слово сложили на пыльные полки. Только я умоляю, зови, не умолкни. Твоим именем, Боже, прикрываются люди. Они думают, небо молчит и не судит. Война и неправда, привычное дело. Уже разлагаются цели и вены. Нужда и измены, залитое горе. Под масками счастья играются роли. Земля содрогается, бьют океаны. Наш мир стал как будто гниющие раны. Только люди уверены, небо молчит. Только люди совсем не боятся грешить. Голодные взгляды, подкупные руки, двойные пути и тайные муки. Из уст через слово проклятие и дерзость. Любовь извратили под грязную мерзость. Ложь уха не режет и совесть не судит. Когда же, когда нас небо разбудит? Мир как будто не слышит уставов Твоих. Боже, я умоляю, помилуй глухих.

Бог вас зовет прошедшие. Как бы земное шествие не утомляло нас, Бог вас зовет прошедшие, пишет Екклезиаст. Там избавление празднуя, жизнью видим суть. Каждое слово праздное Бог приведет на суд. Он из архива памяти прошлое извлечет. Многие будут в панике, страшный увидев счет. Счет за дела неверия, счет за свои слова. Грешники, полной мерою жать там придется вам. Жать то, что вы посеяли, только не в дух, а в плоть. Хочет вам дать спасение любящий вас Господь. Вам же, Христа нашедшие, счастье мое горит. Бог вас зовет прошедшие, Библия говорит.

встречный ветер. Все, позади остались километры и злые ветры. Теперь спокойно, дышится легко и высоко, сияет солнце в небе чистом, и путь не кажется тернистым. Мне легкий ветер в спину дул, иду. Дорога под уклон, шагать нетрудно, вокруг все чудно, и мягкая зеленая трава, и пышная листва деревьев у дороги, и шум ручья. Но так устали ноги, так хочется немного отдохнуть, чуть-чуть. Так хочется воды из ручейка напиться, сомкнуть ресницы, в траве зеленой утонуть, заснуть. Нет, ненадолго, на мгновение, побыть в забвении, подремать. Но спать нельзя, я твердо это знаю. Кто засыпает, тот может не проснуться никогда. Беда, уснет навечно. Прохлада опускается на плечи, и нужно мне успеть до темноты свой путь пройти. Но как? Не долох вечер. Попутный ветер стал вдруг ветром встречным, сбивает с ног, вокруг почти темно, и солнце луч не удержать руками, а под ногами не тот ковер из трав, что был с утра, он в камни превратился почему-то, шагать так трудно. Но удивительно, мой сон исчез, дорога через лес. Загадочные тени от деревьев и мысль одна скорее. Господь, мне силы дай дойти туда, куда я путь держала, куда бежала, шла или ползла, наперекор всему и всем на свете. И вот теперь мешается этот ветер. Мне Бог ответил, что я дойду и упаду в его отцовские объятия, сокроюсь благодати, но чтобы по дороге не заснуть, вот этот ветер в грудь мне послан с неба Богом. Идти уже немного, хочу расправить плечи. Спасибо, ветер встречный.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Груз. В добротном доме на краю села почтенный старец коротал свой век. Прилежным был он и, не зная лени, трудился честно на виду у всех. Тянулись к нему люди, хоть простое, но доброе всем слово находил. Был не злоблив, приветлив и спокоен, и потому народ его любил. Он на чужие денежки не зарясь, по силам всем старался помогать. Но вот однажды расхворался старец и понял, что ему уже не встать. Без ропота лежал он, угасая, благословляя внуков, сына, дочь. И в дальнюю дорогу собираясь, он истово молился день и ночь. И вот однажды утром сын заметил большие изменения в отце. И на вопрос, в чем дело, тот ответил с печалью на измученном лице: «Ты знаешь, сын, чтоб умереть спокойно, мне нужно жизнь в порядок привести. Ведь не всегда я вел себя достойно, и больше не могу тот груз нести. В Сосновку поезжай, найди Игната, он пьяница примерно моих лет. Бедней в селе ты не увидишь хаты, найди его и привези ко мне». Когда мне было, может, лет 15, однажды я так глупо пошутил, и в сумерках дорожный указатель я не в село, к реке поворотил. Вот смеху будет утром, я подумал, но на рассвете нам старик сказал, что парень на коне той ночью лунной с крутого бережка в реку упал. Животное сломало себе спину, а парень руку, ногу и ребро. Как вспомню я об этом, кровь застынет. Хотел я пошутить, а сделал зло. Тот паренек остался инвалидом, а после матери стал пить. Ему я помогал, и не для вида теперь хочу прощения просить. Подумай, сын, он до сих пор не знает, по чьей вине разбита его жизнь. А он почти святым меня считает и часто просит: «Ванька, помолись!» Неверный указатель на дороге, я был тем указателем, сынок, хоть иногда твердил ему о Боге, но перед ним покаяться не смог. Я отнял юность у него, здоровье, и, может, потому он с горя пьет. Какое дело или какое слово ему покажет верный поворот? Неверный указатель — это страшно, и не его ли ставим мы порой желанием непонятным посмеяться над тем, кто невнимательный такой? Влачат существование калеки, погрязши в преступлениях своих, но не завидна участь человека, который подтолкнул грешить других. Слава Богу!

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

за спиною дышит, близко уже фараон, помощь приходит свыше.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Хорошо быть вместе с вами опять в начале новой недели и в конце старого года. Я желаю вам, моим радиослушателям, подлинного благословения и подлинно благословенного Нового года. Я желаю все свои пожелания суммировать в прекрасном стихе Священного Писания, в котором апостол Иоанн выражает свои добрые пожелания своему дорогому христианскому другу. Они найдены в третьем послании Иоанна, стихе втором. Цитирую. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Эти слова и будут моим пожеланием всем вам. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». И на самом деле все вращается вокруг преуспевания наших душ. Тема, которую я избрал для наших бесед, начиная от сегодня, рассчитана на то, чтобы снабдить вас способностью присвоить полноту Божьего обеспечения и Божьих благословений в новом году, который перед нами. Дело в том, что очень многое зависит от вашего отношения и взгляда, когда вы вступаете в этот новый, данный Богом год. Эту тему я назвал «12 шагов в добрый год», а тему настоящей вступительной беседы я назвал «Правильные решения». Новый год связывают традиционно с решениями. Я думаю, что сегодня принятие решений, постановлений на Новый год не совсем является модным, но когда я был еще мальчиком, то я помню, в те времена все принимали решения перед Новым годом, и тут же все сразу смеялись сами себя, потому что каждый знал, что исполнение этого решения в Новом году долго не продлится. Однако я лично верю, что в это время, то есть встречая Новый год, следует принимать решения или возобновлять решения, уже принятые. Дело в том, что наши решения определяют наши отношения, а наши отношения, в свою очередь, определяют наш подход к той или иной ситуации. А наш подход к любой ситуации определяет последствия. Итак, решение определяет отношение, отношение определяет подход, а подход определяет последствия. Способ твоего подхода к Новому году определит в конечном итоге последствия в этом Новом году, в твоей жизни. Неправильный подход приведет к неправильному последствию, тогда как правильный подход в Боге приведет к правильному последствию. Итак, твой подход будет решающим. А твой подход зависит в конечном итоге от твоих решений. Таким образом, наши решения в канун Нового года очень важны. Если мы не приняли правильных решений, мы должны их принять. А если мы сделали правильные решения в прошлом, то очень хорошо, чтобы мы их признали опять. Послание к евреям дает нам 12 образцов резолюций или решений, каждая из которых начинается фразой «пусть» или «будем». И это очень интересно. В течение этой беседы я буду цитировать все эти решения, начинающиеся словом «будем». Для меня лично очень интересно, что когда я прочел послание к евреям на оригинальном, то есть греческом языке, я обнаружил, что в нем есть дословно 12 таких предложений, которые начинаются словом «будем». И я лично верю, что эти 12 предложений представляют собой 12 хороших решений для Нового года, или я предпочитаю их назвать 12 шагами в добрый, хороший Новый год. Я сейчас перечислю их по порядку, то есть в той последовательности, как они стоят в послании к евреям. А это и есть тот материал, которым мы будем заниматься в течение нескольких недель. Вот они, эти 12 предложений,
начинающихся словом «будем». Я теперь не даю указания места, где они записаны. Это мы сделаем позже. Номер один. Будем бояться или опасаться. Решение номер два. Будем прилежными. Решение номер три. Будем держаться исповедания нашего. Решение номер четыре. Будем приступать ближе к престолу благодати. Решение номер пять. Будем стремиться к зрелости. Решение номер шесть. Будем приближаться к наисвятейшему месту. Решение номер семь. Будем держаться без колебаний своего исповедания. Решение номер восемь. Будем заботиться друг о друге. Решение номер девять. Будем совершать поприще, которое перед нами. Решение номер десять. Будем благодарными. Решение номер одиннадцать. Выйдем к нему за стан. И решение номер двенадцать. Будем постоянно приносить жертву хвалы. Здесь есть один или два интересных пункта. Два из этих решений начинаются фразами «будем приступать ближе» и «будем приближаться». В первом случае к трону, то есть престолу благодати, и во втором случае к наисвятейшему месту. Два раза употреблена фраза «будем держаться исповедания нашего». Но второй раз прибавлена очень важная фраза «без колебаний». Это и есть 12 решений, 12 шагов в добрый Новый год. И я буду показывать эти шаги в моих последующих беседах в деталях, стараясь показать вам, как они применяются к вашей жизни и ситуации. Вкратце, я желаю остановиться на важности вступительной фразы или слова «будем» в начале каждого из этих 12 решений. Это слово имеет два аспекта. Первый. Оно означает решение, как я уже сказал. Но, во-вторых, каждый раз в послании к евреям решение стоит во множественном числе. Там не сказано «буду», а всегда «будем», то есть во множественном числе. А это означает не только то, что мы должны принять определенные решения, но также и то, что эти решения мы должны принять вместе, совместно. Я верю, что это факт, который подчеркивается Святым Духом специальным способом для Божьего народа в это время, что мы не независимые, не автономные единицы, исполняющие свои решения в одиночку, независимо от своих верующих друзей, но в очень реальном смысле мы зависимы друг от друга. И если мы хотим исполнять Божью цель, мы должны это делать вместе. Мы никогда не можем это осуществить как отдельные индивидуумы. Я желаю указать вам на некоторые стихи из послания к Ефесянам 4 главы. Апостол Павел говорит о служениях, которые Бог или Христос учредил в Своей Церкви для различных основных целей, для строения тела, усовершенствования святых и так дальше. В стихе 13 апостол Павел суммирует цели этих служений. Он говорит, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Следует обратить внимание на подчеркнутость в этих двух стихах коллективного, а не индивидуального. Говоря об единстве, полном познании Сына Божьего и зрелости, апостол Павел употребляет слова «все мы». «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего». Значение этого ясное. Мы сами в одиночку этого не совершим. Мы зависим от наших друзей верующих. Поэтому решение, которое мы делаем, не является индивидуальным, направленным на себя, но включает в себя всех наших верующих друзей. Будем.
И дальше опять в 16 стихе апостол Павел указывает, в какой мере мы взаимно зависимы друг от друга. Все тело – это единица, совокупленная воедино посредством всякой связки и растет и строит себя в любви. В человеческом теле, если один орган ослабевает или теряет свою функцию, то это почти неизбежно ведет к расстройству функции других органов. Например, печень. Болезнь печени вызывает ненормальные явления в других органах тела. Подобно этому христиане. Они зависят друг от друга. Вывод отсюда тот, что мы не можем прийти к истинной зрелости и совершенству без наших верующих братьев во Христе. Недостаточно иметь индивидуальную цель. Мы должны иметь цель коллективную. Мы должны войти в Новый год со своими решениями. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Момент творения. Уникальный способ воспроизводства. Многие из нас помнят, как на уроках биологии мы изучали способы размножения разных животных. Мы знаем, что бывают животные живородящие, а бывают яйцекладущие. А вот трипс способен производить потомство и тем, и другим способом. Трипс – это насекомое, похожее на комара, которое живет в гниющих листьях и способствует их разложению. У него есть одна отличающая черта – он производит потомство дважды в год. В первый раз самка трипса откладывает яйца – все вылупившееся потомство женского пола. Но позже, второй раз за сезон, самка производит на свет потомство мужского пола, которое уже полностью функционально. Исследователи продолжают изучать это насекомое, чтобы выяснить, какие преимущества дает такой способ репродукции. Но вот что ученые уже сейчас говорят по этому поводу. Они считают, что такой необычный способ выгоден для трипса. Благодаря ему у насекомого нет проблем с выживанием. Считалось, что существа, размножавшиеся нестандартным путем, давно вымерли, а выжили сильнейшие. Но на самом деле это пустой аргумент, основанный на стереотипном мышлении и необоснованных предположениях. Разве не честнее было бы просто признать, что такой способ размножения, как у трипса, вполне оправдывает себя и служит явным свидетельством разумного замысла? Проблема в другом. Если согласиться с этим, придется признать и существование мыслителя, то есть творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

хочу уйти. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Филиппийцам 1 глава. Хочу уйти. Хочу уйти надолго. Хочу уйти к Иисусу навсегда. С сознанием исполненного долга и с ношею обильного плода. Хочу уйти, оставив все земное. Пусть не скучает обо мне земля. Хочу уйти в обители покоя. Хочу уйти в небесные края. Хочу, чтоб завершился путь мой узкий, чтоб отпустил меня мир суеты. Хочу лицом к лицу узреть Иисуса. Хочу припасть к ногам Его святым. И там, у ног Христа, навек остаться, не плача, не страдая, отдохнуть. Хочу уйти, хочу с землей расстаться и голову склонить Христу на грудь. В полночный час молюсь об этом Богу, и мой Господь склонился надо мной. Нет, ты не всю прошла еще дорогу, еще не завершен твой путь земной. Не все тобой пройденные уроки, и долг тобой выполнен не весь. Не все написаны тобою строки, и незаконченных тобою дел не счесть. Не тяготись работой земною, я знаю, эта ноша нелегка. Трудясь для ближних, ты трудись со мною, и не слабеет пусть твоя рука. Спеши доделать то, что не успела, и как для Бога всякий труд свершай, чтобы в любой работе сердце пело и прославляло Господа душа. Я знаю срок, что для тебя отмерен, и мной назначен нашей встречи час. Откроет пред тобой небо двери, но это будет после, не сейчас. Да, Господи, с тобою я согласна. Направь ко благу все мои желания, чтоб жизнью я для ближних ежечасно служила до последнего дыхания. И как бы ни было идти мне трудно, я буду жить и ждать с тобою встречи. Я знаю, что нужна еще кому-то, что чью-то боль смогу я взять на плечи. Я расскажу кому-то о спасении, моя рука уставшему поможет. Я с кем-то преклоню еще колени, но все равно хочу к тебе, о Боже, аминь.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, живых, чистых, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою. А сам он возьмет живую птицу и омочит живую птицу в крови птицы заколотой. Левит, 14 глава, с 4 по 6 стих. Птицы для жертвоприношения, очищение прокаженного. Еще один случай, когда птицы использовались для жертвоприношения, связан с очищением прокаженного. Писание говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей» Римлянам 3:23. «Все мы в духовном плане были прокаженными». Только Бог мог исцелять от проказа в Израиле, и только Он может исцелять в наши дни. Для очищения прокаженного следовало взять двух птиц, причем чистых и живых. Христос был чист, а мы нет. Мы в своих грехах. Птицы должны были быть живыми, тогда как прокаженный находился под приговором смерти. И мы были мертвы по преступлениям и грехам, мертвы для Бога. Одну птицу следовало заколоть в глиняном сосуде. Вечный Сын Бога пришел в этот мир и принял тело, глиняный сосуд, что было уготовано Ему. В этом теле Он Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Живая вода в рассматриваемом отрывке символизирует Святого Духа. Другую птицу надлежало омочить в крови заколотой птицы и выпустить. Это говорит о воскресении Христа. Он воскрес! Да будет прославлено Его имя! Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего! Римлянам 4 глава, 25 стих. В конце описанной выше церемонии прокаженного объявляли чистым. За нас была пролита кровь Христа. Мы очищены и оправданы навсегда.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие друзья, а сейчас мы продолжим чтение книги Джина Эдвардса «Дневник силы или путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

0: Прибыв на берег, Варнава вызвал врача. «За него молодость, он выкарабкается», — сказал врач. «В легких еще осталась морская вода, но за несколько дней горячки она испарится. Что до этого пострадавшего, тут история другая. Во-первых, раны на спине загноились. Заклинаю богами, скажите, как это случилось, что все тело его в открытых ранах? Одного этого было бы достаточно, а у него еще морская вода в легких. Если он и поднимется, то на это уйдет много времени. Я бы не менял пристанище на вашем месте. Ему нужно лежать в покое до полного выздоровления. Я оставлю лекарства для обоих, но прежде всего я оставляю их на милость богов. Вы говорите, что у вас в Памфилии есть друзья?» «Да», — отвечал Варнава, — «в столице вашего края, Пергии, но я еще не давал им о себе знать». «Вам они понадобятся, по крайней мере, эти двое нуждаются в их уходе. В течение еще нескольких недель исход для вашего друга с осеченной спиной может быть любым. Не перевозите его из этой гостиницы подольше. Кстати, мне уже доводилось видеть следы бичевания. Вы, евреи, когда вступаете в спор о своих учениях, то для вас нет границ стремлений доказать свою правоту, не так ли?» Павел засмеялся. Врач улыбнулся тоже. «Он не утратил чувство юмора. Ему оно понадобится». Когда доктор ушел, Павел приподнял голову. «Пусть пока верующие не знают, что мы здесь. Ты знаешь, каковы иудеи? Если человек болен, значит, Бог наказывает его». Варнава нахмурился. «Если я встречу их, то как объясню наше столь долгое присутствие безо всяких к ним визитов? К тому же я не уверен, что пострадать при кораблекрушении означает то же, что и заболеть, даже для самых религиозных иудеев». «Ничего, мой дорогой друг, святые в Пергии не просто иудеи. Они также твои братья и сестры во Христе». Павел откинулся назад на соломенный матрас. «Надеюсь, ты прав. Меньше всего хотелось бы мне услышать проповедь о том, каким это неверным нужно было оказаться в глазах Бога, чтобы понести столь суровое наказание». «Нет, они такого не скажут», — ответил Варнава приветливо. — «Они просто обличат тебя за недостаток веры». Смех Павла перешел в болезненный приступ кашля. Вечером следующего дня маленькая горница, где лежали выздоравливающие Павел и Марк, уже была наполнена братьями и сестрами из Пергии, пришедшими их навестить. Варнава решил сделать по-своему. На протяжении двух последующих недель верующие из Пергии служили Павлу и Марку любовью, как если бы у них не было более важного дела. «Они такие прекрасные христиане, как нам и говорили», — радовался Павел. В эти дни Варнава проводил свой досуг с одним из братьев по имени Агира, мужем исполинского роста. Они познакомились в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы уже около 17 лет тому назад. Агира поведал ему, как группа уверовавших иудеев появилась в Пергии и Памфилии. Агира был купцом, который жил торговлей, покупая и продавая в порту Аталии. Он также менял свои товары на те, что сплавляли в Пергию с севера по реке Цитрус. Оказалось, что Агира хорошо знал земли, лежавшие к северу, и обычаи местных племен. «В этой части света, кроме нас, верующих нет. Я знаю это точно, потому что не раз ездил августинским трактом в Галатию. И снова отправлюсь туда в июле». «Сейчас апрель», — размышлял Варнава. «Мы не можем ждать до июля». «Нет, в апреле ни за что. В это время года в горах полно разбойников. Нужно подождать», — отказывался Агира, потом добавил. «Зато сейчас самое время перевести Павла и Марка в мой дом. Они, должны быть, уже смогут осилить 7 верст пешего хода до него. Там у каждого будет своя комната». Агира и его семья перебрались из своего дома к другой семье, чтобы оставить весь свой дом в распоряжении 3 братьев во Христе. драгоценные души святых в Пергии. Они взирали на страдания, выпавшие Павлу, не как на Божье наказание, а как на чудеса его милости и избавления. Прошло 2 недели, и Павел с Марком уже могли выходить, хотя еще обоих мучил кровяной кашель. Каждый вечер Марка сваливала горячка, длившаяся до 2 часов кряду. Павла больше всего донимала болевшая спина, раны все еще были воспалены. Силы возвращались к обоим медленно. Однажды утром Марк проснулся от высокой температуры. «Болезнь вернулась», — сокрушенно простонал он. «Боюсь, я уже никогда не встану на ноги». Безнадежность охватила его. В тот день к вечеру Марк, которого все еще не отпускала лихорадка, добрался до гостиной, где беседовали Варнава и Павел. «Можно мне сказать? Я слышал, что завтра из Италии отплывает корабль». Марк замялся. «Он направляется в Цезарию». Сердце Павла ёкнуло. «Оттуда я смогу добраться до Израиля за неделю. Братья, я должен вернуться домой. Мне кажется, я умираю. Может, этого не случится, но от меня сейчас все равно нет никакой пользы ни одному из вас». Оба апостола сидели, опешив. Никто не проронил ни слова. «Дядя, ты должен меня отпустить». Павел на Марка не рассердился, но его просьба стала для него неприятной неожиданностью. После долгих уговоров они с Варнавой уступили желанию Марка, хотя и нуждались в нем отчаянно. Что больше всего заботило Павла, так это то, как повлияет на состояние внутреннего духовного человека Марка его возвращение домой. Павел боялся, что Марк навсегда потеряет уверенность в себе, если решит вернуться в Иерусалим. Варнава в первую очередь подумал о тех трудностях, которые повлечет за собой отъезд Марка. Еще он переживал, как его сестра воспримет то, что Марк сдался. Только один вопрос задал он Марку напоследок. «Ты уверен, что должен ехать?» «Да, я так больше не могу». «Нам будет очень трудно, почти не под силу продолжать путь без тебя, Марк», — тихо сказал Павел. Марк опустил глаза. «Делай, что считаешь нужным», — добавил Павел. «Но скажи, как ты будешь добираться от Цезарии до Иерусалима?» «У нас есть близкая родня в Цезарии», — ответил Варнава. «Мы проводим тебя до порта, Марк». «Спасибо, Павел». Часом позже двое старших возложили руки на молодого и помолились за него, благословив на обратный путь домой. «Отъезд Марка заставил нас поистратиться», — сказал Варнава, когда они возвращались из порта в дом Агиры. «Теперь надо умерить расходы, пока мы не попадем в город, где сможем усердно заняться каждый своим ремеслом». «Да уж», — повторил ему Павел задумчиво, «к тому же теперь нам придется нести всю поклажу самим, и поэтому пищи будем брать в дорогу меньше. Значит, придется экономить и деньги, и продукты». «Он еще молод, Павел. Со временем возмужает». «Одно могу сказать точно, его сердце в Израиле, а не здесь», — подытожил Павел. «Быть может, но нам его помощи будет не хватать», — сказал Варнава, глядя в сторону тракта, ведущего из Пергии на север. «Это самый пустынный и опасный тракт во всей империи», — рассказал Агира. «Даже могущество Рима не смогло его укротить», — добавил другой брат. Четверо братьев, живших в Пергии, собрались в доме Агиры, чтобы помочь Варнаве и Павлу советом и помолиться с ними о путешествии на север. Августинский тракт был построен римлянами, то бишь рабами Рима. Он взбирается вверх по холмам, пока, наконец, не достигает плато, которое выше того места, где мы сейчас, почти на версту. Лишь недавно в этом году стали отправляться на север. До этого дорога была непроходима из-за снежных заносов. Было бы разумно подождать, пока солдаты римского гарнизона не пройдут пару раз в Галатию и обратно по этой дороге. «Мы помолимся о водительстве Божьем и верим, что мы должны идти сейчас», — был единодушный ответ обоих мужей. «Тогда всегда старайтесь к кому-нибудь пристать в дороге, чтобы не идти одним». «Есть на пути почтовые станции или гостиницы?» «Да, но не все из них открыты в это время года. Скажу больше, именно сейчас их меньше всего. Зима еще не отступила, после ранней весны часто зима берет свое». «Это нам уже не раз говорили», — ответил Варнава. «Но ни разбойники, ни даже холод станут для вас главной опасностью». «Что же тогда?» «Наводнение. Неожиданные, непредсказуемые потоки воды, изливающиеся ниоткуда. Потопы в этих местах знамениты. Многие из путешествующих по тракту были ими смыты. Вода с гор несется по дороге между ними, как по руслу реки, сметая людей во мгновение ока». Агира помолчал, затем добавил. «И еще одно». «Ну нет», — скривился в гримасе Павел. «Агира, прошу, хотя бы одно доброе слово», — взмолился Варнава. «Лед и вода уже начали таять, так что даже без внезапных наводнений реки будут полноводны и бурны, и переправа через них может оказаться невозможной. Так что помните, не идите в одиночку». «Также после первого дневного перехода отсюда старайтесь всегда двигаться по ночам, да и то в полном молчании. Воры и грабители поджидают путников в укромных местах вдоль дороги. Когда придете на почтовую станцию или гостиницу, не входите и не ночуйте, если только там не будут римские солдаты. Разбойники часто нападают на почтовые станции в это время года. Они избивают путников, грабят и похищают их. Известны случаи, когда путешествующих убивали. Находите где-нибудь в лесу сухие и скрытые в чаще места. Спите там днем. А если заночуете в гостинице, то даже на присутствие солдат не надейтесь. Воры там завсегдатаи». Агира перевел дух и продолжал. «Что касается разбойников, они всю зиму просидели без добычи. Сейчас они голодны и злы, а потому крайне дерзки. Вот почему путешествовать в эту пору опаснее, чем в любое другое время года». «А если они нападают, то что обычно делают?» «Обычно отбирают все, включая одежду. Иногда держат жертвы при себе, отпуская их потом. У большинства путников денег при себе мало или нет совсем. Если у тебя найдут деньги, то и забьют, потому что ты богач. Если денег не окажется, будут бить уже за пустой кошелек. И так, и этак, а бит будешь. Предупреждаю вас, братья, некоторых они убивают. Они алчны и дерзки, потому римляне очень редко ходят этой дорогой». Павел вздохнул. «После твоего рассказа уже и кораблекрушение не кажется страшным», — проронил Варнава. «Повторяю, двигайтесь ночью, прячьтесь днем, храните молчание, никогда не спите у дороги или близ нее. Ищите места повыше, услышите приближающийся грохот воды, бегите прочь с дороги и взбирайтесь по склону повыше. Какой город на пути будет первым? Сразу, как минуете плато, придете в римский город, очень даже римский. Говорят, что его площадь, а точнее все площади, похожи на сооружение форума в Риме. Название города – Антиохия Писидийская». «Антиохия? Мы ушли из одной Антиохии, чтобы теперь отправиться в другую. Но ничего удивительного. Говорят, 16 городов империи названы Антиохиями». «Вообще-то имя города не соответствует истине, поскольку он расположен за пределами Писидийской области. Он стоит в версте от Писидии. Но это мало кого заботит. Можете считать себя пришедшими в Писидию, как только войдете в Антиохию», — заключил Агира. «После всего сказанного вы по-прежнему уверены, что не хотите дождаться военного эскорта или хотя бы торгового каравана?» «Когда же это будет?» Никто не знает, через неделю или месяц. Тем временем вы могли бы остаться и помогать нам здесь, в Пергии».
1: «Мы очень к вам привязались», — ответил Павел. «Ваша забота о нас останется в памяти навсегда.
0: А ваша любовь к нам и друг к другу нам не с чем сравнить из того, что нам приходилось встречать с тех пор, как мы покинули дом», — добавил Варнава.
1: «И что же?»
0: «А то, что в Пергии всего 10 евреев, и 8 из них уверовали, слава Богу! Между прочим, половина из них сейчас находится в этой гостинице. Когда мы были в Антиохии, Антиохии Сирийской, а не Писидийской, наш Господь послал нас к язычникам. В Антиохии Писидийской тысячи язычников, и никто из них в этом городе, ни один, никогда еще не слышал об Иисусе Христе, Господе нашем.
1: Мы решили более не ждать и делать то, для чего посланы Богом», — сказал Павел. «С вашего позволения и с вашим благословением завтра мы отправимся к Галатийскому плато.
0: Тогда нам надо приготовить вам пищу в дорогу, ту, что не портится. Мы могли бы только на 2 дня, не более. Мы хотим идти налегке. Марк был нашим носильщиком. В его же отсутствие нам вдвоем надлежит нести труды для троих. Мы 8 человек пройдем с вами день пути, а там попрощаемся и оставим вас на попечение Господа», — сказала Гира. «На утро, еще до восхода солнца, 8 братьев во Христе, дорогих святых, которые уже столько помощи оказали троим друзьям, отложили свои дела и пошли вместе с 2 путниками. Они прошагали с ними почти до вечера».
1: «Сегодня вечером вы будете в безопасности. Здесь есть места, где за плату вам будут рады, как гостям. Но завтра вы уже не увидите домов вдоль дороги. Никто не отважится устроить очаг у тракта, пока он не достигнет Антиохии Писидийской.
0: Еще один совет. Это о Галатии. Вы знаете, что больше половины жителей империи – рабы. В Галатии даже более того, 8 из 10. К тому же они очень-очень бедны. В городах и селениях удручающая нищета. Из-за преобладания рабского населения вы почти никого не найдете, кто бы понимал грамоту и мог писать. Имейте это в виду, проповедуя Христа. Те немногие, кто умеет читать и кто обучен письму, а их еще меньше, будут греческими или еврейскими купцами».
1: «А есть ли там освобожденные из рабства?» — спросил Павел.
0: «Рабы, занимающиеся ремеслом, свободны?»
1: «Да, некоторые освобожденные есть, но их гораздо меньше, чем можно встретить в большинстве других мест. Народность фригийцев составляет самую большую часть населения Галатии. Слово «фригиец» означает на латыни «раб», как вам известно. Буквально они порабощенный народ, а значит, почти никто из них так и не был освобожден своими хозяевами. По правде сказать, мало кто и желает этой свободы, потому как жизнь вольноотпущенников в Галатии намного тяжелее, чем у рабов. Брат Павел, ты сам узнаешь, как нелегко добывать себе на пропитание в Галатии. Рабов так много, что они захватили рынки, их цены всегда ниже тех, что у приезжего купца. Для тебя будет подарком с неба, если удастся в день заработать динарий».
0: «О, у них хождение и монеты?»
1: «Ну, большинство, как и по всей империи, никогда монет не видели, или, по крайней мере, их ход не пускают. Почти все сделки – это обмен товарами».
0: «Тогда я и не стану работать за динарии. Я тоже буду обменивать свое ремесло на необходимое».
1: «А можешь ли ты обменять свой труд на меньшее, чем раб?»
0: «Нет, не могу. А это значит, придется голодать. Если только кому-нибудь не будет безразлично лучшее качество работы в моем ремесле».
1: «Что ж, пора прощаться. У вас уйдет от 5 до 10 дней на дорогу до плоскогорья, смотря какая погода». «Братья и сестры, любовь вашу и заботу о нас мы приняли, как от самого Господа», — обратился к провожавшим Варнава. «Вы храбрые мужи», — произнес Агира. «Теперь давайте встанем вокруг этих двух безумцев и попросим Господа нашего хранить их в пути». Они обнялись, запели гимн и попрощались. Так это было. В 6-й год правления императора Клавдия двое апостолов, что значит посланные, отправились в самый глухой угол того мира, где еще не была проповедана благая весть. Они пошли за пределы, очерченные картами, к языческим народам, где об имени Христа никто еще не слыхал. Вскоре они насадят церкви среди необрезанных язычников, церкви, столь непохожие на какие-либо виденные прежде. Но все это будет после того, как эти двое еще не раз заглянут в глаза смерти.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

сон. Я вижу сон, иду я по дороге, дороге жизни по следам Христа. Вокруг кипит грехов на море, и столько боли, слез и зла. Шаг за шагом устремляясь вдаль, дни юности прошли, как жаль. Так быстро время пролетело, и в жизнь ступаю я не смело. С одной друг стороны я вижу, как дьявол начал открывать окно в этот греховный мрачный мир, где грех царит и ходит зло, где боль и стон и слезы, обман и нет любви, нет той любви Христовой с небесной красоты. И дальше я шагаю, как вдруг пошел снег, дождь меня с пути смывает и хочет снести прочь. И там чья-то сила меня несла тогда, в пропасть вода не смыла, осталась жива душа. О, сколько милость неба в пути было со мной, хоть я смотрел на небо, идя в небо домой. Увидел я дорогу широкую, прямую, а там толпа народа спешат вперед вовсю. Подумал я, как так? Я здесь по камням бью, свои стопы я раню, когда по ним иду. И так тернисто эта тропинка между скал, а там они шагают, а я так здесь устал. Хватит, пойду туда я, где люди все спешат, куда, сами не зная, там камни не лежат. И выглядит, как будто с тропинками вместе идут, но только почему-то они быстрее бегут. И сам не замечая, как тот широкий путь вдруг стал на низ спускаться. И тут я понял суть. Хотел остановиться, но сзади все спешат, толкают и бросают людей вокруг назад. Но за дороги нет возврата, мне не под силу, они забыли свет, во тьме идут в могилу. И с этой толпою мы ниже, ниже стали спускаться за этой тьмою, что впереди не знали. Вдруг слышен треск огня, и жарче стало тоже. Что же это за беда, что так гореть ведь может? Слышен крик и плач, до боли разрывая, как будто злой палач над кем-то издеваясь. Вдруг впереди всей толпой открылась там картина. Что же за собой несла греха пучина? Тот путь, что был тогда широкий и веселый, привел нас ко вратам, к огню и царству боли. Хотел я повернуть и побежать назад, но только обернулся и был совсем не рад. Толпа и сзади, и сбоку теснили всех вперед, где треск огня и муки, где был греха завод. Те люди, что старались повернуть назад, они летели в пропасть, потерян был возврат. Куда вдруг все поняли, куда их привело беспечность и халатность, и жили только злом, что Бога отвергали и не были с Христом, Его любовь забыли, не каялись потом, в грехах жизнь проводили, сказал, да я потом, приду, раскаюсь тоже и буду со Христом. О, человек, смотри же, куда тебя привел твой дьявол, господин, место с собой нашел. Конечно, понял каждый, куда летят они, стараясь возвратиться, но не было пути. Меня так и толкали, все ближе подхожу, стараясь, пробиваясь, наверх, назад хочу. Но бесполезны силы ты тратишь, слышу я. Ты ведь нашел, что в жизни заработала душа. Все ближе, ближе слышу тот крик души, когда она попала в руку во власть той тьмы огня. Передо мной мелькнула вся жизнь, как наяву. И горько я стал плакать, что променял судьбу, что променял свободу на грех и плен в аду. Пошел во след народу, который шел во тьму. С тернистой я тропинки сошел, зачем же я променял Иисуса на ад, обман греха? Все ближе и все ближе толпа меня несет. Вот я ад увижу, и что он там дает? Ужасная картина предо мной лежит, и я в эту пучину, душа моя летит. И только лишь я громко вскричал, когда летел, я просыпаюсь быстро, и сам не свой я сел. Что это был лишь сон, что я живой пока, и знает, кто я он, и где моя душа. Подумаем сегодня над жизнью все, друзья, представь, когда ведут все безможные дела, что мы все в этой жизни получим по делам, как жил ты пред Иисусом, к
каким придешь вратам, тогда уж будет поздно плакать и рыдать, и ныне ты склонись пред Богом и взывай, взывай к Нему немедли, пока еще ты жив, не будь в Христе ты бедным, тебя Он возлюбил. Аминь.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О том, что должно нам отвергнуть себя и Христу подражать во кресте. «Сын мой, чем дальше себя оставишь, тем больше в меня обратишься. Кто не желает ничего внешнего, тот обретает внутренний мир. И кто отрекается от себя внутренне, тот соединяется с Богом. Хочу я, чтобы научился ты совсем повергать себя в волю мою без рокота и прикословия. Следуй же за мною, ибо я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6. «Без пути нет хождения, без истины нет познания, без жизни нет бытия. Я есть путь, по которому ты следовать должен, истина, в которую должен верить, жизнь, которой должен надеяться. Я есть путь неизменный, истина непреложная, жизнь бесконечная. Я есть единый путь правый, истина верховная, жизнь истинная, жизнь блаженная, жизнь несозданная. Если пребудешь в пути моем, познаешь истину, и истина освободит тебя, и наследуешь жизнь вечную. И кто вникнет в закон совершенный, да соблюдает заповеди мои, говорит Господь. Если хочешь познать истину, веруй мне. И если хочешь совершенным быть, продай все. Если хочешь быть моим учеником, отвергнись себя самого. Если хочешь наследовать блаженную жизнь, презри настоящую жизнь с ее выгодами. Если хочешь быть велик на небесах, смири себя ныне в мире. Если хочешь со мною царствовать, неси крест мой со мною, ибо одни служители креста обретают жизнь во блаженстве и во свете истинном. Господи Иисусе, как тесна была жизнь Твоя и в презрении у мира, так и мне даруй, подражая Тебе, вместе с Тобою быть у мира в презрении. Ибо раб не больше господина своего, и ученик не больше учителя своего. Да искушен и испытан будет раб Твой в жизни Твоей, ибо в ней мое спасение и истинная святость. Кроме нее, что бы ни читал я и что бы ни слышал, ничто не услаждает меня и не дает мне совершенной отрады. Сын мой, все это прочел, все это узнал ты, и еще, если исполнять будешь, то блажен будешь. Имея заповеди мои и соблюдая их, любит меня, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21. И сотворю, да сядет со мною в царстве Отца моего. Да будет мне, Господи, по слову и по обетованию Твоему достойно от Тебя принять. Принял я, принял крест от руки Твоей, стану нести его до смерти, так как Ты возложил его на меня, и вправду жизнь доброго служителя — крест. Но в том кресте рай виднеется, начало положено, нельзя обратиться вспять и отставать не должно. Слышите, братья, вместе пойдем вперед, Иисус будет с нами. Иисуса ради восприняли мы крест. Иисуса ради твердо и станем во кресте. Кто нам вожди предшественник, тот и помощник нам будет. Вот царь наш перед нами идет и за нас поборать будет. Последуем за ним мужественно. Никто да не убоится страха. Будем готовы на смерть. Славы нашей не дадим бесчестия. Не убежим от креста.

как многое утрачено и сделано не так. Когда об этом думаешь, в душе как будто мрак. Но с Господом в общении виднеется рассвет, и снова устремляешься в страну

о том, что надобно утверждать всякую надежду и уверенность в Боге едином. Господи, в чем состоит уверенность моя, какую имею в настоящей жизни? В чем из всего сущего в Поднебесной первое мое утешение? Не в Тебе ли, Господи, Боже мой? По милосердию Твоему, которому нету числа. Ибо где мне без Тебя хорошо бывало? Ибо когда нехорошо могло быть с Тобою? Лучше хочу быть бедным Тебя ради, нежели богатым без Тебя. Лучше мне с Тобою странствовать на земле, нежели без Тебя иметь власть на небесах. Где Ты, там и небо, смерть и преисподняя повсюду, где нет Тебя». Ты у меня в желании, и для того нужда мне стенать и взывать, и молением молить о Тебе. И в конце концов, ни на кого в нуждах своих не могу я в полноту возложить упование на благовременную помощь, разве на Тебя единого, Бога моего. Ты моя надежда и уверенность моя. Ты мне утешитель, верный во всех. Все своего ищут. Ты о едином спасении и об усовершении моем помышляешь и все обращаешь мне во благо. Если подвергаешь меня разным бедам и искушениям, и это все устраиваешь мне на пользу, ибо угодно Тебе, возлюбленных Твоих, испытывать всяческим образом. И в тех испытаниях Тебе подобает та же любовь и та же хвала, как и в утешениях небесных, когда бы ими Ты меня исполнил. Итак, в Тебе, Господи Боже мой, полагаю всю надежду свою и прибежище. В Тебе утверждаю всякое горе и всякую нужду свою. Ибо во всем, что вижу кроме Тебя, обретаю только бессилие и непостоянство». Не поможет мне множество друзей, не в силах дать помощь сильные союзники, и мудрые советники не дадут полезного наставления, и ученые книги не утешат, и ничто многоценное в мире не выкупит, и никакое уединенное и приятное место не даст безопасной ограды, если Ты сам не заступишь, не избавишь, не укрепишь, не утешишь, не наставишь, не соблюдешь, не сохранишь. И все, что успешно кажется к стяжанию и приобретению мира и благополучия, без Тебя ничто есть и немало поистине не приносит благополучия. В Тебе конец всяческих благ и вершина жизни, и глубина словесного глагола, и нет иного крепкого утешения всем рабам Твоим, разве на Тебя превыше всего возложить и возлагать упование свое. К Тебе возвожу очи мои, на Тебя верно уповаю, Боже мой, очи всякого милосердия. Благослови и освяти душу мою благословением божественным. Да будет Тебе в жилище свято, и да будет престол вечной Твоей славы, и да не явится во храме чести Твоей ничтожная стропотная взору Твоего величия. По множеству щедрот Твоих и по величеству благости Твоей презри на меня и услышь молитву нищего раба Твоего, далеко от Тебя странствующего в стране тени смертной. Покрой и сохрани душу раба Твоего во множестве бед жизни тленной, и благодатью Твоею настав меня на путь мира в родную страну непрестающего света. Аминь.

Вы слушаете женскую программу «Христианка». Мы основали нашу программу на одном стихе из притч Соломона, из 31 главы, на 10 стихе. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем беседовать об Агаре, служанке Сары. Для одинокой Агари, преследуемой ее госпожой и живущей в чужой стране, единственным утешением был ребенок под ее сердцем, рождение которого она с нетерпением ожидала. Она решила бежать обратно в Египет, через знойную пустыню, одна, надеясь найти путь и достигнуть цели благополучно. Но путь оказался тяжелым, жара была невыносимой. Опытному путешественнику и то было бы трудно продвигаться вперед, а тем более бедной беременной женщине. Ее силы быстро иссякли, и она присела на горячий песок у первого попавшегося ей источника. Ребенок бился в ней, и она гладила рукой это живое возвышение на своем теле, успокаивая нерожденное дитя как могла. Она знала, что и ребенку нужны ее силы, и потому хотела отдохнуть и подкрепиться, чтобы идти дальше. Ей хотелось пить, но у нее не было сил дотянуться до воды, чтобы напиться. Она лежала в ожидании прибавления сил, но сил не было. И в ужасе она думала о том, что она будет делать завтра, и послезавтра, и потом. Начинало темнеть, а Агарь лежала неподвижно, радуясь хотя бы тому, что голос Сары не мог достигнуть ее здесь. И вдруг послышался голос: «Агарь! Она здесь не одна!» И снова: «Агарь!» Она села. Голос был незнакомым и необычайным. Он располагал к слушанию и не побуждал бежать. Она поднялась на колени и увидела кого-то светлого, освещающего своим присутствием сгущающиеся тени пустыни. Это был нежный, мягкий свет, не причиняющий боли, как это делало дневное солнце пустыни. Она вздохнула облегченно, как ребенок, благополучно добравшийся домой. Не спит ли она? Неужели эта сила, которой вдруг наполнились ее мускулы и все тело, действительно пришла к ней, и она может встать и ходить? Но светлая фигура стояла рядом реально, и стоящий не казался ей чуждым. Его голос был приятным, тихим. «Агарь, рабыня Сары, откуда ты идешь и куда направляешься?» Откуда знал он, что она служанка Сары? И почему он назвал ее по имени? Но тут же пришла мысль, что все эти вопросы лишни, что эта светлая личность знает все, и не только о ней, но обо всем. И она поняла, что ему нужно говорить только правду, всю правду. «Я бегу от своей госпожи Сары». «Возвратись к ней, Агарь, покорись ей», — ответил он понимающим и сочувствующим тоном. «Я умножу потомство твое, так что нельзя будет и сосчитать его от множества. Вот ты беременна, и родишь сына, и назовешь его Исмаил. Господь увидел страдание твое, и услышал плач твоей души, и имя Исмаил означает «Бог услышал». Агарь встала во весь рост и громко назвала стоящего перед ней: «Ты — Бог, видящий меня». Светлая фигура исчезла. Одна только мысль преследовала Агарь по пути обратно в шатер Сары. Неужели я действительно видела Бога и осталась в живых? Да, она видела Его и осталась в живых. И назвала источнику, которого он говорил с нею, «Беэр Лохай Рои», что значит «Источник живого, видящего меня». Воплощается ли Бог ради одной потерявшейся, напуганной, смущенной рабыни, чтобы она могла быть уверена в том, что Он заботится о ней? Принимает ли вечный Бог вид человека ради язычницы, поведение которой приводило Сару в выступление? Да, Он делает это и сделал для Агари, египетской рабыни, служанки Сары. Это яркое проявление чувства Бога ко всему человечеству. Он явился перед Агарью так же ясно, как перед 12 после воскресения, двум по дороге в Эмаус, Павлу на дороге в Дамаск, 500 одновременно и брату своему Иакову. Нужда Агари привела его к ней точно так, как наша нужда приводит его к нам сегодня. Больше ничего не нужно. Не нужна великая вера, нужна великая нужда. Агарь была рабыней из безбожного народа и не имела настоящего прибежища на земле, и эта нужда привела ее лицом к лицу с живущим, видящим ее. Мы не смеем недооценивать любовь Бога ко всем людям. Он избрал Авраама и Сару, чтобы они стали прародителями Иисуса. Но это не значит, что Он любил их больше, чем язычницу Агарь,
или тянулся к ним больше, чем к этой египетской рабыне, но только в ее нужде он пришел к ней. Она увидела его, поверила ему и приняла его сознательно. Вам не верится, что это так? Можем ли мы отрицать тот факт, что Агарь встретилась со Христом в пустыне в тот памятный в ее жизни вечер? Не в его планах было рождение сына Авраама от Агари. Но Бог не винил в этом Агарь. Разве наш Бог обвиняет тех ничего не подозревающих и не знающих его людей, которых мы сбиваем с толку своим забеганием наперед? Конечно, нет. Он понимал Агарь, и Сару понимает, и нас всех понимает, неуклонно проводит в жизнь свой план искупления, несмотря на наши невежественные, смешанные чувства и наше нетерпение. Его план прокатился на пути к исполнению через Авраама и Сару и исполнился в Иисусе Христе, Слове Бога, которое было от начала. Он был началом и пришел к Агаре в пустыню, потому что она была в крайней нужде. Он нашел нужным явиться ей видимо, и она видела его. Эта встреча дала ей дерзновение и силу возвратиться к недовольной, гневной Саре. Ей не верилось, что она действительно видела его. Темно было в сердцах людей до пришествия Господа, и недоумение Агари можно легко понять. Мы же знаем, что мы только тогда и оживаем, когда встречаемся с Ним. Мы не знаем, как была она принята своими хозяевами после возвращения, но нам известно, что она послушалась Бога и назвала своего сына Исмаилом. Бог не изменил свое отношение к нам. Тысячи лет прошли с тех пор, как Он говорил с Агарью в пустыне, но и сегодня Его любящее сердце готово приходить нам на помощь, когда мы в крайней нужде. Помните это и положитесь на Него всем своим сердцем.

Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за эту историю из жизни рабыни Агари. Славим и благодарим Тебя за то, что в крайней нужде любого человека Ты приходишь, Ты откликаешься и подаешь помощь. Действительно, Господи, не нужна великая вера, а великая нужда. Помоги всем, кто нуждается, всем, кто вопиет к Тебе сегодня, Господь, откликнись на нужды многих и спаси еще многие души, как душу Агари. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

церков, ни дом с куполами золотыми, церков, ни запах горящих свечей, церков, общение с друзьями простыми, в мире холодном сияние лучей. Церковь не стены, пилястры, колонны, даже не мебель, не стулья и стол. Здесь могут выслушать боли и стоны. В церкви больной исцеление нашел. Это то место, где самый несчастный может найти и уют, и тепло, где виден мир неземной и прекрасный. В церкви любовью покроется зло. В церкви не делят на бедных, богатых, нет в ней любимчиков, все тут равны. В церкви святой разрушают оплоты, стрелы и всякую ложь сатаны. Здесь раскаяние врывается в душу и задается неверью вопрос. Бог может боль беспросветности рушить жгучим потоком счастливейших слез. Не живут ни надеждой бесплодной, бедам несметным здесь ложат предел. Здесь не бывает нужды безысходной. Грешник здесь ризы спасения одел. В церкви всегда милостивые к бедным, к жалким, несчастным, кто ищет тепла, сердцем стремятся к итогам победным, сбросив пучину, осколки от зла. Так пусть в нашей церкви не будет иначе, пусть сердцем разбитый найдет здесь покой. От горя, бессилия никто пусть не плачет, здесь каждый пришедший да будет родной. В союзе с Христом можем двигать мы горы, всех грешных, несчастных к Иисусу вести. А где нет Христа, никакой нет опоры, не можем заблудшим спасение нести. Коль судим людей, то осудят нас тоже, а зло на соседа вернется и к нам. Покой для души всех сокровищ дороже, простор будет сердцу, коль тесно словам. Найдет ли Бог веру? Не скорбно ли это, коль в церкви Господь, а в душе мертвый лед? Влюбившись во тьму, не бежать бы от света, не мчаться, когда рядом мед. Спешим же немедля разрушить опасность и думать о ближних, а не о себе. Жда безучастность, готовы, чтоб были мы к схватке, к борьбе. Пить и смиряться, по слову идти, никуда не свернуть. Всем сердцем и разумом Бога держаться, а с Ним без потерь мы пройдем этот путь».

момент творения. Уникальный способ воспроизводства. Многие из нас помнят, как на уроках биологии мы изучали способы размножения разных животных. Мы знаем, что бывают животные живородящие, а бывают яйцекладущие. А вот трипс способен производить потомство и тем, и другим способом. Трипс – это насекомое, похожее на комара, которое живет в гниющих листьях и способствует их разложению. У него есть одна отличающая черта – он производит потомство дважды в год. В первый раз самка трипса откладывает яйца – все вылупившееся потомство женского пола. Но позже, второй раз за сезон, самка производит на свет потомство мужского пола, которое уже полностью функционально. Исследователи продолжают изучать это насекомое, чтобы выяснить, какие преимущества дает такой способ репродукции. Но вот что ученые уже сейчас говорят по этому поводу. Они считают, что такой необычный способ выгоден для трипса. Благодаря ему у насекомого нет проблем с выживанием. Считалось, что существа, размножавшиеся нестандартным путем, давно вымерли, а выжили сильнейшие. Но на самом деле это пустой аргумент, основанный на стереотипном мышлении и необоснованных предположениях. Разве не честнее было бы просто признать, что такой способ размножения, как у трипса, вполне оправдывает себя и служит явным свидетельством разумного замысла? Проблема в другом. Если согласиться с этим, придется признать и существование мыслителя, то есть Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Кто мой отец?
1: Хоть я мальчик небольшой, но большой своей душой. Кто бы мог меня создать? Я умею рассказать, кто мне дал такие ножки, чтоб я бегал по дорожке, кто мне шейку укрепил, носик ушки прилепил, кто мне ручки предоставил и кто глазки мои вставил, кто трудился надо мной, кто отец-создатель мой. Дяди, тети, посмотрите, что во мне не так. Переставьте, измените, а потом и посмотрите результаты ваших дел. Отнимите один пальчик. Стану я калеком, мальчик. Если шейку удлините, то в жирафа превратите. Если б дали мне шею с рук, я б не мальчик был, а жук. Посмотрите, дяди, тети, что во мне не так найдете. Все обдумано так сложно, я удумен и так прост. Что еще прибавить можно? Ровкий хобот или хвост? Вот возьмите мои ушки и поставьте на макушки. И нам детки скажут, что ж, он на зайчика похож. Измените мои ноги, вместо них поставьте когти. Клюфи два крыла, вы получите орла. И тогда мы все ребята, все закрылые орлята, вознесем свою хвалу отцу нашему орлу. И сказал мне один мальчик, знаешь, что нам разум дал? Это, мальчик, не обман. Наш отец орангутан. Одна тетя говорила, что давно еще горилла была мама всех людей и прабабушкой моей. Это сказочная повесть, где в ней разум? И где совесть? Во мне нет таких изъян, как у старых обезьян. Но я верю и я знаю, все прекрасно понимаю. От начала до конца во мне дело рук Творца. Бог меня так сотворил и всем нужным одарил. Он устал мне подарил, чтоб я кушал, говорил, и не бабушек горил, а Творца благодарил. Он меня создал, любя, по подобию себя.

0: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Приветствуем вас, дорогие мальчики и девочки.
3: Приветствуем всех наших радиослушателей. Мы очень рады тому, что вы слушаете нашу очередную передачу. Дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня еще один увлекательный рассказ, сделав специальную адаптацию из Священного Писания. Но прежде чем дядюшка Дэн начнет свою историю, я бы хотела задать вам один вопрос. Есть ли у вас в школе или дома правила, которые надо обязательно во что бы то ни стало исполнять?
2: Да-да, тетушка Кэрол. Именно об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней истории. О правилах. О тех правилах, а точнее, о заповедях, которые Бог начертал своим перстом на каменных скрижалях.
3: Вы можете найти сегодняшнюю историю в Священном Писании, в книге «Исход», в главах 19, 20 и 32.
2: А назвал я свой рассказ «10 заповедей». Сыновья Израилевы, покидая бегством Египет, днем следовали за столбом облака, а ночью шли за огненным столбом. Теперь же это облако расположилось на вершине горы Синай, а люди раскинули свои шатры-палатки в огромной долине у ее подножия. Вскоре после того, как был разбит палаточный лагерь, Моисей был призван на встречу с Богом на горе.
4: Моисей отправляется на встречу с Богом? В самом облаке, на вершине горы?
5: Бог собирается известить Моисея о том, как объединить израильтян в единую нацию и единую церковь под непосредственным управлением небесным.
4: Но никто ведь до сих пор не разговаривал с самим Богом. С ангелами, да, но не с Богом.
5: Мы особое племя. Бог сделал нас своим избранным народом, а Моисей является посредником между Богом, нашим правителем, и нами, его подданными.
2: Один, без сопровождения, Моисей взобрался по крутой, неровной тропинке на вершину Синая и приблизился к облаку, которое обозначало место присутствия Иеговы. После этого Моисей вернулся в лагерь.
6: Иисус, мне надо встретиться со всеми старейшинами израильскими. Ступай и немедленно позови их всех ко мне. Старейшины Израиля, я только что вернулся с Синая, где я был в присутствии Иеговы, Бога Израиля. И Господь сказал мне: Моисей, когда ты вывел израильтян из Египта, они все роптали против тебя и Аарона, обвиняя вас в том, что вы якобы завели их в пустыню для того, чтобы их сгубить. Так вот, народ ваш должен знать, что это я, кто вывел их из Египта. А для того, чтобы они поверили тебе, я сам обращусь к ним из густого облака.
7: Господь собирается обратиться к нам. Прямо непосредственно к нам.
6: Через 3 дня Бог обратится к народу Израиля. Он даст 10 заповедей закона Божьего.
7: О, и Бог появится перед нами.
6: Бог будет присутствовать в облаке, а люди смогут видеть только лишь его славу, как все сжигающий огонь. За эти 3 дня израильтяне должны приготовиться к встрече с Богом. Пусть все люди помоются и постирают свою одежду, а ты, Иисус, построишь высокий забор вокруг горы Синай, с тем, чтобы ни зверь, ни человек не вступил на святую землю. Если кто-нибудь хоть только прикоснется к этой земле, его тут же постигнет смерть.
2: На утро третьего дня взоры всех людей обратились к горе. Ее вершины вдруг покрыло густое облако, которое становилось все гуще и чернее, опускаясь все ниже и ниже, пока всю гору не заволокло таинственной темнотой, приведя смотревших в благоговейный страх. И тогда все услышали звук трубы.
6: Народ мой возлюбленный, это знак нам выйти навстречу с Богом. Мы пойдем к самому подножию горы, но под страхом немедленной смерти не смейте прикасаться к самой горе.
4: Ой, вся гора горит огнем.
7: Это наш Господь.
4: Ой, и дым, дым, как из печи.
7: Это слава Господня.
4: Ох, а гора-то, она дрожит, как лист на ветру.
7: И Моисей, ох. Моисей тоже весь дрожит от страха.
2: Сквозь гром и звук трубы прозвучал голос Божий.
8: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства.
2: Гром и труба стихли на некоторое время. Затем Бог опять заговорил, сопровождаемый громом. Он произнес свои 10 заповедей, 10 коротких, все исчерпывающих и всемогущих заповедей, которые охватывали все обязанности людей перед Богом и перед друг другом. Эти 10 заповедей построены на всеобъемлющем принципе любви. Моисей повторил каждую заповедь.
6: «Да не будет у тебя других богов, кроме меня!» Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а 7-й день, суббота, Господу Богу твоему. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
2: В благоговейном страхе и ужасе народ отступил от горы подальше. Моисей опять приблизился к густой темноте, где был Бог. Здесь он получил наставление, каким образом следует основать нацию, с Иеговой в качестве ее царя.
6: Каждое племя должно установить жертвенник, а рядом с ним камень в качестве залога того, что они принимают Божий завет. После чего я прочту книгу завета, и каждый из вас решит сам за себя, принимает ли он эти заповеди Божьи. Итак, решили вы быть послушными или нет?
9: Мы сделаем все, как сказал Господь, и будем послушны.
2: Иисус, молодой человек, одаренный многими талантами, был назначен служителем при Моисее.
10: Ты посылал за мной, мой господин.
6: Да, Иисус. Бог снова призывает меня на гору для встречи с Ним. Ты в качестве моего служителя будешь меня сопровождать.
10: Я? Мой господин?
6: Да, ты, сын мой.
10: Это Бог попросил, назвав меня по имени?
6: Да, конечно.
10: О, значит, Бог, значит, знает обо мне.
6: Конечно, Бог знает все им сотворенное по имени.
10: Да, но тут другое дело. Я ведь, Бог самолично спросил меня по имени.
6: У тебя замечательное будущее, Иисус, сын мой. Если, конечно, ты будешь следовать Божьим заветам.
10: О да, мой господин, я буду.
6: Я в этом абсолютно уверен, однако, если тебе будет трудно это сделать, если искушение будет слишком велико, Бог тогда пошлет тебе помощь. Целый легион ангелов, если тебе будет нужна его помощь. Но только лишь в том случае, если ты сделаешь одну вещь.
10: Попрошу его об этом, да?
6: Да, да, мой сын. Все, что тебе надо сделать, это попросить его. Но прося его о помощи, тебе надлежит быть искренним, и тогда тебе придет помощь, и большее, чем ты просил.
10: С такой поддержкой мне ничего не страшно.
6: Тебе не дано никаких особых привилегий. Всякий, кто рожден в этом мире, а также всякий, кто будет рожден в будущем, может получить подобную помощь, просто попросив ее. Никогда этого не забывай, Иисус, сын мой.
10: Не забуду, господин мой, никогда не забуду.
6: А теперь же сходи, пожалуйста, и разыщи Аарона и Ора. Скажи им, что мне нужно с ними посоветоваться, а также с 70 старейшинами. Нам надо сегодня обязательно встретиться.
10: Слушаюсь, мой господин.
2: Сегодня тетушка Кэрол и я бы просто хотели напомнить нашим радиослушателям, что нам было бы очень приятно получить от них весточку. Чекните нам пару слов. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз – radiorasskaz@yahoo.com. А теперь давайте вернемся к нашему рассказу под названием «10 заповедей».
6: Как вам всем хорошо известно, Бог призывал меня к себе на гору уже несколько раз. Он еще раз призывает меня к себе. В этот раз Бог сказал мне: «Взойди ко мне на гору и будь там, когда я призову тебя вместе с твоим служителем Иисусом. Я дам тебе скрижали каменные с заветами, о которых я уже говорил».
11: А как долго ты будешь отсутствовать, брат мой Моисей?
6: Именно об этом я и хочу с вами поговорить. Именно для этого я вас всех и собрал. Меня не будет какое-то продолжительное время, надо думать. Так что вы, 70 старейшин будете продолжать вашу службу, как и прежде. Кроме того, Аарон займет мое место, а Ор будет ему помогать. Всем все ясно?
12: О, да, мой господин.
13: Да, понятное дело.
7: Все понятно, Моисей?
14: Да, конечно, Моисей.
6: Мы так и сделаем,
7: конечно,
6: Моисей.
7: Конечно, конечно, все будет просто. Сделаем.
2: И вот Моисей с Иисусом поднялись на гору, и облако сокрыло гору, и слава Господня осенила гору Синай.
6: Мы подождем тут, Иисус.
10: Хорошо, мой господин.
6: Между тем, пока мы ждем, когда Всевышний призовет меня к своему присутствию, я подготовлюсь к встрече с ним. Грех не может войти в присутствие Божье, так что мне должно предаться глубокому размышлению и медитации, молитвою очистить свою душу с тем, чтобы обрести чистоту ума и духа.
10: Мы провели тут уже 2 дня, мой господин, а Бог все еще не призывал тебя в свое присутствие.
6: Богу лучше известно, Иисус, сын мой.
10: Уже прошло 4 дня, мой господин, а Бог все еще не призывал тебя.
6: Не следует быть нетерпеливым.
2: Пока Моисей и Иисус терпеливо ждали на горе, когда их призовет Бог, люди в лагере, расположенном у подножия горы, становились все более нетерпеливыми и возбужденными.
4: Мне совсем не нравится это затишье. Моисея нет уже 2-ю неделю, и ничего не происходит, ничего.
5: Тебе надо быть немного более терпеливой, моя родная.
4: Терпеливой.
5: Терпеливой.
4: Я терпеливо ждала 1-ю неделю. Тут что-то не так.
5: Что тут может быть не так?
4: Да 1000 вещей. Может, Моисей упал в расщелину и погиб. Может, облако Божье проглотило его. Может...
5: Послушай, родная, не надо...
4: Может, ты знаешь, почему Моисея нет уже 1-ю неделю? И ни словечка мы от него не слыхали? А?
5: Нет, я не знаю.
4: Ты имеешь хоть малейшее представление о том, что случилось там, на горе?
5: Нет.
4: Нет?
5: Нет.
4: И что будет дальше?
5: Что ты хочешь от меня? Что я должен делать? Идти туда, на гору, и разыскать Моисея?
4: Надо что-то предпринять.
5: Что именно?
4: Не знаю. Что-нибудь. Может, кто-то должен сходить к Аарону и поговорить с ним?
5: Но не мое это дело разговаривать с Аароном.
4: Но кто-то должен это сделать.
5: Ладно. Если не будет никаких известий от Моисея, ну, скажем, еще через неделю, ну, тогда я схожу к Аарону.
4: Угу. Сходишь?
5: Схожу.
2: На следующий день на горе произошло нечто такое, что видели все израильтяне, находившиеся у подножия горы.
4: Что это?
5: Это на вершине горы.
4: Свет! Яркий! Яркий свет!
5: Должно быть! Слава Господня!
4: Ой! Огонь! Вся гора пылает! Огонь! Говорю тебе, что что-то ужасное произошло там, на горе.
5: А я тебе говорю, что нам надо быть терпеливыми и ждать.
4: Ой, Моисей и Иисус сгорели в огне. Вот что, жар чувствуется даже здесь, внизу. Бесполезно и глупо ждать возвращения Моисея.
5: Слушай меня, слушай, что я тебе говорю. Я не хочу больше слышать ничего подобного от тебя.
4: А я тебе говорю, что нам незачем больше ждать Моисея. С ним что-то произошло.
5: Мы будем ждать, пока Аарон не скажет нам, что делать.
4: Аарон! Он слабовольный и мягкий человек. Какой он руководитель!
7: Он первосвященник.
4: Ох!
7: И мы будем ждать его слова.
2: Прошли дни, потом недели, а Моисей и Иисус все еще не возвращались, и от них не было никаких сообщений. Наконец, возбужденная толпа собралась у палатки Аарона.
12: Мы хотим знать, где сейчас находится Моисей.
13: Да, что ты собираешься делать относительно Моисея?
14: Как долго мы должны здесь оставаться?
15: А мы хотим отправиться в путь в землю обетованную немедленно.
11: Минутку, прошу минуту внимания. Есть ли у вас представитель, который может ответить на мои вопросы разумно?
7: Я буду представлять этих людей, Аарон.
11: Чего они требуют?
7: Они недовольны долгим отсутствием Моисея.
11: Я ничего не могу с этим поделать.
7: Они, ну, в общем, Аарон, господин мой, они считают, что ты должен дать им идол взамен Моисея.
11: Идола?
7: Облако, которое вело нас за собой, теперь прикрепилось неподвижно к горе. Мы хотим себе идола. И мы требуем, чтобы он вел нас дальше.
11: Но ведь вы знаете, что в заповеди сказано: не сотвори себе кумира.
7: Аарон, ты с нами или против нас?
11: Я представитель народа. Они получат все, что хотят.
6: Правильно, так и надо.
15: Дай нам идола. Подавай нам идола, а не то плохо будет.
16: Да, подавай идола. Идола.
2: Такие критические минуты требовали человека твердой воли, решительного и мужественного характера. Аарон же не был таким человеком. Он беспокоился о своей собственной безопасности. Вместо того, чтобы непоколебимо отстаивать доброе имя Божие, он поддался требованиям толпы.
11: Чтобы сделать изображение, которое вы требуете, мне необходимо золото и серебро. Готовы ли вы на подобную жертву?
16: Готовы!
11: Очень хорошо. В таком случае принесите мне все ваши золотые сережки, и я велю сделать из них золотого тельца в подражании египетским богам.
7: Ты очень мудрый руководитель, Аарон. Этот золотой телец будет нам тем самым Богом, который вывел нас из земли египетской.
12: Это наш Бог, который вывел нас из земли египетской.
2: Вылили тельца из золота и передали его людям. И встали они рано поутру и принесли все сожжения и мирные жертвы этому золотому тельцу. И люди ели и пили, предаваясь обжорству и пьянству. Но вот 40 дней, которые Моисей провел с Богом, подошли к концу. Он с Иисусом начал спускаться с горы. Моисей нес каменные скрижали, на которых Бог начертал своим перстом 10 заповедей.
17: Моисей, господин мой, слышишь ли ты то, что слышу я?
18: Я слышу голоса людей.
17: Враги напали на наш лагерь.
18: Нет, сын мой, это не крики побежденных. Это звуки пиршества и веселья.
2: Приблизившись к лагерю, Иисус и Моисей увидели людей, кричавших и танцевавших вокруг золотого тельца. То была картина языческого буйства, подражание египетским идолопоклонническим пиршествам. Войдя в лагерь, Моисей прошел сквозь толпу пирующих и, схватив золотого тельца, бросил его в огонь. После этого он растер сожженное в порошок и высыпал его в ручей, который протекал через лагерь.
6: Народ израильский, вы видели, что я высыпал золотой порошок, оставшийся от вашего тельца, в ручей. Вы все должны теперь попить из этого ручья, для того, чтобы убедиться, что у вашего золотого кумира нет никакой власти. Вам от него нет никакой пользы.
2: Когда привели к Моисею Аарона, он попытался убедить Моисея, что золотой телец появился в результате чуда, что он, Аарон, просто-напросто бросил золото в огонь, и из огня сам по себе вышел телец. Но все его объяснения и уклончивые ответы были напрасны. Он был наказан за дело, будучи главным виновником. А остальные из этой огромной толпы народа, те, которые отказались признать свой грех и покаяться, около 3000 человек в общей сложности, они были также соответствующим образом наказаны. И хотя вера отступничества народа произошла всего несколько недель спустя, после того, как Бог самолично поведал им заповедь, в которой сказано «Не сотвори себе кумира», Он простил им и остался с ними, и благословил сынов израильских в их долгом странствии в землю обетованную.
3: Честно говоря, дядюшка Дэн, я не понимаю, как они могли это сделать. Я имею в виду этого золотого идола. По-моему, это не имело никакого значения, что Моисей и Иисус отсутствовали в течение нескольких недель.
2: Да, да, конечно. Глядя сегодняшними глазами на все происшедшее, нам эти люди кажутся невероятно забывчивыми и неблагоразумными. В особенности, принимая во внимание то, что огромное облако, означавшее присутствие Божие, все еще висело над горой Синай, совсем рядом с лагерем, в котором они расположились.
3: И еще, скажи, почему они сделали идола в форме быка?
2: Вероятно, потому что они пришли из Египта. По крайней мере, два египетских бога изображались в форме молодых быков.
3: Но ведь эти люди совсем недавно слышали 10 заповедей из уст самого Бога, и в одной из этих заповедей было сказано «не делать себе идолов».
2: Я отвечу на это так. Искуситель всегда делает все, что в его силах, с тем, чтобы повести нас ложным путем. Каждый человек должен быть поэтому тверд в своей вере, ежедневно укрепляя свою решимость.
3: Христиане должны молиться вместе, группами, и просить Бога о помощи, чтобы укрепить свой дух в борьбе с искушениями и другими проблемами. Семьи тоже могут это делать.
2: Бог в помощь. Нам пора покидать эфир, тетушка Кэрол.
3: Окей, дядюшка Дэн. Пока.
11: Это был час твоего рассказа.
19: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
19: прощаются с вами.
9: До новых встреч!

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий во правде идет свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.

0: На одном из подоконников старого одинокого дома стояла небольшая свечка, а рядом с ней лежала спичечная коробка. Было это давно, когда в домах еще не было электрического света. В те времена свечки по вечерам усердно работали, освещая все уголки дома. Когда после трудового дня усталые жильцы уходили на покой, свечка и спичечная коробка, оставаясь на подоконнике, начинали между собой беседу. А однажды спичечная коробка озабоченно обратилась к свечке. «Подружка, ты становишься все меньше и меньше. Когда ты горишь, ты таешь. Будь осторожна, а то вдруг от тебя ничего не останется». Свечка улыбнулась. «Светить мне действительно стоит кое-чего, но я ведь для этого и создана. Нашла чему радоваться. Посмотри, какая ты маленькая. Вот если бы ты была огнем маяка и указывала большим кораблям путь к пристани, тогда стоило бы тратиться». «Я маленькая, это правда, но я могу осветить темный угол. Разве ты не видела, как вчера бабушка рассыпала всю мелочь из кошелька? Мною посветили кругом, и все монеты нашлись. Мой свет помог бабушке». И свечка снова улыбнулась. Но спичечная коробка надулась. Ответить она ничего не успела, потому что подошла бабушка, взяла свечку и пошла с ней по коридору к себе в спальню. Свечка и спичечная коробка встретились только на следующий день. И тут беспокойство спичечной коробки достигло предела. «Ой, ой, ой!» – запричитала она. «И что только случилось с тобой? Ты наполовину меньше, чем вчера!» Свечка весело подмигнула и ответила. «Знаешь, как все было? Бабушка при свете моего пламени начала читать Библию. Она до того зачиталась, что мне пришлось гореть до полуночи. Но это ничего. Я очень рада была посвятить ей, особенно после того, как она прочитала следующие слова. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их». Потом бабушка сложила руки и, посмотрев вверх, сказала: «Господь мой дорогой, как я рада, что наступит день, когда ты будешь нашим вечным светом. А пока я благодарна тебе за эту маленькую свечку, которая дала мне свет, чтобы почитать твое святое слово. Ты не представляешь, как я счастлива, что могла послужить старушке своим светом». Спичечная коробка снова не нашлась, что ответить. Однажды вечером случилось нечто странное. Даже после того, как все легли спать, свечка на подоконнике продолжала весело гореть. Никто не потушил ее. На дворе бушевала пурга. Ветер выл, свистел, крутя снежные вихри. Временами через неплотные оконные рамы на свечку попадала холодная струйка воздуха. От этого она таяла еще быстрее. «Что ты? Что ты? Да посмотри же за собой чуть-чуть! Ведь ничего от тебя не останется! Позволь следующему дуновению ветерка потушить тебя и спасти от полного уничтожения!» Снова забеспокоилась спичечная коробка. Но веселая свечка только улыбнулась. Она, продолжая гореть, становилась все меньше и меньше. Спичечная коробка заволновалась не на шутку. «Да неужели ты меня не послушаешься? Ты же сможешь спасти жизнь, если перестанешь светить!» «Меня поставили сюда светить. Это мое место, и я буду отдавать свой самый лучший свет!»
1: «Это безумство!» — не унималась спичечная коробка.
0: В этот момент под окном послышался шорох, а потом раздались шаги на крыльце. Кто-то постучал и дернул ручку двери. Стук услышали не только свечка и спичечная коробка. Хозяин и старшие сыновья проснулись и открыли дверь. Холодный порыв ветра ворвался в комнату и заставил пламя свечки задрожать еще сильнее. Через порог намело снегу, а из темноты ночи в освещенную свечкой комнату вошла женщина. Она еле двигалась. Ночную гостью усадили у печки, помогли снять запорошенное снегом пальто и начали растирать застывшие от холода руки и ноги. Немного отогревшись и придя в себя, она стала рассказывать. «Я заблудилась. Снег валит хлопьями, и пурга замела дорогу. А вот уже несколько часов я блуждаю, тщетно пытаясь снова попасть на нее. Уже совсем из сил выбилась. Я подумала, лягу в снегу и умру. Но в тот самый момент я увидела слабый свет и поняла, что где-то неподалеку дом.
1: А мы для того и оставили свечку гореть на подоконнике», — сказал хозяин. «В такую пургу люди часто сбиваются с дороги.

чтобы подарить свет спасения нашему темному миру. И всем, поверившим в него, он говорит: «Вы — свет мира. У каждого из нас свое место. Дома или в школе, на улице или на футбольной площадке. Светить для Иисуса требует от нас отдачи. Но если мы будем стараться отдавать лучшее, нам не будет стыдно в тот день, когда мы будем стоять перед Иисусом».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, наш текст гласит: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Очень важно, чтобы во время поклонения Богу в доме молитвы мы как можно меньше были заняты размышлениями о мирском. Дела наступающей недели могут тревожить нас в воскресенье. Наша же задача состоит в том, чтобы отступить от мирских забот в этот день. Мы должны поступить так, как если бы защищали оазис от наступления песков. Я чувствую, что сегодня по ряду обстоятельств нам будет особенно сложно думать о духовном. Ибо во время выборов сложно, как ни в какое другое время, извлечь пользу из посещения Дома Божьего, где необходимо забывать о текущих делах. Настолько важны для нас политические вопросы, что после суеты прошедшей недели, когда выборы полностью завладели умами людей, мы неизбежно приходим сюда с теми же мыслями и теми же чувствами, что переполняли нас в предыдущие дни. И даже в доме молитвы мы, возможно, продолжаем оценивать шансы консерваторов и либералов и гадаем, кто же будет главой Лондона. Лорд Руссель, барон Ротшильд или мистер Керри? И я подумал сегодня утром: что ж, бесполезно пытаться остановить этот поезд, разогнавшийся до сумасшедшей скорости. Люди не могут думать ни о чем, кроме выборов. Не мудрее ли будет не пытаться затормозить этот поезд, а просто перевести стрелки и направить его чуть-чуть в сторону, но по другой колее? Люди будут продолжать думать о выборах, но после некоторых усилий с моей стороны их мысли станут иными. Однажды мистера Ватфельда попросили воспользоваться своим влиянием, чтобы помочь на всеобщих выборах. Господину, обратившемуся к нему с данной просьбой, он ответил, что плохо разбирается во всеобщих выборах и что он может лишь посоветовать его сиятельству стараться делать твердым его личное звание и избрание. И это был, конечно, очень мудрый совет. Однако я совсем не призываю вас пренебречь своими обязанностями граждан нашего города. Став христианами, мы не перестаем быть англичанами. Исповедуя веру, мы продолжаем обладать правами и обязанностями жителей Лондона. Давайте всякий раз, принимая участие в голосовании, помнить, что на нас смотрит всемогущий Бог, что за все мы дадим отчет, и в том числе и за свое участие в выборах. И давайте также помнить о том, что мы сами выбираем себе начальствующих. Если на выборах мы примем неверное решение, то винить надо будет лишь самих себя, как бы плохо ни действовали те, кого мы выберем. Мы должны использовать все свое благоразумие и молиться Всевышнему Богу, чтобы Он помог нам сделать правильный выбор. Да поможет нам Бог, и каковы бы неожиданными ни были результаты выборов, пусть они прославят Бога. А теперь позвольте мне перевести стрелки и обратиться к вашему собственному призванию и избранию, призвать вас вслед за апостолом Петром стараться делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, здесь говорится о двух основах веры – призвании и избрании. Во-вторых, апостол дает нам ценный совет – делать твердым свое призвание и избрание. То есть приобретать уверенность в том, что мы призваны и избраны. И в-третьих, здесь указаны некоторые причины, почему мы должны стараться делать твердым свое призвание и избрание. С одной стороны, это оградит нас от падения, с другой, нам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прежде отмечу, что в стихах говорится о двух основах веры, являющихся тайной для мира, понятных только тем, кто был оживотворен божественной благодатью, призванием и избранием. Призвание может означать два разных призыва. Один общий, с которым проповедники обращаются ко всем своим слушателям, а второй, который подразумевает Петр, особый, который мы называем действенным призывом, посредством которого Бог тайно, через проповедь и с помощью всепреодолевающей силы Святого Духа призывает из всего человечества определенных людей, которых Он избрал заранее. Он призывает их от греховной жизни к праведной, призывает их из состояния смерти стать живыми, духовными людьми. Он призывает их от мирских устремлений к любви к Иисусу Христу. Эти два призыва во многом отличаются друг от друга. Буньян сказал об этом так: «Общим призывом ничего не дается, но действенный призыв — отеческий голос к тем, кто под его крылом, и отцу есть, что дать своим детям». Для спасения нам абсолютно необходимо услышать особый призыв Бога, который будет обращен в силе Святого Духа не к нашим ушам, а к сердцам, не к плотскому уму, а к внутреннему человеку. Второй основой является избрание. Как без призыва не может быть спасения, так и без избрания не может быть призыва. Священное Писание учит нас, что Бог от начала избрал нас, получивших спасение к святости в Иисусе Христе. Писание также говорит, что все, предоставленные к вечной жизни, верой принимают Евангелие, и что их вера является результатом того, что они были предназначены для вечной жизни прежде создания мира. И хотя по этому вопросу ведется много споров, отвергнуть идею избрания можно лишь отвергнуть достоверность и богодухновенность Писания. И поскольку я уверен, что среди нас и много членов американской церкви, то я повторю еще раз то, о чем мне уже приходилось говорить. Вы самые непоследовательные из людей, если не верите в учение об избрании. Потому что оно содержится не только в Писании, но и в 39 статьях англиканской церкви. Учение о предопределении четко и однозначно изложено в книге общей молитвы, хотя в ней также напоминается и о том, о чем нам хорошо известно, а именно, что это учение является величайшей тайной, с которой просвещенные люди должны обращаться осторожно. Учение Писания заключается в том, что те, кто спасены, спасены и призваны потому, что Бог избрал их. Если кто-то хочет оспорить это утверждение, то знайте, что я опираюсь на авторитет Священного Писания. Если бы в этом была необходимость, то я мог бы также сослаться на традицию, хотя, конечно, в этом нет необходимости, и ни один христианин не станет делать это. Тем не менее, традиция была бы на моей стороне, потому что этого учения придерживался целый ряд святых людей. Оно нисходит от современности к Кальвину, от него к Августину, от Августина к апостолу Павлу и даже к Иисусу Христу. Это учение изложено в Писании, и если бы люди не были столь горды, то оно было бы повсеместно принято, как и любое другое учение. Неужели вы не верите, что Бог любит своих детей? Или не знаете, что Бог неизменен? Поэтому, если он любит их сейчас, значит, он любил их всегда. Неужели вы не верите, что спасение от Бога? А если верите, то неужели сложно принять, что если он спасает людей, значит, у него был замысел спасти их? Замысел, который появился прежде создания мира. Разве вы не согласны с этим выводом? Если нет, тогда я отсылаю вас самих к Священному Писанию. И если оно тоже не убедит вас, тогда я оставлю вас в покое. Однако возникает вопрос, почему Петр ставит призвание перед избранием, хотя на самом деле избрание существует от вечности, а призвание происходит в некий момент времени. Мой ответ состоит в следующем. Призвание мы осознаем раньше, чем избрание. Мы не можем сказать, избраны мы или нет, пока мы не призваны. Поэтому в первую очередь нам надо делать твердым свое призвание, а тогда наше избрание тоже станет непоколебимым. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Призвание становится для нас фактом раньше, чем избрание. Дух Божий призывает нас из нашего греховного положения, возрождает и делает новым творением. А после этого, оглядываясь в прошлое, мы видим, что были несомненно избраны, поскольку были призваны. Итак, я думаю, что объяснил слова Петра. Мы должны знать, призваны ли мы и избраны ли мы. Об этом, дорогие друзья, мы должны обязательно позаботиться. Подумайте о том, какая честь быть избранным. В этом мире нет большей удачи, чем быть выбранными в парламент. Но насколько важнее быть выбранными для вечной жизни? Быть выбранным для членства в церкви первенцев, написанных на небесах. Быть выбранным для общения с ангелами, для получения благословений живого Бога, для обитания в жилище Всевышнего среди прекраснейших сынов света, вблизи вечного престола. В этом мире выбирают на короткий срок, но избрание Бога вечное. Допустим, человек избран в парламент. 7 лет – это максимальный срок, в течение которого действительно это избрание. Но если вы и я избраны по Божьему замыслу, то срок вашего избрания не закончится даже тогда, когда перестанут зажигаться утренние звезды, когда солнце потускнеет от старости, когда вечные холмы осядут из-за своей дряхлости. Если мы избраны Богом, то мы избраны навечно, ибо Бог не меняет своего замысла в отношении избрания. Тех, кого он предопределил к вечной жизни, и они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Важно знать, что мы избраны, ибо ничто другое в этом мире не может сделать нас более счастливыми и смелыми, чем осознание своей избранности. «Однако ж, — сказал Иисус своим ученикам, — тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В этом заключается сладчайшее утешение, которое истекает из сот с самым лучшим медом. И это, друзья, также придает человеку смелости. Когда он постарался приобрести уверенность в своем избрании, то его трудно испугать. Он не будет сдаваться в любом сражении, а будет крепко и высоко держать святое знамя и поражать врагов ятангом истины. Не был ли я предназначен Богом быть знаменосцем истины? Я должен и я буду держать знамя, несмотря ни на что. Он говорит врагам, не я ли избранный царь? Могут ли потоки воды смыть святое помазание с моей головы? Нет, никогда». И если Бог избрал меня быть царем и священником Богу во веки веков, то пусть на меня обрушиваются любые беды. Пасть льва, раскаленная печь, копье, костер — все это не имеет власти надо мной, потому что я избран Богом ко спасению». Говорят, что учение о предопределении размягчает людей. Это ложь. Возможно, это верно в теории, но на практике оно всегда производило противоположный эффект. Люди, верившие в вечное предназначение и твердо державшиеся его, совершали всегда самые великие подвиги. Это несколько перекликается с мусульманской верой. Магомед делал то, что он делал, будучи твердо убежден в том, что Бог предназначил его для этого. Кромвель никогда не одолел бы своих врагов, если бы не был укреплен этой могучей истиной. Едва ли можно найти человека, способного совершить великие и дерзкие подвиги, который не верил бы в Божье провидение и не воспринимал все неожиданные повороты жизни как вмешательство Бога, и не предавал себя на волю Божьего предопределения, наперекор воле и желанию мира. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Перейдем к следующей мысли. Апостол дает ценный совет. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Не для Бога, конечно, для которого они, несомненно, тверды, а для самих себя. Станьте совершенно уверены в своем звании и избрании. Во многих церквях довольно сильно поощряется сомнение. Человек приходит к пастору и говорит: «Я так боюсь, что я не обратился. Я прихожу в ужас при одной мысли, что я не дитя Божье. Я боюсь, что не принадлежу к избранным Господом». Пастор протягивает свои руки и говорит ему: «Дорогой брат, если ты сомневаешься, значит, с тобой все в порядке». Но я утверждаю, что это неправильно. Писание нигде не говорит: «Кто будет сомневаться, спасен будет». Напротив, «Кто будет веровать, спасен будет». Возможно, с этим братом действительно все в порядке. Возможно, ему действительно необходимо просто ободрение, но его сомнения не могут быть хорошими сами по себе. И нам не следует поощрять их. Наша задача состоит в том, чтобы помочь человеку избавиться от сомнений и по благодати Божьей призвать его: «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Значит, следует не сомневаться, а быть уверенными в них. Я знаю, как иные люди лицемерно заявляют: «Ах, меня мучают сомнения, спасен ли я или нет», одновременно думая про себя: «Такие же сомнения в отношении вас мучают меня». Утверждая, что они мучаются из-за неуверенности в своем спасении, по воскресеньям эти лентяи занимают место в церкви и слушают проповеди. Но никогда им не приходит мысль в голову, что надо приложить старание, что надо делать добро, что надо жить свято не только на словах. И после этого они говорят о сомнениях. Они и должны сомневаться, ибо ленивые не имеют права на уверенность. Писание говорит: «Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание». Полная уверенность – важнейшее достижение. Очень полезно человеку быть уверенным в своем призвании и избрании. Но как мы можем быть уверенными? Некоторые невежественные люди воображают, что быть уверенным в своей избранности можно только благодаря откровению или видению. Иногда такие люди своим упованием на видение доводили меня до смеха. В самом деле, если бы вам пришлось повстречаться с таким количеством несведущих верующих, как мне, и разрешать все их сомнения и страхи, то вам бы до смерти надоели сны и видения. И как только кто-то начинал бы о них рассказывать, вы бы говорили: «Может быть, в другой раз?» Одна женщина как-то начала рассказывать: «Во время молитвы я увидела голубое сияние в глубине комнаты и Спасителя, стоявшего в углу. Тогда я обрела уверенность, что спасена. позже выяснилось, что она ошибалась в отношении своего спасения. Во всех уголках страны живут десятки тысяч людей, членов христианских общин, у которых единственным основанием уверенности в своем призвании и избрании являются фантастические видения и голоса. Однажды молодая женщина пришла ко мне и заявила о желании присоединиться к церкви. Когда я спросил ее, откуда она знает, что обратилась, она ответила, что когда была в саду, то услышала голос и увидела нечто в облаках, и это нечто сказало ей какие-то слова. «Ну что ж», — сказал я, — «возможно, это принесло вам какую-то пользу, но если вы уповаете на это событие, то говорить о вашей вере еще рано». Сон и видение иногда помогают людям обратиться ко Христу. Я знаю конкретные примеры того, как люди обращались не без помощи снов, хотя для меня это остается большой загадкой. Но если люди считают сон свидетельством истинности своего обращения, то они заблуждаются. Потому что можно увидеть 50 тысяч снов и видений, но так и остаться грешником. Есть лучшее свидетельство, о котором говорит апостол Петр. «Старайтесь делать твердым ваше звание и избавление».

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

церковь, невеста, встань, ты как луна, прекрасна, величава, светла, как солнце над землей. Ты себя Христу приготовляла, чтобы стать царицей земной, чтобы в белоснежном одеянии рядом стать с небесным женихом, в оный день в красе и в ликовании встретить в хороводе неземном. 2000 лет пролетело, ты наряд готовила себе, много скорби в жизни ты имела, много бурь прожила на земле. Ты была тверда, непоколебима и прожила много трудных дней, но рукой Всевышнего хранима ты прошла среди горестных скорбей. Кровь детей твоих лила с рекою, но не сломлен дух остался твой. Грешный мир глумился над тобою славною безумною толпой. В дни Нерона факелы горели из твоих сынов и дочерей, но весь сон ты свой не запятнала, сохранив его царю царей. Что предстать пред ним в весоне чистом, без пятна, порока и греха, белоснежном, светлом и лучистом, одесную ставший жениха. В наши дни подобного немало испытаний пережила ты, тюрьмы, смерть, побои испытала, сохранив одежду чистоты. В памяти останется Россия, все, что ты сумела пережить, Воркута, Инта, места другие, и на пальцах даже их не счесть. Страх и ужас сталинской эпохи, мор и голод, ссылки, лагеря. Сколько слез пролито, сколько вздохов прожито за Христа Царя. Трудные ты годы пережила, кто сумеет это все забыть? Но ты веру в Бога сохранила, не смогло ничто ее лишить. Сиротами дети оставались, жены оставались без мужей, а мужья по лагерям скитались вдалеке от близких и семей. Сколько здесь покрытых сединою, это все прошли в пути своем. Бури пронеслись над головою, оставляя след в пути своем. И немало их лежать осталось среди тайги, болот, сырой земли. Реки слез над землю проливалось на пути, проложенном во зле. Это все осталось без сомнения в памяти, покрытых сединой. Это все как будто сновидение, страшный сон среди поры ночной. В книге памятной отмечено рукою каждый шаг и каждый подвиг твой. Его око было над тобою, как хранила ты весон святой. Он с тобою был всегда незримо, в злую стужу и в палящий зной. Ты была рукой его хранима, проходя тяжелый путь земной. Ты твердо с духа веру сохранила, и среди гонений и скорбей яснее засияла ты одеждой светлою своей. Твой Господь хранил тебя повсюду, в трудный час поддержку Он давал. Он сказал: «Тебя я не забуду, я тебя на тланях начертал». Новые заботы на сегодня, изобилие пищи и питья, и сюда, по милости Господни, привела Его рука тебя. Посмотреть, проверить, убедиться и видеть праведность твою. Посмотреть, к чему же ты стремишься, руку ты на что прострешь свою. Может быть, теленка золотого вожелаешь сделать для себя и забудешь Бога Всеблагого, что так много сделал для тебя. Может быть, захочешь украшения, кольца, серьги на себя одеть и найти в богатстве утешение и к нему стремление иметь. Не найдешь в богатстве утешения, срам и стыд пред миром обретешь. О твоих бездумных похотениях ты лишь дальше от Христа уйдешь. Это все ведет тебя к падению и к бесчестью пред твоим врагом. Не к тому имеешь ты стремление в этом мире злом и суетном.
В наши дни сейчас уже немало отошло от Божьей чистоты, плоть над духом верх надежно взяла, запятнав одежду чистоты. Похоть плоти, моды, украшения запятнала чистый твой весон. Это все ведет тебя к падению, и за это строго спросит он. Ты сегодня думаешь превратно, чтобы оправдать поступок свой, время пролетает безвозвратно. Посмотри на свой весон святой. Бог не смотрит ныне на наружность. Говорят немало христиан, таковым глаза помазать нужно, чтобы видали свой обман. Средь гонения верность ты хранила, а теперь пошла в уклон. Изобилие душу ослепило, запятнало чистый твой весон. Бог желает ныне прославляться, не в твоем упрямстве дорогом, но дарами духа украшаться ты должна в собрании святом. Хочет Он, чтоб ныне пламенела ты любовью к Богу своему, масло, что в сосудах ты имела и принадлежала лишь Ему. Церковь, встань, идет к тебе Мессия, пробудись, поправ светильник свой, слышно у шаги Его святые, скоро брак небесный и святой. Ты должна предстать в весоне чистом, без пятна, порока и греха, белоснежном, светлом и лучистом, и сиять, как светлая луна. И вот стоишь ты Иисусом рядом, сонмы ангелов поют тебе, а ты в весоне чистом и нарядном, золотой венец на голове. И Отец, склонившись над четою, руки возлагает на двоих. Божий Сын с невестою святою, и Отец благословляет их. Хоры неземные воспевают, небо вторит песни неземной. И Отец небесный вытеряет слезы с твоих глаз своих рукой. Сколько будет в небе ликований, время близко, церковь, пробудись, ободрись, взгляни на воздаяние и еще немного потрудись. Ты прожила в жизни очень много, но еще остался чуть-чуть. Вскоре ты по воле Всеблагого на земле окончишь жизненный путь. Там получишь ты свою награду, ободрись, свои лохмотья скинь. Облекись ты свой весон нарядный, чтоб войти на брачный пир.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Что скажем в оправдание, мой друг, как время дать отчет настанет, и жизнь прожитая пред Господом предстанет, и побегут страницы жизни дней. Все было в жизни, радости, печали, бывало мы с тобой кого-то огорчали, и попросить прощения забывали, и думали, что все забудется, пройдет. А может, нас с тобою обижали, мышь в сердце, камень непрощения держали, а надо было все забыть и зла не помнить. Прощать ведь всех нам Бог велит. Возможно, радовались горю мы чужому и думали, что своему мы возвели ограду дому. Не знали только, что проверка в этом и для нас, ведь на земле для всякой вещи есть свой час». А может, видя счастье у другого, печалились, скорбели очень много. И скорбью этой, друг, поверь, для счастья своего мы закрывали дверь. Ведь было в жизни, что кого-то мы судили. Уж мы-то никогда бы так не поступили. И забывали, что каким судом мы судим, таким же сами мы судимы будем. А сколько раз мы недовольство и роптали, и в гневе солнца мы заход встречали, кому-то льстили, а кому-то, может, мстили, и семя нехорошее в сердцах растили. Давай проверим сердце наше, друг, быть может, в нем найдем мы что-то вдруг, что с Богом нас разъединяет и в небо вход нам закрывает. Так поспешим же, друг, пока есть время, чтоб запинающий нас свергнуть грех и бремя, чтоб всех простить и попросить прощения, ведь это есть Господнее веление. А если сил в борьбе не станет, Господь сказал, что никогда нас не оставит, ты только с верою к Нему взывай и на Его лишь милость уповай.

Если радостной быть, то в тебе, если искренней быть, то с тобой. Я хочу при последней трубе быть собой, а не просто любой. У тебя к людям личный подход, к Павлу был не таким, как к Петру. В общей массе мы — Божий народ, а в отдельности — личность и друг. На молитвы ответы давал не огульно, не в общем, а в глаз, на нужду «да» или «нет» отвечал лично мне в самый раз, в самый раз. Белый камень вручить обещал с новым именем в мире ином, и никто, чтоб его не узнал, кроме тех, кому будет дано. Побеждающим слава небес, имя новое, манна, звезда, победил, кто в Иисусе воскрес, по их личным делам он воздаст. Помоги до конца возлюбить то, что дал ты в начале пути, и горящим огонь сохранить, чтоб твое одобрение найти. И когда при последней трубе наконец я увижусь с тобой, дай, чтоб я, поклонившись тебе, мной была, а не просто любой. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, живых, чистых, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу и омочит живую птицу в крови птицы заколотой. Левит, 14 глава, с 4 по 6 стих. Птицы для жертвоприношения, очищение прокаженного. Еще один случай, когда птицы использовались для жертвоприношения, связан с очищением прокаженного. Писание говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей» Римлянам 3:23. «Все мы в духовном плане были прокаженными». Только Бог мог исцелять от проказа в Израиле, и только Он может исцелять в наши дни. Для очищения прокаженного следовало взять двух птиц, причем чистых и живых. Христос был чист, а мы нет. Мы в своих грехах. Птицы должны были быть живыми, тогда как прокаженный находился под приговором смерти. И мы были мертвы по преступлениям и грехам, мертвы для Бога. Одну птицу следовало заколоть в глиняном сосуде. Вечный Сын Бога пришел в этот мир и принял тело, глиняный сосуд, что было уготовано Ему. В этом теле Он Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Живая вода в рассматриваемом отрывке символизирует Святого Духа. Другую птицу надлежало омочить в крови заколотой птицы и выпустить. Это говорит о воскресении Христа. Он воскрес, да будет прославлено Его имя. Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4 глава, 25 стих. В конце описанной выше церемонии прокаженного объявляли чистым. За нас была пролита кровь Христа. Мы очищены и оправданы навсегда.

просила женщина за дочь свою. «Иисус, помилуй!» Смотреть, как гибнет та, кого люблю, нет больше силы. У ног Иисуса, мать, на крик души, ответь, о Боже! Но Иисус помочь и не спешил. Нет, невозможно. Молчит Христос, и женщина опять за дочку просит. Нехорошо хлеб у детей забрать, собакам просит. Ей Иисус сказал, какая боль, отказ услышать. Так, Господи, согласна я с Тобой, склонилась ниже. Но то, что упадет вдруг со стола, пусть даже крохи и псы едят. Ответа мать ждала. В коротком вздохе большая материнская любовь и веры сила. По милости великой дал ей Бог то, что просила, и исцелилась дочь ее в тот час по благодати. И я прошу Спасителя сейчас, ты можешь дать мне, как той далекой женщине, ответ на крик сердечный. Я знаю, ты, Иисус, не скажешь нет, пойдешь навстречу, прошу и верю, и ответа жду еще немного. Не крохи со стола мне упадут, но милость Бога. Хочу тебя благодарить, Иисус, что ты услышал. Молитву благодарности несу, склоняюсь ниже.

конец покажет. Не важно, как ты будешь начинать, какие совершать победы, но важно, как ты будешь умирать и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, в кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души, на что надеялся. Конец покажет. О, если жизнью был твоей Иисус, не будет день последний днем печальным. Без страха встретишь смерть лицом к лицу и поплывешь с надеждой к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук и на живых смотреть не будешь скорбно. И все поймут, кто был твой лучший друг. А ты им скажешь: слава Богу, скоро. Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается. И все поймут, в кого поверил ты и почему душа к Иисусу рвется. Простишься и родных благословишь. Уста твои произнесут молитву и окунешься в океан любви. Окончен путь, завершены все битвы. Не дрогнет сердце, и последний вздох направлен будет в небеса. К Иисусу ты скажешь: я иду, встречай, мой Бог! И ангелы руки твоей коснутся. Какое счастье вечно сделать шаг и в жизнь уйти по благодати Божьей. О, пусть моя вот так уйдет душа с тем именем, что мне всего дороже. Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно. Пусть будет тихо, без надрывных слез, по-христиански будет, пусть спокойно. Я к Господу пойду, и распахнется небо синей дверью, друзей своих встречает Иисус, мой друг. Ты веришь этому? Я верю. Слава Богу.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 32. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он — твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу народ глупый, несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим и туком агнцев и овнов асанских и козлов и тучной пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал: «Сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их. Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее и попаляет основание гор». Соберу на них бедствие и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Отвне будет губить их меч, а в домах ужас. И юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их.

и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возмнили и не сказали: «Наша рука высока, и не Господь сделал все сие». Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских. Ягоды их — ягоды ядовитые, грозды их — горькие. Вино их — яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь: где боги их, твердыня, на которой они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их? Пусть они восстанут, помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя приимет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которую я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтоб они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моисей в тот же самый день и сказал: «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которой ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадессе в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся нам от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим.
закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Но об Иуде сказал сие: «Услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его». И о Левии сказал: «Туммим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: «Я на них не смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его, благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». А Вениамине сказал: «Возлюбленный Господом обитают у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее, благословение явившегося в терновом кусте, да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассеины». А Завулоне сказал: «Веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке». О Гаде сказал: «Благословен распространивший Гада. Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем». О Дане сказал: «Дан — молодой лев, который выбегает из Васана». О Нефалиме сказал: «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа, море и юг во владении его». Об Асире сказал: «Благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь — запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое — Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 34. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана,
и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манассину, и всю землю Иудину даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигора. И сказал ему Господь: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господень, земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Веффигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась, и оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее, и Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать земле египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Горе многолико. Оно захватывает все стороны жизни человека. Материальную, общественную, одинокую, семейную. Как зеркало отражает образ человека, так всякое горе оставляет отпечаток на лице людей. Одни при испытании сохраняют горькую улыбку, другие — жесткий взгляд, третьи — угрюмое лицо, выражающее безразличную покорность, четвертые — боль, которую, кажется, ни люди, ни время не могут и не хотят стереть. Друг дорогой, если вы проходите через испытание, это слово для вас. Я не знаю ни обстоятельств вашей жизни, ни сущности вашего страдания, ни ваших личных убеждений. Не знаю, верующий ли вы человек или нет. Но если у вас есть вера, то находите ли вы в ней какую-нибудь помощь, когда на вас обрушивается горе? Я знаю только одно. Вы страдаете. И этого достаточно, чтобы я почувствовал себя вблизи вас. Я не навязываю себя вам. Делайте с моими словами, что хотите. Как верстовой столб, они просто укажут вам путь, на котором существующее горе имеет другой вид. На этом пути горе не будет страшить вас, не вызовет разочарования, возмущения. На нем вы не почувствуете себя одиноким и отчаявшимся. Дорогой друг, вы страдаете в одиночестве, и вам кажется, что подобное страдание еще не переносил никто. Ваше счастье разбито, планы разрушены. Но знаете ли вы, что все то, что вы называете счастьем, в действительности только иллюзия? Вы считали себя хозяином жизни, исполнителем своих желаний. Благодаря своему богатству, работе, вы не были нищим. Но внезапно вас постигли материальные затруднения. Болезнь оторвала вас от вашей работы и поставила в зависимость от других. Это повергло вас в отчаяние. Вы рассчитывали иметь счастье на земле. В семье вас любили, заботились и предупреждали каждое ваше желание. Сегодня или могила унесла с собой любящее вас сердце, или драма безжалостно разрушила ваш семейный очаг. Вы рассчитывали продолжить жизнь в своих детях. Для них собирали богатство, строили планы. Хотели им дать то, что ваши родители не смогли приобрести вам. И вот случилось, что ваш любимый сын ушел в страну молчания, откуда никто не возвращается. Или, поступив неблагодарно, стал для вас чужим и, может быть, даже опозорил вас. Бессилие, разочарование. Вы возмущаетесь, восстаете против судьбы, против Бога. Но это заблуждение, потому что возмущение против Бога ничего не изменит. Послушайте, то испытание, через которое вы проходите, не главная и истинная причина вашей скорби. Человек несчастен по природе. Жажда счастья, постоянная неудовлетворенность — лучшее тому доказательство. Человеку хотелось бы иметь всю Вселенную. Сердце его жаждет этого, но в конечном итоге ничто ему не принадлежит. Человек ничего не принес с собой в этот мир и ничего не унесет. Каждый прекрасно знает это. Однако человек не был создан для страданий. Он это чувствует. Его сердце желает радости, полноты счастья, ради которых люди разгульно погружаются в грязь сиюминутных наслаждений. Человек должен признать одно. Его счастье зависит не от хороших или плохих обстоятельств жизни, но прежде всего от состояния его души. Богач, имея несметное богатство, бывает глубоко несчастен, тогда как бедняк при полной нищете поет.
Случается, что человек здоровый не перестает жаловаться, тогда как больной благодушествует и утешает здоровых. Многие изнеженные женщины, купаясь в роскоши и развлечениях, умирают от тоски и скуки, тогда как бедная вдова под непосильной ношей труда и забот о семье находит еще время помочь ближним и делает это сияющим от радости лицом. Счастье не в обстоятельствах и не в людях. Счастье в Боге, и оно зависит от нашего отношения к Нему. Хотят этого люди или нет, но Бог есть. Люди могут считаться с Ним или нет, но Он — истинный источник счастья. Вся беда в том, что человек живет вдали от Бога, поэтому у него нет мира в душе. Когда он богат, желает иметь еще больше. Когда окружен любовью, боится потерять тех, кого любит. Когда здоров, не ценит свое здоровье. И вдруг при таком состоянии на человека обрушивается горе. Так как он не испытывал настоящей радости в изобилии, может ли быть довольным, когда его постигли лишения? Только Божья школа может научить его быть довольным. Он знал только земную любовь. Может ли он понять божественную любовь, способную утешить сироту, заменить мать, отца, жену или мужа? Вот почему, когда смерть отнимает у человека самое дорогое на свете, он остается пораженным, разбитым и совершенно одиноким. Только Божья школа может научить человека любить Бога за Его временные дары. Верующий человек не чувствует себя одиноким в горе, потому что знает, у Бога и мертвые живы. Но так как неверующий человек никогда не прославлял Бога, сможет ли он возблагодарить Его в горе или болезни? Только общение с Богом научило бы его подчиняться святой воле и искать в Иисусе силу, излечивающую духовные раны. Человек прожил жизнь без Бога. Он пренебрегал тем, что на свете есть Господь и Учитель. Он не приготовился к Его посещению. И так как Его Владыка явно не навязывал Ему своего присутствия, не предъявлял Ему своих прав на Него и давал Ему известную свободу, человек вообразил, что он сам себе Господин и может обладать на земле абсолютно всем. Теперь же, когда у этого нечувствительного к многочисленным Божьим благодеяниям человека Владыка миров берет принадлежащее ему, человек протестует. Это несправедливо. Он пользовался жизнью без Бога, теперь же и страдать приходится без Бога. Неужели это так? Неужели действительно Бог этого хочет? Нет, нет и нет. Бог хочет, чтобы мы поняли, даже самое большое горе не является причиной наших страданий. Причина в том, что мы оставили Бога. Отсутствие Бога в нашей жизни — вот что делает горе трагичным. Вот подлинная причина нашего отчаяния. Скорбь — это лишь экзамен, через который мы должны пройти. Но без Бога человек не готов к скорби. Он не знает Бога любви, и ему кажется, что он обращается к нему как на незнакомом языке. Экзамен человека смущает. Ученик хотел бы сам спрашивать вместо того, чтобы отвечать Богу. Человек хочет быть судьей, вместо того, чтобы быть подсудимым. Скорбь, посылаемая нам, всегда имеет цель направить наши мысли и наше сердце к духовной действительности. Бог хочет дать нам понять, что Он один пребывает вечно, и что только духовная действительность вечна. Человек не верит в Бога не потому, что достаточно умен, а потому, что не хочет думать о Боге, считая духовные интересы ни за что. Если он и допускает мысль о существовании Бога, то часто, увы, живет так, будто Бога не существует вообще. Человек не пускает Бога в свою повседневную жизнь. Он страдает один, борется один, любит один. Он живет, отягченный своими печалями, заботами, грехами,
как будто бы воплотившийся в Иисусе Бог не взял на себя всю нашу физическую, моральную и духовную тяжесть, как будто неизменные слова Священного Писания не исполнились. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Дорогой страдающий друг, знаете ли вы Спасителя? Вы нуждаетесь не только в историческом Иисусе, но и в живом Христе, умершем за ваши грехи и воскресшем для вашего оправдания. Во Христе, который сегодня преображает все ваши скорби, окружая вас своей милостью и проходя вместе с вами самые темные туннели. Вы нуждаетесь в Христе, который является вашим богатством и вашей мудростью. Один только Христос способен своим чудным присутствием заполнить пустоту вашей жизни. Почему вы не идете к Иисусу? Не к религии обрядов и догм, но к тому, кто дает жизнь, о котором говорит Священное Писание. Разве вы не слышите обращенный к вам призыв: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Матфея 11, 28-30. «Придите к Нему, и вы увидите, что Бог исполняет все свои обещания. В Нем вы найдете Отца, знающего, в чем нуждается ваше тело и душа. И тогда ваше горе примет совсем другую форму. В вашем горе вы увидите посланника небес, ведущего вас к Богу, источнику вечного счастья». Страдание удалило от Бога только формалистов и лицемеров, всех тех, кто в своей жизни не признает авторитета Господнего, Его право воспитывать и обучать и исправлять свое создание, желающего через Иисуса Христа сделать своими детьми тех, кто раскаивается в грехах. Когда страдания принимаются как милость, они не замедлят принести истинный плод праведности. И тогда победные слова апостола Павла станут вашими. «Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 8 глава.

Служение Радио МВИ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Братья и сестры, я хотел бы предложить небольшую тему для размышления. Послание к римлянам, 8 глава, с 31 стиха до конца главы. Прочитаем. Послание святого апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 31 стиха. «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи нашим». Братья и сестры, самая великая ценность в христианстве – это Христос. Это не наши песни, даже не наши крепкие семьи, не наша литургия, не наша история, и не мы с вами, а Христос. Сатана не боится наших доктрин, он боится Христа в нас. Вот если в нас Христа нет, такая религиозная организация, она не представляет собой никакой ценности, никакой опасности для дьявола. Но когда Христос в нас, это самое опасное, могущественное воинство, которое поразит его в голову. Знаете, Христос в нас, Он прекраснее всех сынов человеческих. Он прекраснее всех учителей и основоположников всех религий мировых. Он лучший, Он прекраснее, Он самый красивый, Он самый прекрасный. Ты прекраснее 10 000. Песнь песней, да? «Возлюбленный мой прекраснее, Господь наш самый прекрасный». И вот мы здесь собрались,

Потому что нам открылась красота Иисуса Христа. И, вы знаете, церковь достигала самых вершин благословения, когда она была со Христом. Но когда церковь, христианство без Христа, она достигала материального благополучия, золотые купола, роскошь, богатство. Но это было самое большое средневековье отступление, инквизиции, упадок, разложение внутреннее. Потому что когда христианство отрывается от Христа, когда веточка отрывается от корня, а корнем христианства является Христос, «Я корень», Христос говорит, «Я корень», «Мы оторгнуты от корня», пишет пророк Иеремия, да? Это самое страшное, когда мы оторгнуты от корня, а нашим корнем является не западный протестантизм, не история баптизма, не история церкви, наши корни, мы держимся не за исторические корни разных догм, вселенских соборов. Корнем церкви является Иисус Христос. Вот наш корень. Он нас держит, и мы существуем благодаря этому корню. Я жив, и вы будете жить. И поэтому церковь за 20 веков необорима. Она грозна, как полки со знаменами. Братья и сестры, в этом секрет нашей победной жизни, нашей радости, оптимизма и веры в будущее. Итак, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего. Вот такой вопрос, братья и сестры, почему Бог не пощадил Своего Сына? Вот книга пророка Исаии, там есть такие слова. Богу угодно было поразить его. Почему Богу было угодно его поразить? Почему Бог Отец не пощадил Сына Своего? Тот, кто Сына Своего не пощадил. Божья святость не щадит грех. Божья святость. Бог любит грешника, но он ненавидит грех внутри нас. Вот грешника любит. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». А грех внутри нас Бог ненавидит. Бог не щадит грех. Он настолько свят, Бог наш, что там, где появляется грех, Он беспощаден по отношению к греху. И когда этот грех появился в сердце Деницы Зари, ангелов, написано, Бог ангелов не пощадил. Ангелы в дьяволов, в бесов превратились. И Он их низверг в преисподнюю. И для них создал ад, для того, чтобы там мучились дьявол и все ангелы его. Братья и сестры, Бог ангелов не пощадил. 1/3 ангелов в бесов превратились. Когда грех появился в Эдемском саду, Бог Эдемский сад не пощадил и изгнал наших прародителей из Эдемского сада. Когда грех появился в том допотопном мире, и всякая плоть извратила пути свои, да, появились вот эти однополые браки, которые вопиют, это вопиющее беззаконие от земли, когда каждая плоть извратила пути свои, Бог не пощадил мир допотопный, весь мир был уничтожен, кроме одной семьи праведников, Ной, жена и дети его. Вот мы с вами от Ноя, он наш прапрадедушка. Бог не пощадил мир, Бог уничтожил великим потопом всякое беззаконие. Бог не щадит грех. Когда народ израильский вступил в завет с Богом, Бог давал, пообещал землю обетованную, но когда народ израильский стал нарушать субботы, суббота – день покоя, не должно быть ни торговли, ничего, и так далее, и другие заповеди, не поклоняйся чужим богам, Бог не пощадил народ израильский, ассирийский плен, вавилонский плен, рассеяние 12 колен. Изгнал Бог народ израильский из земли обетованной, хотя любит, хотя в завете, хотя обещал благословение или проклятие, выбирай. Братья и сестры, и последнее, что мы с вами считаем, что Бог Сына Своего не пощадил. За что? За наши грехи. А для того, чтобы Он был жертвой умилостивления за грехи наши. Для того, чтобы каждый грешник окаянный мог взирать на Божью милость и иметь в этой Божьей милости право на прощение. Для того, чтобы воссоединить мир между нами и Богом нашим. Должен был быть посредник. Должен был святой Сын Божий, не сделавший греха. И на Него Бог, Отец, излил весь гнев Свой, чтобы мы были с вами прощены и оправданы, установлены и нашлись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, а с праведностью Божьей. Итак, братья и сестры, величайшая истина всей Библии, мы имеем дело со святым Богом, который не щадит грех.
Бог беспощаден ко греху в жизни тех, кто вступил в завет с Ним. Поэтому здесь, знаете, нет места для таких учений, что спасен и однажды спасен навсегда, и живи как хочешь, и Господь пролил кровь за все прошлые, настоящие и будущие грехи. Нет. Те, кто в завете с Богом, в страхе и трепете должны совершать свое спасение. Потому что наш Бог есть огонь поедающий. Потому что, говорит Господь, Бог не пощадил природных ветвей и не пощадит тебя, и ты отломишься, если не будешь держаться верою. Не гордись, но бойся. Вот, друзья, какая должна быть у нас скромность, какое должно быть благоговение перед Богом, вступивших в завет с Богом. Если ты делаешь сознательный грех и попираешь кровь завета, и ни во что ставишь эту кровь завета, Бог не пощадит и тебя, и меня, и любого, кто в завете с Богом. Мы имеем дело с верным Богом. Если мы неверны, Он пребывает верен и себя отречься не может. Все Божьи обетования, они все верны. Они рассчитаны на тысячи поколений благословения. Благословятся любящие Бога до тысячи родов. Ничто, вот написано, не может нас оторвать, да, от Господа, отлучить от Господа. Ни высота, ни глубина и так далее. Прошлое, настоящее, ангелы. Там не написано, и грех не может вас отлучить от Бога. Там такого не написано. Значит, что не может? Все не может, кроме греха. А вот грех может разлучить нас с ним. Здесь не написано, что ни ангелы, ни прошлое, ни настоящее, и ни грех не может вас отлучить, а может отлучить. Вот есть единственное, что может отлучить от грех. Сознательный, когда ты попираешь Сына Божьего, и когда ни во что ставишь кровь завета. Вот это может отлучить, а все остальное не может отлучить. Все внешние силы и факторы не могут отлучить. Все силы преисподней не могут отлучить. А грех внутри нас может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Если мы сознательно грешим и попираем кровь завета. Вот это великая тема Библии. Братья и сестры, что мы имеем без Христа? Ничего. А что мы с Ним имеем? И я бы хотел бы эту тему немножко расширить. Что мы имеем со Христом? Тот, кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам все? А что мы имеем с Ним? Братья и сестры, мы с Ним имеем обетование наследства. Римлянам 8 глава 17 стих. «Если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Если сыны, то и наследники, сонаследники Иисуса Христа. То есть наследником всего является Сын Божий. Ему принадлежит все. А то, что принадлежит жениху, принадлежит и невесте. Мы сонаследники Иисуса Христа, если мы с Ним. Если мы с Ним, нам принадлежит право или обетование воскресения из мертвых. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 11 стих. «Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним царствовать будем. Без Него царствовать не будем. Только с Ним будем царствовать. Если отречемся, и Он отречется от нас. А если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Слышите? «С Ним оживем и с Ним царствовать будем». Все через Христа, благодаря Христу. Без Христа нет ни у нас будущего вообще. Братья и сестры, с Ним мы имеем право и силу нести все поругания, оскорбления, злословия и страдания. Послание к Евреям, 13 глава, 12 стих. «Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущее». Выйдем к Нему за стан, ко Христу. Вот быть за станом, но со Христом, в рубищах, в нищете, оскорбленными, оплеванными, друзья, это великая слава. Потому что с Ним мы все поругания перенесем. Он нам даст силу все перенести. А без Него мы ни на что не способны. Без Него мы как Петр, который будет отрекаться от служанки трижды. Понимаете, перед служанкой там. Без Него мы как Давид, который пускал слюну по бороде и притворился безумным. Без Него мы ни на никакие подвиги в своей жизни не способны. А с Ним мы на все способны. И поругание перенести. И там за станом мы будем славной церковью, славной, побеждающей, благословенной церковью. Чем мы обделены? Ничем. Господь нас, Бог Отец во Христе Иисусе нас всем облагодетельствовал. Мы с вами все имеем, но с Ним. И мы никому ничего не обязаны. Мы обязаны только Ему. К тому, кто за станом по сей день, 2000 лет он за станом.
Христос не нужен этому миру. Если бы Он сегодня пришел на эту землю, Он также был бы оплеван и был бы распят. Он не нужен этому миру. И мы с Ним старались утвердиться и вот так вот быть поближе ко Христу, не потерять Бога присутствие, быть действительно истинной церковью рядом с Ним, идти чисто и свято, а с Ним Господь нам дал все. У нас есть и крепкие семьи христианские, у нас есть неразрушимые брачные союзы, у нас есть чистота жизни, целомудрие, у нас есть независимость от мира, у нас есть дерзновение к Богу в молитве, у нас все есть, но опять же, благодаря Ему, благодаря тому, что мы с Ним, мы там утверждались и там закреплялись на этих путях. С Ним мы имеем обетование победы. Книга Откровения, 17 глава, там описывается, что все цари земные отдадут власть зверю, и зверь будет вести брань с агнцем. Но агнец – это Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним – суть званые, избранные и верные. Вот маленькое воинство, небольшое воинство с Ним будет. Малое стадо, не бойся, малое стадо. Христианство – это что-то большое, говорит, одна треть земного шара – это христиане. Но есть христиане по названию, есть христиане по сути. Есть дети Божьи по названию, есть дети Божьи по сути. Так вот, те, кто по сути – это всегда маленькое воинство. И те, кто с Ним суть – не только званые и не только избранные, но верные. И вот они вместе со Христом одержат победу. Им обещана победа. Братья и сестры, а войны еще впереди будут, ой-ой-ой, какие. Весь мир объединится против Агнца. Весь мир объединит, отдаст свои полномочия Антихристу, и будет глобальная война против святых и верных. И мы знаем, что эта последняя глобальная вселенская битва закончится чем? Победой Иисуса Христа и тех, кто с Ним. Вот с Ним мы такие простые, немощные, спотыкающиеся, подвергающиеся разным искушениям, грешим, падаем, поднимаемся, но мы с Ним одержим победу. Господь нам даст силу, даст дух бесстрашия, даст нам дерзновение идти вперед, даст нам победу над всеми страхами, которыми сегодня одержимо все общество. Знаете, смотрят вперед и видят глобализацию, цифровизацию, садомизацию, исламизацию мира и полной безнадёги этого мира, полный хаос, полный страх. А мы спокойно смотрим в завтрашние дни. Почему? Потому что с Ним нам обещана победа. И церковь будет всегда в победе, нам так обещано. А Господь нас, Иисус Христос, поражения не знает. Он всегда победитель. И стопроцентная победа обещана святым и верным, те, кто с Ним. Братья и сестры, с Ним имеем право на спасение. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Братья и сестры, спасение наше не в наших добрых делах, не в нашей безупречной нравственной жизни, а только благодаря благодати Иисуса Христа, к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, именно в Иисусе Христе сокрыт вот огромнейшая сила, которая дает нам возможность побеждать вот эту силу греха, которая живет в нас. Вот приходит грешник ко Христу, он понимает, я вот весь в грехах, во власти греха, но кто мне даст силы не грешить? Кто мне даст силы не грешить? Я не хочу жить так, как я хочу, но я не могу жить по-другому. Я не могу разговаривать так, как вы. Я не могу жить так, как вы. Я не могу не блудить. Я не могу жить целомудренной жизнью. Я не могу не курить, не пользоваться наркотиками, не злословить, не... и так далее. Я не могу родиться заново, войти в утробу матери и быть такими чистыми и святыми, как вы. Многие грешники нам так говорят, когда мы проповедуем Евангелие. И в чем благая весть, братья и сестры? Благая весть состоит в том, что мы себя, как рабы греха, изменить не можем. Должен прийти в нашу жизнь сильнейший, сильнейший. Он должен поселиться в вашем сердце на правах Господина,
быть Господом вашим, и этот сильнейший развяжет вас, даст вам силу побеждать любой грех внутри, который вас вот держит. Он разобьет все цепи греха, он даст вам силу не грешить. Бог это делает в нас. Я вспоминаю часто историю одного заключенного, который всю свою жизнь в тюрьмах просидел, разбойником был, окаянным грешником, преступником, подпокаялся в лагере строгого режима, потом приехал в Хабаровскую церковь крещение принять, и когда мы ему задали вопрос, ну, знаете, испытание у нас обычно до крещения, возрожденный или нет, надо было утвердиться, расскажите о своем покаянии, он рассказал историю, которая меня часто, вот я ее часто, может, кто-то уже ее знает, но еще раз повторюсь, там есть заложен очень важный принцип в этой истории. И он говорит, когда дядя Коля, то есть он так ласково его называл, пастора нашей церкви, Николай Рафеевич Бойко, который 23 года за Христа в тюрьмах отсидел. Когда дядя Коля, говорит, мне свидетельствовал о Христе и призвал меня к покаянию, Саша, ты должен покаяться. Я ему говорю, дядя Коля, да я не против покаяться, но я же не смогу не курить. А я, говорит, 4-3 пачки Беломорканал сигарет без фильтра искуривал в сутки. И этой дурной привычкой, говорит, я занимался 14 лет. «Дядя Коля, я не против покаяться, но я не могу в карты не играть». Говорит, у меня это самое лучшее ремесло, которое было в жизни. Он сильнейший картежник, и многие ему большие суммы должны были заключенные отдать в долгу. У него многие были. Он этим зарабатывал на жизнь. Сильный картежник был. «Дядя Коля, я не могу разговаривать, как вы. У меня, говорит, таких слов даже нет. Говорит, вульгарная лексика, матершина, сквернословие». А он говорит, дядя Коля мне сказал, «Саша, ты сейчас не должен думать, где тебе взять силы, чтобы не сквернословить, не играть в карты и не грешить. Ты сейчас должен думать о другом. Как бы тебе прилепиться к Иисусу Христу и полюбить Его всеми силами, всем разумом твоим, всем сердцем твоим, и любовь к Иисусу Христу освободить тебя от любви ко греху, и ты будешь свободен. Когда ты прилепишься к Иисусу Христу, и Он войдет в твое сердце на правах Господина, Иисус освободит тебя, и ты будешь свободен. Ты больше не раб греха. И ты это ощутишь, победу Иисуса Христа в своем сердце. Бог приходит со своей силой в наше сердце и делает нас способными побеждать. Я, говорит, поверил дяде Коле. Я помолился, покаялся в тот вечер. Он ушел в свой барак на ночь, а я в свой барак. Утром просыпаюсь, подъем, и рука по привычке тянется к пачке сигарет. Как, ну, проснулся, и сразу пачка сигарет. Говорит, взял ту пачку сигарет, и я впервые в жизни почувствовал отвращение. Я свободен, я не хочу курить. Иисус освободил. Я, говорит, бросил ту пачку сигарет в парашу. Говорит, в моих руках больше сигарет не было с того дня. Точно, то, что мне вчера дядя Коля сказал, точно Иисус меня освободил. Я, говорит, начинаю с заключенными общаться и чувствую, как косноязычно. Я не могу слов найти, потому что все эти скверные, вульгарные, матершинные слова, Бог все, дал новый язык, да? Говорит, я не могу еще новых слов найти, но старых слов у меня уже нет. Я, говорит, подбираю слова, чтобы объясниться. Говорит, я 3 месяца был как косноязычный, учился разговаривать заново. Тот час Бог очистил речь от всей нечистоты и дал новый язык. Бог освободил. Я, говорит, от радости, что Господь точно, как дядя Коля сказал, так и случилось. Я пошел, говорит, искать должников, кто мне в карты проиграл. Ты сколько мне должен? Подожди, Саня, я вот скоро моя мама корову продаст, машину продаст, деньги передаст, я с тобой с долгами рассчитаюсь. Да нет, нет, я тебе все прощаю. Мне, говорит, Иисус больше простил. Сколько ты мне должен, а ты сколько? А ты я так пошел по зоне, всем стал долги раздавать. Говорит, мне Господь больше простил. Я, говорит, ты мне больше ничем не должен. С этого дня, говорит, я больше карты в руках не держал. Иисус освободил. Братья и сестры, когда мы с Ним, это сильнейшая победа над любым грехом. Господь входит в наше сердце не просто с моралью, не просто с этическими нормами. И вот так надо жить, лозунги какие-то. Он приходит и дает нам силу. Сила вот этого возлюбившего нас, как мы прочитали с вами, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Это сила. Иисус Христос – это сила. Сила для победы. Сила для обновленной жизни. Сила, чтобы прощать, чтобы побеждать зло добром. Это сила. И мы, друзья, ощущаем эту силу всемогущего Бога. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Мы с вами получаем этот дух всемогущего Бога через приход Иисуса Христа в наше сердце. И мы становимся способными прощать, любить,
побеждать зло добром, хранить очаг семейный, жить святой жизнью нецеломудренной, отвращаться от греховных сообществ и жить праведной жизнью, и плыть против течения, и быть побеждающими в этом мире, и быть белой вороной, и никого не бояться. Мы приобретаем силу жизнь свою за Христа отдавать. Нам Бог дал духа любви, силы и целомудрия, а не духа боязни. И все это благодаря Иисусу Христу в нашей жизни. Братья и сестры, здесь еще сказано о том, что в жизни у христианина есть тот, кто против нас. Кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? То есть в нашей жизни есть противники. Дальше. Есть обвинители. Кто будет обвинять избранных Божьих? У нас есть обвинители. Дальше. У нас есть те, которые умерщвляют нас всякий день. За тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Кажется, братья и сестры, ну человек живет святой жизнью, да? Мирный, добрый, любвеобильный, не участвует в делах мира сего. Но какие противники? Все его должны любить. Какие обвинители? Какие враги? Однако мы читаем, братья и сестры, что враги его, домашние его. Дом восстает. Мать против дочери, муж против жены, ближайшее окружение восстает. Лучше бы ты был таким-таким, с тобой бы ходили бы в кино, в казино, пьяницей ты был, чем стал сектантом. И вот начинаются разные драмы закатывать и так далее. От государства начинается притеснение. Написано, что положили руки на апостолов, заключили их в темницу. За что? Святых апостолов в темницу заключили. За проповедь о воскресении Иисуса Христа зажегся свет, и тьма начинает восставать. Братья и сестры, когда мы с вами являемся носителями света, мы становимся мишенью для всех сил тьмы. Этого вся сила тьмы, она будет обращена против вас. Но не бойтесь, Господь говорит, я за вас. Не бойтесь. Те, кто будут вас обвинять, я оправдываю вас. Вы знаете, сатана клевещет на избранных Божьих день и ночь. Вот сатана приходит к Богу, Отцу, и говорит, это твой святой? Он в твоем списке, в книге жизни его имя записано. А ты посмотри на его жизнь, посмотри на его мысли, смотри, какие он сайты посещает, как он живет. Посмотри, смотри. Сатана четко вот ходит по нашим пятам, он знает все свое в нас, все Божье в нас он не знает, а все свое в нас, мысли, которые мы приняли от сатаны, он тоже знает, все свое, у кого что. И он говорит, вычеркни его из книги жизни. Он называется верующим, но он не делает мои дела. Он недостоин называться твоим сыном. А мы читаем, а Бог оправдывает нас, а Иисус Христос говорит Богу Отцу, Отец, пощади его еще на 3 года. Может, он покается, может, обновит жизнь свою. Ради меня пощади его, пощади. Может быть, он еще плод принесет. И написано, чем занимается сегодня Иисус Христос на небесах. Он ходатайствует за нас. Когда сатана приходит и клевещет на души детей Божьих, а мы даем много поводу дьяволу клеветать на нас, мы далеки с вами от святости, далеки с вами от того, чтобы жить отделенной жизнью. Часто много согрешаем. Написано, мы все много согрешаем. Так вот, мы часто много поводов даем клеветнику душ наших. А Иисус Христос заступается за своих и говорит, пощади, ради меня самого. Друзья, самое великое благословение для детей Божьих – это быть на устах нашего Господа. Вот написано, извергну тебя из уст моих. Что это означает? Я перестану о тебе ходатайствовать. Я перестану о тебе молиться перед Отцом Небесным. Друзья, это самая великая трагедия для христиан, когда Иисус Христос тебя изверг из своих уст, Он больше о тебе не ходатайствует. И тогда вся клевета сатаны, она напрямую без ходатая поступает к Отцу Небесному, и нет жертвы больше умилостивления для тебя. Христос о тебя изверг из своих уст. Это самое страшное, друзья. Самое страшное – исчерпать Божье долготерпение и милость Божью. Господь щадит, Он нас милует, много милует, но не вечно духу моему быть, Господь говорит, пренебрегаемым человеком, не вечно. Вот вы сегодня здесь находитесь в собрании, Дух Божий вас побуждает к покаянию сегодня. Я знаю, что в нашем собрании есть те люди, которых сейчас Дух Святой побуждает, выйди, покайся, примирись с Богом, начни, чтобы твоя жизнь была завязана в узле жизни с Господом. И если вы сегодня пренебрежете, я не знаю, будет ли Господь еще ваше сердце стучать, я не знаю. Это очень серьезно, друзья. Это судьбоносно для вас. Вот к чему побуждает вас сегодня Дух Святой, всех находящихся в этом собрании? К покаянию,
к обновлению своих отношений с Богом, к посвящению, к отделению от греха, друзья. Вот это самая важная проповедь, она не с кафедры, она в вашем сердце сейчас происходит. Дух Святой сейчас вам говорит. Вот это самое важное, друзья. Не пренебрегайте этим, чтобы вам не уйти из этого собрания осужденными Духом Божьим. Пусть Господь, друзья, нас благословит, чтобы преодолевать все, что против нас, все обвинения, все противостояние, все гонения, и все это преодолевать силой Божьей. На этой неделе такая была памятная дата в нашей семье. Ровно 80 лет тому назад, 16 июля 40 года, мой дедушка Иван Михайлович Хорев, служитель, благовестник Дома Евангелия, он умер в тавдинских лагерях. Мы получили официальную справку из Севуралага, северноуральские лагеря, это Свердловская область, город Тавда, о том, что он умер 16 июля 40 года, захоронен на кладбище для заключенных. По причине давности место захоронений обнаружить невозможно. Но я вспомнил одну историю. Я недавно прочитал его уголовное дело. Сделал запрос, и мне передали, вызвали в управление ФСБ здесь в Москве. И дали возможность прочитать уголовное дело моего дедушку. Я там нашел его фотографию, фаст в профиль, тюремный снимок, последний снимок его жизни. Он прожил всего 48 лет. И я прочитал воспоминания моего отца о своем отце. Когда он был молодым человеком, он ездил в город Шостка, Украина. Он там тайно принял крещение, когда ему было 25 лет. И пресвитер Шостинской церкви, ему молодому человеку, это было в конце 50-х годов, отозвал его в сторону и доверительно рассказал одну историю. Говорит, я участвовал в похоронах твоего отца. И я свидетель последних дней его жизни. И он ему подробно рассказал, как мой дедушка умирал. И он ему напомнил одну важную деталь. Говорит, ваша мама получала письмо? Получала. А что было там написано в этом письме? Ты помнишь? И помню. Там было всего два предложения. «Моя милая Грунечка», ее звали Агриппина Михайловна, «моя милая Грунечка, если ты услышишь, что я умер, то не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь. Твой Ваня». Он говорит, так вот это письмо я написал под диктовку твоего папы. А он, умирающий рукой, нашел силы только поставить подпись под это письмо. И, друзья, вот так уходили с этой земли святые и верные. Не боялись тюрем, оставляли на Божье попечение свои семьи. Это было накануне блокады Ленинграда, 40-й год. И Господь чудным образом сохранил жизнь семьи во время блокадного Ленинграда, когда всех кошек и собак съели. Знаете, ни одна собака не бегала по улицам блокадного Ленинграда. Всех собак съели. Все, что бегало, все съели. А потом от голода умирали все соседи, вспоминает мой отец. Говорит, всех выносили, помогали выносить, складывать вот так в белых простынях возле подъезда. А наша семья, вдова и четверо детей, все выжили. И не потому, что у нас были большие запасы, а потому что, Господи, мое отсутствие восполни своим присутствием. Бог был с нами. Господь сохранил избранных своих. Написано, ни настоящее, ни будущее, ни начало, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни голод, ни война, ничто не отлучит. Господь не посрамит свои. Господь будет питать во время голода, и во время лютое будут сыты. Это на обетование Божие, братья и сестры. Итак, братья и сестры, я буду заканчивать слово. Бог не щадит грех, Он верен. Он не пощадил Сына Своего, чтобы каждый из присутствующих здесь имел право быть оправданным, усыновленным, искупленным и умиротворенным, и найти спасение через Иисуса Христа. Другого спасения, другой двери к Богу, доступа к Богу нет. Христос – единственная дверь к Богу Отцу. Всякий, приходящий к Отцу Небесному, приходит только через Иисуса Христа. Он – единственный Спаситель мира. И хотелось бы сказать, что сегодня Господь желает вам подарить самое великое благословение в жизни. Знаете, в чем оно стоит? В том, чтобы простить ваши грехи. «Благослови, душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его, Он прощает все беззакония твои». Вот это самое главное благословение, вы должны успеть пережить в своей жизни. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Итак, я хочу вас позвать к этому блаженству, друзья. Слава нашему Господу Иисусу Христу! Аминь.

Больше молись, беспокойства уходят. Много трудись, несмотря на погоду. Утро встречай непременно с улыбкой. Не унывай, даже если все зыбко. Сильно упал, Бог поднимет, рассудит. Он не сказал, что легко тебе будет. Ранили вдруг, очень больно, обидно. Рядом есть друг, вместе плакать не стыдно. Все отпускай, все, что гложет, терзает. Снова прощай, как Всевышний прощает. Сил уже нет, все равно не сдавайся. Знаешь секрет, на Отца полагайся. Он укрепит, твои силы умножит. Верный не спит, позови, он поможет. Если дожди, тело стонет, как прежде, с кротостью жди, сохраняя надежду. Тяжкие дни переполнили меру, сердце храни, укрепляй свою веру. Просто люби, наш противник коварен. Бодрствуй, не спи, будь за все благодарен. Крепко усвой, Бог тебя очень любит. В истине стой, а Отец не забудет.

вечно темно. И в каждую дверь мимоходом хоть слабо достукнет оно. И в каждую дверь мимоходом хоть слабо достукнет оно.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас мы продолжим чтение книги Джина Эдвардса «Дневник силы или путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

0: Прибыв на берег, Варнава вызвал врача.
1: «За него молодость, он выкарабкается», — сказал врач. «В легких еще осталась морская вода, но за несколько дней горячки она испарится. Что до этого пострадавшего, тут история другая. Во-первых, раны на спине загноились. Заклинаю богами, скажите, как это случилось, что все тело его в открытых ранах? Одного этого было бы достаточно, а у него еще морская вода в легких. Если он и поднимется, то на это уйдет много времени. Я бы не менял пристанище на вашем месте. Ему нужно лежать в покое до полного выздоровления. Я оставлю лекарства для обоих, но прежде всего я оставляю их на милость богов. Вы говорите, что у вас в Памфилии есть друзья?»
2: «Да», — отвечал Варнава, — «в столице вашего края, Пергии, но я еще не давал им о себе знать».
1: «Вам они понадобятся, по крайней мере, эти двое нуждаются в их уходе. В течение еще нескольких недель исход для вашего друга с осеченной спиной может быть любым. Не перевозите его из этой гостиницы подольше. Кстати, мне уже доводилось видеть следы бичевания. Вы, евреи, когда вступаете в спор о своих учениях, то для вас нет границ стремлений доказать свою правоту, не так ли?» Павел засмеялся. Врач улыбнулся тоже. «Он не утратил чувство юмора. Ему оно понадобится».
0: Когда доктор ушел, Павел приподнял голову. «Пусть пока верующие не знают, что мы здесь. Ты знаешь, каковы иудеи? Если человек болен, значит, Бог наказывает его».
2: Варнава нахмурился.
1: «Если я встречу их, то как объясню наше столь долгое присутствие безо всяких к ним визитов? К тому же я не уверен, что пострадать при кораблекрушении означает то же, что и заболеть.

даже для самых религиозных иудеев. Ничего, мой дорогой друг, святые в Пергии не просто иудеи, они также твои братья и сестры во Христе. Павел откинулся назад на соломенный матрас. Надеюсь, ты прав. Меньше всего хотелось бы мне услышать проповедь о том, каким это неверным нужно было оказаться в глазах Бога, чтобы понести столь суровое наказание. «Нет, они такого не скажут», — ответил Варнава приветливо. «Они просто обличат тебя за недостаток веры». Смех Павла перешел в болезненный приступ кашля. Вечером следующего дня маленькая горница, где лежали выздоравливающие Павел и Марк, уже была наполнена братьями и сестрами из Пергии, пришедшими их навестить. Варнава решил сделать по-своему. На протяжении двух последующих недель верующие из Пергии служили Павлу и Марку любовью, как если бы у них не было более важного дела. «Они такие прекрасные христиане, как нам и говорили», — радовался Павел. В эти дни Варнава проводил свой досуг с одним из братьев по имени Агира, мужем исполинского роста. Они познакомились в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы уже около 17 лет тому назад. Агира поведал ему, как группа уверовавших иудеев появилась в Пергии и Памфилии. Агира был купцом, который жил торговлей, покупая и продавая в порту Аталии. Он также менял свои товары на те, что сплавляли в Пергию с севера по реке Цитрус. Оказалось, что Агира хорошо знал земли, лежавшие к северу, и обычаи местных племен. «В этой части света, кроме нас, верующих нет. Я знаю это точно, потому что не раз ездил августинским трактом в Галатию. И снова отправлюсь туда в июле». «Сейчас апрель», — размышлял Варнава. «Мы не можем ждать до июля». «Нет, в апреле ни за что. В это время года в горах полно разбойников. Нужно подождать», — отказывался Агира, потом добавил. «Зато сейчас самое время перевести Павла и Марка в мой дом. Они, должны быть, уже смогут осилить 7 верст пешего хода до него. Там у каждого будет своя комната». Агира и его семья перебрались из своего дома к другой семье, чтобы оставить весь свой дом в распоряжении троих братьев во Христе. Драгоценные души святых в Пергии. Они взирали на страдания, выпавшие Павлу, не как на Божье наказание, а как на чудеса его милости и избавления. Прошло 2 недели, и Павел с Марком уже могли выходить, хотя еще обоих мучил кровяной кашель. Каждый вечер Марка сваливала горячка, длившаяся до 2 часов кряду. Павла больше всего донимала болевшая спина, раны все еще были воспалены. Силы возвращались к обоим медленно. Однажды утром Марк проснулся от высокой температуры. «Болезнь вернулась», — сокрушенно простонал он. «Боюсь, я уже никогда не встану на ноги». Безнадежность охватила его. В тот день к вечеру Марк, которого все еще не отпускала лихорадка, добрался до гостиной, где беседовали Варнава и Павел. «Можно мне сказать? Я слышал, что завтра из Италии отплывает корабль». Марк замялся. «Он направляется в Цезарию». Сердце Павла ёкнуло. «Оттуда я смогу добраться до Израиля за неделю. Братья, я должен вернуться домой. Мне кажется, я умираю. Может, этого не случится, но от меня сейчас все равно нет никакой пользы ни одному из вас». Оба апостола сидели, опешив. Никто не проронил ни слова. «Дядя, ты должен меня отпустить». Павел на Марка не рассердился, но его просьба стала для него неприятной неожиданностью. После долгих уговоров они с Варнавой уступили желанию Марка, хотя и нуждались в нем отчаянно. Что больше всего заботило Павла, так это то, как повлияет на состояние внутреннего духовного человека Марка его возвращение домой. Павел боялся, что Марк навсегда потеряет уверенность в себе, если решит вернуться в Иерусалим. Варнава в первую очередь подумал о тех трудностях, которые повлечет за собой отъезд Марка,
Еще он переживал, как его сестра воспримет то, что Марк сдался. Только один вопрос задал он Марку напоследок. «Ты уверен, что должен ехать?» «Да, я так больше не могу. Нам будет очень трудно, почти не под силу продолжать путь без тебя, Марк», — тихо сказал Павел. Марк опустил глаза. «Делай, что считаешь нужным», — добавил Павел. «Но скажи, как ты будешь добираться от Цезарии до Иерусалима?» «У нас есть близкая родня в Цезарии», — ответил Варнава. «Мы проводим тебя до порта, Марк». «Спасибо, Павел». Часом позже двое старших возложили руки на молодого и помолились за него, благословив на обратный путь домой. «Отъезд Марка заставил нас поистратиться», — сказал Варнава, когда они возвращались из порта в дом Агиры. «Теперь надо умерить расходы, пока мы не попадем в город, где сможем усердно заняться каждый своим ремеслом». «Да уж», — повторил ему Павел задумчиво, «к тому же теперь нам придется нести всю поклажу самим, и поэтому пищи будем брать в дорогу меньше. Значит, придется экономить и деньги, и продукты». «Он еще молод, Павел, со временем возмужает. Одно могу сказать точно, его сердце в Израиле, а не здесь», — подытожил Павел. «Быть может, но нам его помощи будет не хватать», — сказал Варнава, глядя в сторону тракта, ведущего из Пергии на север. «Это самый пустынный и опасный тракт во всей империи», — рассказал Агира. «Даже могущество Рима не смогло его укротить», — добавил другой брат. Четверо братьев, живших в Пергии, собрались в доме Агиры, чтобы помочь Варнаве и Павлу советом и помолиться с ними о путешествии на север. Августинский тракт был построен римлянами, то бишь рабами Рима. Он взбирается вверх по холмам, пока, наконец, не достигает плато, которое выше того места, где мы сейчас, почти на версту. Лишь недавно в этом году стали отправляться на север. До этого дорога была непроходима из-за снежных заносов. Было бы разумно подождать, пока солдаты римского гарнизона не пройдут пару раз в Галатию и обратно по этой дороге. Мы помолимся о водительстве Божьем и верим, что мы должны идти сейчас, — был единодушный ответ обоих мужей. «Тогда всегда старайтесь к кому-нибудь пристать в дороге, чтобы не идти одним. Есть на пути почтовые станции или гостиницы?» «Да, но не все из них открыты в это время года. Скажу больше, именно сейчас их меньше всего. Зима еще не отступила, после ранней весны часто зима берет свое». «Это нам уже не раз говорили», — ответил Варнава. «Но ни разбойники, ни даже холод станут для вас главной опасностью». «Что же тогда?» «Наводнение. Неожиданные, непредсказуемые потоки воды, изливающиеся ниоткуда. Потопы в этих местах знамениты. Многие из путешествующих по тракту были ими смыты. Вода с гор несется по дороге между ними, как по руслу реки, сметая людей во мгновение ока». Агира помолчал, затем добавил. «И еще одно». «Ну нет», — скривился в гримасе Павел. «Агира, прошу, хотя бы одно доброе слово», — взмолился Варнава. «Лед и вода уже начали таять, так что даже без внезапных наводнений реки будут полноводны и бурны, и переправа через них может оказаться невозможной. Так что помните, не идите в одиночку». «Также после первого дневного перехода отсюда старайтесь всегда двигаться по ночам, да и то в полном молчании. Воры и грабители поджидают путников в укромных местах вдоль дороги. Когда придете на почтовую станцию или гостиницу, не входите и не ночуйте, если только там не будут римские солдаты. Разбойники часто нападают на почтовые станции в это время года. Они избивают путников, грабят и похищают их. Известны случаи, когда путешествующих убивали. Находите где-нибудь в лесу сухие и скрытые в чаще места. Спите там днем.
А если заночуете в гостинице, то даже на присутствие солдат не надейтесь. Воры там завсегдатаи». Агира перевел дух и продолжал. «Что касается разбойников, они всю зиму просидели без добычи. Сейчас они голодны и злы, а потому крайне дерзки. Вот почему путешествовать в эту пору опаснее, чем в любое другое время года». «А если они нападают, то что обычно делают?» «Обычно отбирают все, включая одежду. Иногда держат жертвы при себе, отпуская их потом. У большинства путников денег при себе мало или нет совсем. Если у тебя найдут деньги, то и забьют, потому что ты богач. Если денег не окажется, будут бить уже за пустой кошелек. И так, и этак, а бит будешь». «Предупреждаю вас, братья, некоторых они убивают. Они алчны и дерзки, потому римляне очень редко ходят этой дорогой». Павел вздохнул. «После твоего рассказа уже и кораблекрушение не кажется страшным», — проронил Варнава. «Повторяю, двигайтесь ночью, прячьтесь днем, храните молчание, никогда не спите у дороги или близ нее». «Ищите места повыше. Услышите приближающийся грохот воды, бегите прочь с дороги и взбирайтесь по склону повыше. Какой город на пути будет первым? Сразу, как минуете плато, придете в римский город, очень даже римский. Говорят, что его площадь, а точнее все площади, похожи на сооружение форума в Риме. Название города — Антиохия Писидийская». «Антиохия? Мы ушли из одной Антиохии, чтобы теперь отправиться в другую. Но ничего удивительного. Говорят, 16 городов империи названы Антиохиями». «Вообще-то имя города не соответствует истине, поскольку он расположен за пределами Писидийской области. Он стоит в версте от Писидии. Но это мало кого заботит. Можете считать себя пришедшими в Писидию, как только войдете в Антиохию», — заключил Агира. «После всего сказанного вы по-прежнему уверены, что не хотите дождаться военного эскорта или хотя бы торгового каравана?» «Когда же это будет?» «Никто не знает, через неделю или месяц. Тем временем вы могли бы остаться и помогать нам здесь, в Пергии». «Мы очень к вам привязались», — ответил Павел. «Ваша забота о нас останется в памяти навсегда. А ваша любовь к нам и друг к другу нам не с чем сравнить из того, что нам приходилось встречать с тех пор, как мы покинули дом», — добавил Варнава. «И что же?» «А то, что в Пергии всего 10 евреев, и 8 из них уверовали, слава Богу! Между прочим, половина из них сейчас находится в этой гостинице. Когда мы были в Антиохии, Антиохии Сирийской, а не Писидийской, наш Господь послал нас к язычникам. В Антиохии Писидийской тысячи язычников, и никто из них в этом городе, ни один, никогда еще не слышал об Иисусе Христе, Господе нашем. Мы решили более не ждать и делать то, для чего посланы Богом», — сказал Павел. «С вашего позволения и с вашим благословением завтра мы отправимся к Галатийскому плато. Тогда нам надо приготовить вам пищу в дорогу, ту, что не портится. Мы могли бы только на 2 дня, не более. Мы хотим идти налегке. Марк был нашим носильщиком. В его же отсутствие нам вдвоем надлежит нести труды для троих. Мы 8 человек пройдем с вами день пути, а там попрощаемся и оставим вас на попечение Господа», — сказала Гира. «Наутро, еще до восхода солнца, 8 братьев во Христе, дорогих святых, которые уже столько помощи оказали троим друзьям, отложили свои дела и пошли вместе с 2 путниками. Они прошагали с ними почти до вечера.
Сегодня вечером вы будете в безопасности. Здесь есть места, где за плату вам будут рады, как гостям. Но завтра вы уже не увидите домов вдоль дороги. Никто не отважится устроить очаг у тракта, пока он не достигнет Антиохии Писидийской. Еще один совет – это о Галатии. Вы знаете, что больше половины жителей империи – рабы. В Галатии даже более того – 8 из 10. К тому же они очень-очень бедны. В городах и селениях удручающая нищета. Из-за преобладания рабского населения вы почти никого не найдете, кто бы понимал грамоту и мог писать. Имейте это в виду, проповедуя Христа. Те немногие, кто умеет читать и кто обучен письму, а их еще меньше, будут греческими или еврейскими купцами. «А есть ли там освобожденные из рабства?» – спросил Павел. «Рабы, занимающиеся ремеслом, свободны?» «Да, некоторые освобожденные есть, но их гораздо меньше, чем можно встретить в большинстве других мест». Народность фригийцев составляет самую большую часть населения Галатии. Слово «фригиец» означает на латыни «раб», как вам известно. Буквально они порабощенный народ, а значит, почти никто из них так и не был освобожден своими хозяевами. По правде сказать, мало кто и желает этой свободы, потому как жизнь вольноотпущенников в Галатии намного тяжелее, чем у рабов. «Брат Павел, ты сам узнаешь, как нелегко добывать себе на пропитание в Галатии. Рабов так много, что они захватили рынки, их цены всегда ниже тех, что у приезжего купца. Для тебя будет подарком с неба, если удастся в день заработать динарий». «О, у них хождение и монеты?» «Ну, большинство, как и по всей империи, никогда монет не видели, или, по крайней мере, их ход не пускают. Почти все сделки – это обмен товарами». «Тогда я и не стану работать за динарии. Я тоже буду обменивать свое ремесло на необходимое». «А можешь ли ты обменять свой труд на меньшее, чем раб?» «Нет, не могу. А это значит, придется голодать. Если только кому-нибудь не будет безразлично лучшее качество работы в моем ремесле». «Что ж, пора прощаться. У вас уйдет от 5 до 10 дней на дорогу до Плоскогорья, смотря какая погода. Братья и сестры, любовь вашу и заботу о нас мы приняли как от самого Господа», — обратился к провожавшим Варнава. «Вы храбрые мужи», — произнес Агира. «Теперь давайте встанем вокруг этих двух безумцев и попросим Господа нашего хранить их в пути». Они обнялись, запели гимн и попрощались. Так это было. В 6-й год правления императора Клавдия двое апостолов, что значит посланные, отправились в самый глухой угол того мира, где еще не была проповедана благая весть. Они пошли за пределы, очерченные картами, к языческим народам, где об имени Христа никто еще не слыхал. Вскоре они насадят церкви среди необрезанных язычников, церкви, столь не похожие на какие-либо виденные прежде. Но все это будет после того, как эти двое еще не раз заглянут в глаза смерти.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

любить легче, брата труднее любить. Нужно порой на плечи ношу его взвалить, и эта ноша чья-то, тяжесть чужих забот. Смотришь глазами брата, помощи молча ждет. Шапкой у мономаха голову клонит вниз. К телу своя рубаха ближе, хоть как, борись. Носить бремена друг друга — это совсем не мед. И равнодушье вьюга часто в душе метет. Разве я брату сторож? Змеем ползет вопрос. Сколько на свете горя, сердцу не хватит слез. Но брата в беде оставить, Каином значит стать, легче любить устами. А как же душу отдать? Голос совести слушай, он ведь умолкнуть может. Помни, что равнодушие — это убийство тоже. В жизни порою надо не подвигов славных рать, а просто, не за награды, чашу воды подать. Всех нас влечет вечность, искрами звезд, огней. Бога любить легче, брата труднее любить. Но что без любви святость? В чем ее суть видна? К Богу любовь и к брату — это любовь одна. Аминь.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

Мы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Так автор посланий к евреям описывает верных свидетелей Господни. Посмотрите, как Каин преследовал Авеля, как Иосиф был гоним своими братьями, Саул не прекращал погони за Давидом, Илья вынужден был бежать от озлобившейся Изавели, Иеремия был брошен в колодец, Амос был изгнан за то, что бескомпромиссно передавал слово Господне. Даниил и трое его друзей постоянно подвергались нападкам противников. И время не позволяет упомянуть целый ряд других ветхозаветных, гонимых за правду. И теперь, если вы откроете страницы Нового Завета, то вы обнаружите подобное явление. Враг преследует верных свидетелей Христовых. Посмотрите, что сделали противники правды с предвестником Спасителя, Иоанном Крестителем. Какова была его участь? За правду его сперва бросили в темницу, а потом обезглавили. И с самого начала своего явления народу сам Иисус Христос подвергался гонению в самой яростной и интенсивной форме. Да, от младенчества и до конца его жизни мы видим, как враг с возрастающей ненавистью преследовал его. Но послушайте, как ясно Иисус предсказал не только о своей смерти от рук гонителей, но и предупредил, что такая же судьба ожидает его последователей. Он сказал ученикам: «Вас будут отдавать в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». В другом месте он говорит: «Если меня гнали, будут гнать и вас». «И в мире будете иметь скорбь, вас будут предавать на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». «Даже наступает время, — говорит Христос, — когда всякий избивающий вас будет думать, что он служит Богу». И это мы видим особенно в Первоапостольской церкви, когда иудеи, преследуя молодую церковь, думали, что тем исполняли волю Божию. Посмотрите, с какой горячностью и ревностью преследует Савел Тарсянин верующих. О нем сказано, что он терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. И, возлюбленный, по сей день злоба врага не уменьшилась. Наоборот, зная, что немного ему осталось времени, он еще с большей яростью направляет свои атаки на сохраняющие заповеди Божии, на имеющие свидетельство Иисуса, как сказано в книге Откровения, и на тех, которые следуют за ангцем, куда бы он ни пошел. И вот в нашем очередном разборе 9 главы книги Деяния мы снова встречаемся с этим фактором. А гонители церкви Савли, теперь обратившимся к Господу Иисусу, которого он гнал, Господь дает повеление Анании. Он велит Анании пойти и сказать Савлу, что он теперь избранный сосуд, чтобы возвещать имя Христово, но еще больше, что теперь ему суждено много пострадать за имя Иисуса. И уже несколькими стихами ниже, в этой же самой 9 главе, мы читаем о двух попытках убить Савла за его свидетельство об Иисусе. Итак, возлюбленные друзья, мы видим, как из Ветхого Завета, так и из опыта отдельных детей Божьих на протяжении всей истории Церкви и из того, что учит Слово Божие, что желающие жить благочестиво в этом мире будут гонимы. Поэтому смело можно сказать, что ненависть со стороны мира к верующему является одним из признаков, подтверждающих, что он верный и действительный свидетель Иисуса Христа. Припомним слова Спасителя из Нагорной проповеди. Охарактеризовав семикратным блаженный истинного чада Божия, он заканчивает первую часть своей беседы двумя
добавочными «блаженный». Слушайте, «блаженный», то есть «счастливый»,

изгнанные за правду, говорит Христос, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Изобразив нам подлинное Дитя Божие, воистину родившегося свыше человека, этими двумя последними блаженны, Господь говорит, как на такого человека будет реагировать мир. Иначе говоря, это новая, сверхъестественная, божественная жизнь в чаде Божьем произведет такое воздействие на мир, лежащий во зле и враждебно настроен против Христа, что гонения и преследования будут неизбежны. Это не что иное, как дух Антихриста, ненавидящий живого Христа, живущего в нас. Как важно, дорогие мои, чтобы мы усвоили эту истину. Да, можно быть порядочным человеком, честным и добросовестным, и мир такого человека не будет ненавидеть. Притом можно быть даже религиозным, и мир не будет такого преследовать. Но человека, исполненного Духом Святым, в котором живет живой Христос, мир будет ненавидеть. Вы заметили, что только после того, как Дух Святой сошел и вселился в сердца учеников Христовых, их стали преследовать. Поэтому в большей или меньшей степени каждое чадо Божие будет испытывать сопротивление мира. Если нас вовсе не преследуют, если нас все хвалят и мир нас одобряет, тогда есть основание сомневаться в подлинности нашего христианства. Ибо горе вам, говорит Христос, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Но, дорогие мои, в то же самое время следует проверить себя, следует проверить, за что я страдаю. Родившемуся свыше Савлу Христос сказал, «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». В своем первом послании Петр пишет, «Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Если пострадал как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Из всего этого мы видим, что страдание ради Христа, за имя Его, за правду, является особым признаком Божьего одобрения. «Блаженны вы, радуйтесь и веселитесь, велика награда ваша, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Прославляйте Бога за такую участь». Нам не нужно искать вражеской оппозиции. Она сама собой появится, если мы будем верны Христу. И мы обнаружим, что чем крепче будет наш союз со Христом, тем больше мир нас будет ненавидеть. Правда, будут времена, как в личной жизни верующего, так и в жизни церкви, когда не будет явного, открытого сопротивления врага. Именно о такой передышке мы читаем в 31 стихе 9 главы книги Деяния, где сказано «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь, и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Такая же кратковременная передышка была и в самом начале, когда церковь только что родилась. Сразу же после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы верующие, как сказано, каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Но такие периоды были исключением, а не правилом. Когда читаешь книгу Деяния, преследование особенно очевидно, на ее страницах. Возьмем пример Савла Тарсянина и то, что сказано о нем в нашем тексте в 9 главе. Вначале там говорится о его обращении, как сам Господь Иисус Христос явился ему на пути в Дамаск. Дальше мы видим, как один человек по имени Анания был послан Господом, чтобы помолиться над Савлом, чтобы он прозрел. И возложив на Савла руки, Анания говорит ему, «Брат Савел, Господь Иисус,
явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился». Затем о Савле сказано, что он несколько дней был с учениками в Дамаске. Сказано также, что он тотчас, то есть сразу, стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Каким был результат первого свидетельства апостола Павла об Иисусе? В 21 стихе сказано, как реагировали его слушатели, когда тотчас после обращения и исцеления от слепоты, после исполнения Духа Святого и водного крещения апостол Павел стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Слушайте. «И все слышавшие дивились». Ничего еще не сказано о намерении убить его. И даже после того, как мы узнаем из 22 стиха, что Савел более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос, однако пока ничего не говорится о преследовании. Здесь важно отметить, что только в 23 стихе говорится о замыслах убить апостола Павла. Послушайте, я читаю 23 стих. «Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его». О чем говорит нам этот стих? Почему только после того, как прошло довольно времени, у иудеев появилось намерение убить Павла? Почему в том же городе в Дамаске, когда после своего обращения Павел начал проповедовать в их синагогах, ничего не говорится о таком намерении иудеев? А просто сказано, что слышавшие дивились. То есть враг пока еще не обрушивается на Павла со всей своей яростью. Ответ мы находим в словах «когда же прошло довольно времени». Какой это был период времени? Об этом периоде времени апостол Павел говорит в своем послании Галатам. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Этим и расшифровываются слова «довольно времени», который мы читаем в 23 стихе нашего текста. Почти после трехлетнего пребывания в Аравийской пустыне Павел возвращается в Дамаск и возобновляет свое служение в этом городе. А это значит, что только после этого трехлетнего периода иудеи сговариваются убить его. Что произошло в течение этих трех лет? Что делал апостол Павел в Аравии? Почему только после этого трехлетнего периода враг с такой яростью обрушился против него? Почему раньше, когда апостол Павел проповедовал того же Христа, слышавшие его проповедь, только дивились и смущались? И почему после его пребывания в Аравии те же иудеи в том же городе, которые раньше только дивились его проповедью и приходили в замешательство, теперь принимает конкретное решение убить его? Через это Господь хочет сказать нам что-то важное, дорогие друзья. Период уединенной молитвы, размышления и тишины в присутствии Божьем совершенно необходим для плодотворного труда и свидетельства для нашего Бога. Чтобы приготовить Савла для великой и славной работы среди язычников, Бог приготовил ему место в пустыне. Казалось бы, что апостол Павел был готов, ведь он имел замечательное образование, он исполнен Духа Святого. Что еще не хватало? Разве он не готов? Теперь не время ожидать, размышлять и молиться, теперь нужно идти вперед. Но так ли это всегда, возлюбленные? Дорогие братья и сестры, уединение, не насущная ли это нужда наша? Разве это потеря времени? Как вы думаете, Павел, самый ревностный и энергичный из всех тружеников, не считал, что этот период
общение с Господом в Аравийской пустыне был потерей времени? О, нет! Наоборот, только там, в тиши, он мог узнать Божий план для своего служения. Изолированному от человеческого влияния, Бог сам дает ему откровение своей воли и своего плана. Вот почему Павел мог позже сказать: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Заметьте, что в своих посланиях он несколько раз пишет о том, как он принял служение свое и слово от самого Христа. Например, в 15 главе 1 послания к Коринфянам он пишет: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Дорогие мои, в той или иной степени каждый из нас должен иметь свою Аравию, если мы хотим быть эффективными в нашем служении и свидетельстве для Господа. В первую очередь мы должны не советоваться с плотью и кровью, а уединиться с нашим Господом, чтобы наше служение было ощутим и стало угрозой для царствия дьявола. Нам необходимо иметь свежий, реальный контакт с небом. Мы должны стать членами Совета Господня. Дорогие мои, только тот, кто навыком стал членом Совета Господня, совершал великое для Господа и для Его Царствия. И будьте уверены, враг знает таковых. Явление пророка Ильи на сцену истории Израиля было таким же внезапным, как блеск молнии и раската грома. Этот удивительный человек внезапно врывается на страницы Ветхого Завета. Перед ним трепещет сам царь. Но секрет заключался в том, что Илья был членом Совета Господня. Он мог сказать: «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою». То же самое мы видим и во втором Илье, предшественнике Иисуса Христа, в Иоанне Крестителе. Посмотрите, с какой силой, с каким авторитетом проповедует Иоанн Креститель в пустыне Иудейской. Так же внезапно, как Илья является в Ветхом Завете, выходит этот, последний из пророков Израиля, на сцену истории ее народа. Откуда пришел Иоанн? Где провел он годы, предшествующие его явление? Там же, где и пророк Илья. Послушайте, при первосвященниках Анне и Каифе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. В следующем стихе сказано: «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Там, в пустыне, он научился в тиши ожидать и прислушиваться к тому, что скажет ему Бог. Был глагол Божий к Иоанну в пустыне. Возлюбленные, что самое важное? То, что скажет Господь нам. Почему многое из того, что делается для Господа, приносит так мало результатов? Почему даже тогда, когда проповедуется имя Христа, не ощущается ни силы, ни помазания, ни авторитета, а создается впечатление, вроде артисты выходят на сцену и повторяют религиозные фразы? Столько затрачивается труда, энергии, сколько беготни, а результатов так мало. И дьявол хохочет. И, возлюбленные, причина в том, что мы не назидали словом, не укреплялись с Господом и силой и могущества Его. Не посоветовавшись с Господом, мы пошли. У нас не было этого периода уединения. Мы не научились стоять перед Господом и ожидать, чтобы услышать, что Он нам скажет. В таком случае врагу нечего опасаться. Его царство вне опасности. Возлюбленный, наш авторитет не в наших планах, не в наших амбициях, не в нашем энтузиазме, нет, но в ожидании слова от Господа. Тогда мы можем не только сказать: «Ибо я от самого Господа принял то, что вам преподал». Люди, которым мы понесем эту весть, сразу же узнают, что мы были с Иисусом. И поверьте, враг тоже узнает, наше слово будет силой и с авторитетом Духа Святого. Да, и по той же самой причине враг обрушится на нас со всей своей яростью, ибо его крепости угрожает сила Божья.
Когда Неемия услышал о великом бедствии и уничижении своих братьев, и о том, что стены Иерусалимские разрушены, и врата его сожженные огнем, то он не отправился туда немедленно. Он сел и заплакал, и печален был, и молился с постом пред Господом. Иными словами, он посоветовался с Господом. Он несколько месяцев провел в молитве, и, получив от самого Бога поручение, смело принимается за труд, назначенный ему Богом. Посмотрите, какое гонение ему пришлось претерпеть со всех сторон. Но он не унывал. Он знал, что получил поручение от Бога. Да, все вражеские попытки причинить ему вред и помешать делу Божьему были только доказательством того, что этот труд был назначен для Неемии самим Богом. Но пусть наивысшим примером в этом будет сам Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он стал человеком, чтобы показать нам, как угождать Богу. Наш Господь Иисус Христос проповедовал всего лишь 3 года. Но как долго Он готовился к этим 3 годам служения? И во время своего хождения среди народа Он постоянно пребывал в совете Отца Своего Небесного. Возлюбленные, можем ли мы сказать так, как он сказал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Вот что значит быть членом Совета Господня. В этом весь секрет. Возлюбленный, всем нам Бог назначил место в своем винограднике. Не только Павлу, Моисею, Илье, Нееме, Иоанну Крестителю, но каждому из нас. Кто лучше может знать, как вести эту работу? И что следует делать, как не сам хозяин виноградника? Пойдем к Нему и в тиши прислушаемся к Его голосу. И когда наши сердца загорятся новым видением Господа и слышанием глаголов жизни Его, тогда с авторитетом самого Господа пойдем вперед на радостное служение Ему. И тогда пусть свирепствует враг, пусть он нас преследует, а мы будем радоваться, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Для врага это предзнаменование погибели, а для нас знак, что Бог с нами. Но, может быть, среди моих слушателей есть те, которые еще не знают нашего Господа Иисуса Христа. Мой дорогой друг, склони свою голову там, у твоего радиоприемника, исповедуй свой грех ему и скажи: «Отче, я согрешил против тебя, прими меня в число детей твоих ради Иисуса Христа». И когда ты это скажешь от всего своего сердца и примешь верой дар спасения, то спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Стихотворение «Вечер жизни». Тени вечерние бросил пурпурной краской закат. Он обогрил ветви сосен, как бы свой пышный наряд. Тени крадутся к полянке, я же в раздумье стою. Как у меня на делянке, что придет в долю мою? Буду стремиться я к свету, быть в благодати лучах, как позовет Бог к ответу, чувствовать радость в скорбях. Бог — моя сила и крепость, помощь, ограда и щит. Даже по жизни нелепость кровь Его Сына простит. Надо мне быть благодарной, жить так, как хочет Творец, и не явиться бездарной в день, как придет мой конец. Знаю, появятся тени, будет кончаться мой день. Снова склонюсь на колени, и не страшна смерти тень. Только на Бога надеюсь, мысли, желания к Нему. Я благодатью согреюсь, Господа милость приму. Аминь.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Луки, 1 глава. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях,

они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его». Евангелие от Луки, 5 глава. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не говорить, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем больше распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь крышу спустили его с постелью на средину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал тому человеку: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто этот, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать:

прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и бывшие исполнены страха говорили: чудные дела видели мы ныне. После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» И Иисус же сказал им ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При этом сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше». Евангелие от Луки, 6 глава. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» И Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: Сын Человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами: Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его,
Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам мерою доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой уже отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, к
как вынуть сучок из глаза брата твоего? Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Евангелие от Луки, глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедши к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой, ибо и я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. И говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедши к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время
Он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие, находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него». Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своя терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?»
Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Евангелие от Луки, глава 8. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча эта: семя есть Слово Божие, а упавшие на пути — это те слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желают видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Мать моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?»
и приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падший к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся кто-то ко мне, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же приказал им не говорить
никому о происшедшем».

Небо, день и ночь ты надо мною. Ты влечешь мой взор к себе всегда и своей бескрайней синевою возвещаешь о делах Творца. Он тебя рукой своей незримой распростер над кругом всей земли. Это Бог, Творец, неисследимый, непонятны нам Его пути. Небо, ты с веками не стареешь, не ветшает голубой покров, но с восходом солнца ты светлеешь, полыхая утренней зарей. Хоть не раз в себе сгущались тучи, и твой лик был сильно помрачен, от ударов молнии могучей содрогался нежный твой простор. И тогда ты плакала по-детски, и лились ручьи с твоих очей. Но о чем, скажи, ответь же, твои слезы в темноте ночей? Может быть, о том, что человеком много зла творится на земле, и суды свои свершаешь ты от века в блеске молний, громах и огне. Но когда опять все утихало, позабыв людский грехов позор, и ты нежно людям улыбалась ласковым от солнышка лучом, а когда ты станешь ярко-звездным в лунном блеске в тишине ночей, я приду к тебе с желанием слезным, подниму усталый взор очей, расскажу печаль тебе свою я, принесу сердечную тоску. Небо, ты ведь знаешь, что нигде я на земле покой не нахожу. Оттого я часто так страдаю. Небо, о тебе моя тоска, на земле отрады я не знаю, манит меня дальняя страна. Не за то, что только голубое, потому что я так люблю тебя. Знаю я, что там, за синевою, Родина небесная моя. Знаю я, что там мой Искупитель, мой Иисус, и верю, буду я. Там, где ждет меня Господь Спаситель, где отчизна, милая моя. Оттого так радуется сердце, и когда взираю в небеса, созерцаю образ я бессмертный дивного Спасителя Христа. Там, у самых звезд под небесами, будет встреча с любящим Христом. Там, где нет скорбей, за облаками мы увидим свой отцовский дом. И тогда вся церковь, как невеста, будет взята в небо со Христом. Там тогда возрадуемся вместе в чудной встрече с славным женихом. А пока над нами только небо с чистою своей голубизной. Ты прекрасна, ты светло, о небо, ты влечешь в отцовский дом родной.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

Это было в 1937 году. В конце лета меня арестовали, и я оказался в КПЗ, в камере одиночки. Бог провел меня через горнило испытаний, через долину смертной тени, но не оставлял, а поддерживал и укреплял. Больше того, использовал меня как свой инструмент, чтобы достучаться до затвердевших, окаменевших сердец грешников, сделать их способными принять Божью волю. Дело, которое следователь сочинил, я не подписывал, несмотря на изнурительные ночные допросы, а также издевательства и унижения. Однако это не спасло меня от 58-й статьи. Вскоре из одиночки я был направлен в камеру, в которой было невообразимо тесно. Я был поражен тем, что все были удивительно вежливы и уступчивы. Призрак смерти, витавший в этой камере над всеми, заставлял по-новому взглянуть на жизнь, увидеть ее ценность и уникальность. В ней находились люди самого различного происхождения и социального положения. Рабочие крестьяне, верующие и атеисты, священники и партийные работники разных рангов. Все жили надеждой на чудо. Когда по внутритюремной радиотрансляции начинали зачитывать очередной список приговоренных к расстрелу, в камере все замирали, напрягая слух и устремляя взор на черный рупор репродуктора, висевший на стене. Хрипловато, но членораздельно произносились фамилии, повергая в ужас названных. На моих глазах в один миг побелели волосы у первого секретаря обкома одного из приволжских городов, когда он услышал свою фамилию. Но в тот же день было названо и мое имя. Сердце мое дрогнуло. В горле вмиг пересохло. На лбу выступил холодный пот. Я обвел медленным взором бледные лица еще 11 приговоренных. В камере царила могильная тишина. И вдруг, среди этой жуткой тишины, оцепенения и страха, как будто нежный голос прошептал мне: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Эти слова из 49-го псалма наполнили мое сердце неземным миром и покоем. Страх отступил. Я не забыт Богом, и в этот тяжелый момент моей жизни Он был рядом. И вновь я как будто услышал: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обречения?»

их убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Окрепшим голосом я свидетельствовал им о спасении и любви Божией. Все молчали. Стены камеры своей серой массой, казалось, хотели раздавить горстку обреченных несчастных людей. Вдруг вялым, разбитым голосом бывший секретарь обкома сказал: «Слушай, христианин, ты так твердо веришь во всемогущего и всесильного Бога, но тебя, как и меня, атеиста, ждет пуля. Может ли твой Бог спасти тебя?» Я твердо ответил: «Да, но у Бога есть также план для спасения всех грешников. Он не желает, чтобы кто-либо погиб. Он хочет спасти всех. Кто знает, не для того ли Бог послал меня в эту камеру, чтобы засвидетельствовать и вам об этом в, может быть, последние часы вашей жизни, чтобы вы с верой обратились к вашему Спасителю и получили от Него прощение грехов и вечную жизнь». На бледно-сером лице обкомовца появилась вымученная, страдальческая улыбка. Его губы что-то шептали. «Если верить всему, что ты тут говоришь нам, то мы должны быть счастливы, приняв 10 граммов в затылок», — сказал другой. Его запавшие, заросшие щетиной щеки нервно подергивались. В камере повисла гнетущая тишина. Казалось, сумрак адской ночи наполнял и без того мрачное помещение сомнением и неверием. Я почувствовал огромное желание воззвать в молитве к Богу и обратился к присутствующим. «Друзья, я хочу помолиться. Вы не будете возражать?» Все по-прежнему молчали. Вдруг огромный детина, доселе не проронивший ни слова с той минуты, как услышал свой смертный приговор, заикаясь прерывающимся голосом, сказал: «Дружище, я не знаю тебя, но если ты говоришь о том Боге, о котором так много говорил мне мой дедушка, которого забрали в 13-м с концами, молись, молись за меня. Я знал Бога с детства, но противился Ему всю жизнь до этого момента. А теперь, в конце моего пути, я, как смиренный проситель, стою перед Ним». Слезы потекли из его глаз. Он застонал: «Боже, о Боже, прости меня, грешника, помилуй, прости». Я встал на колени и начал молиться. Я благодарил Бога за величайшую любовь, явленную миру в Иисусе Христе, за Его смерть на Голгофском кресте ради всех грешников, за обстоятельства, в которых Он находит и обращает к Себе заблудших и пропавших, за незабытые молитвы дедушки, теперь исполнившиеся. Я молился за каждого узника, за себя, а также за наших мучителей и палачей. Открыв глаза, я был поражен. Большинство заключенных стояло на коленях. Что это было? Страх перед смертью или благодать Божия пробудила их сердца? Чувствовалось, что Бог был рядом. Страх и ужас отступили. После молитвы в камере завязалась оживленная беседа. Казалось, стены расступились, и в камере стало светлее. Люди почувствовали утешение и ободрение в своем горе. Дух Святой совершал свою великую работу. Вдруг репродуктор щелкнул, зашипел, и затем я услышал свою фамилию. «Ну, вот и все», — мелькнуло в сознании. Разговор в камере сразу оборвался. Я вновь опустился на колени, еще раз исповедовался перед Господом, просил прощения у своих притихших товарищей по несчастью, собрал все свои силы и как можно спокойнее сказал: «До встречи у ног Христа». В следующее мгновение загремел замок. Железная дверь открылась. За ней стояли три дюжие конвоира. Кто-то из заключенных крикнул: «Держись, брат!» Однако, едва я сделал первые шаги по коридору, какой-то холод пронзил меня, и моя внутренняя молитва прервалась.

0: а ноги налились свинцом. Силы оставляли меня, и в этот момент я вновь будто услышал: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Эти слова из 120-го псалма, явившись как имеющие силу и власть посланники Божьи, укрепили меня и вновь восстановили мир и покой в душе. Я понимал, что отсчитываю последние шаги моего земного существования. К моему удивлению, меня завели в просторный светлый кабинет. За столом сидели два ГПУшника, молодой лейтенант и капитан лет 30, который, не обращая на меня внимания, листал лежавшую перед ним папку. Не поднимая глаз, он заговорил: «Гражданин Хохлов, по гражданской специальности ты числишься кузнецом. Так вот, есть у нас одна работенка для тебя. Если ты справишься с ней, то и мы поможем тебе, чем сможем. А работенка очень простая. Нужно всего лишь подковать одну лошадку. Все 4 копыта. Ну а мы тебе за это заменим расстрел на 9 лет лагерей в Красноярском крае. Правда, лошадка наша немного с характером, дикая одним словом. Но тут он впервые на меня посмотрел и ухмыльнулся. Твой Бог, надеюсь, поможет тебе. Ну так как?» Ухмылка застыла на его лице. «Да, гражданин начальник», — ответил я спокойно. «Вы верно сказали. Бог мой поможет мне. Я готов выполнить ваше поручение». При карагандинском лагере была небольшая кузня. Сделав необходимое приготовление, мы отправились на конюшню, где была та самая лошадка. Оказалось, это была вовсе не лошадка, а молодой справный жеребец. Он никого к себе не подпускал, кусался и бил ногами всех подряд. Ухаживали за ним с особой осторожностью, кормили и поили с помощью длинного шеста. Прежде чем приступить к делу, я тут же на виду у всех преклонил колени и обратился к Богу. Может быть, Даниил, когда его бросали в львиный ров, молился так же, как я у этой клетки. Может быть, враги его также издевались над ним, отпускали колкие насмешки, как и эти в хромовых сапогах и фуражках с голубыми кантами. Но мне не было до них никакого дела. Я молился Богу. Вдруг я почувствовал Его прикосновение, исполнившее меня силой и уверенностью. Я уже не сомневался в успехе. Поблагодарив Его, я встал с колен и направился к клетке. Когда я вошел внутрь, наблюдатели, стоявшие поодаль, притихли, пристально следя за мной. Даже лейтенант, особо изощрявшийся в издевательских остротах, и тот смолк. И я действовал уверенно и смело. Подойдя к жеребцу, я положил руку ему на спину. Он стоял смирно, не проявляя никаких признаков агрессивности. Затем мне пришлось сначала привести в порядок его стойло, так как здесь давно никто не убирал. Подобрав подковы, я отвязал жеребца, чтобы вывести во двор, где было больше места для главной работы. Бравые наблюдатели при этом не постеснялись увеличить зону безопасности. На их лицах уже не было заметной веселости. Специального станка для подобного дела не было, и я просто привязал коня к небольшому столбику, оставшемуся от какого-то забора. В кармане у меня лежали 3 кусочка сахара. Один из них я протянул жеребцу. Он осторожно взял его с моей ладони. Расчистив копыта, я подковал все 4 ноги. Потом старательно почистил бока, шею, расправил роскошную гриву. Конь, видимо, в знак благодарности, терся своей мягкой мордой то о мои плечи, то о мою стриженную голову. В его больших круглых глазах светилась преданность и покорность, и своим необычным поведением он принудил меня расстаться с последним кусочком сахара. Заведя коня назад в клетку, я напоследок похлопал его по круто выгнутой шее и закрыл за собой дверь. Меня отвели в тот же кабинет. Лейтенант и капитан были уже там. Капитан открыл папку с моим делом и что-то записал. «Расстрел вам заменен 10 годами лагерей строгого режима. Это все, что можно сделать для вас в рамках закона. Мы готовим этап в распоряжение Красноярского ГУЛАГа». «Гражданин начальник, разрешите мне сказать несколько слов?»
1: «Говорите»,
0: словно ожидая этого, сказал капитан. «Гражданин начальник, сегодня в моей жизни был особенный день, в который Бог явил мне свою величайшую милость, и вы все были свидетелями этого. Сегодня Бог также обратился и к вам через этого дикого жеребца, смиренного им. Да, Бог силен смирить гордого, а также надменного сердцем, и противостоять ему никто не может. Никто. Пред ним пишется памятная книга, и от очей его не скрыта ни одна слеза страдальца, ни одна капля крови невинно казненного. Особенно дорога в глазах его жизнь тех, кто страдает и умирает за имя Бога и Сына Его Иисуса Христа». Капитан нажал кнопку. Изменившимся голосом он приказал явившемуся сержанту отвести меня в общую камеру. О судьбе оставшихся в камере смертников я ничего не смог узнать. Воистину, пути Господни неисповедимы.

Момент творения. Гадюка, актриса. Многие животные, чтобы выжить или защитить себя, прибегают к разного рода уловкам. Африканская гадюка – типичный пример змеиной мудрости. Эта гадюка не опасна, но если вы попытаетесь схватить ее, она свернется кольцом и выбросит вверх голову, точно как кобра. Вряд ли кому-то захочется взять в руки кобру. Но если вы все же предпримете еще одну попытку, гадюка поймет, что ее план А не удался, и перейдет к плану Б. Бросится на вашу ногу, как будто хочет укусить, в надежде, что теперь-то вы убежите без оглядки. Если и это на вас не подействует, африканская гадюка переходит к плану В, начинает корчиться, словно в агонии, а потом переворачивается на спину, и из ее пасти вываливается язык, как у мертвой. Даже если вы в это время возьмете гадюку в руки, она будет играть свою роль до тех пор, пока вы не опустите ее на землю. Если же положить ее брюшком вниз, она снова перевернется на спину и будет убеждать вас в своей смерти. Иисус учил христиан быть мудрыми, как змеи, но при этом простыми, как голуби. Он наделил африканскую гадюку мудростью, но представьте себе, насколько щедрее он одарит нас, если мы только позволим ему это сделать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

О, если бы я знал кончину дней моих, о, если бы я знал, что ждет меня за гробом, не стал бы тратить я мгновений дорогих, я отдал бы и жизнь, и сердце Богу. О, если бы я знал, пронзительный сей крик там будет раздаваться долго-долго, но этим оправдания не будет для души. Ты слышал Слово Божье. Тебе в служении пришлось побыть, затем иным путем пошла твоя дорога, твоя дорога жизни, что Господь дарит. Скажи, куда она идет сегодня? Твой путь широк, дорога так мила, но знай, конец пути ужасный, и нет других путей, лишь два пути: широкий путь и узкий, но прекрасный. Идя путем изгнаний и скорбей, себя пожертвовав во имя Бога, ты обретешь мир в жизни сей, и будет радость пред престолом Бога. Когда Господь народ весь соберет и спросит, как ты шел своей дорогой и что ты сделал в жизни для людей и с чем предстал к престолу Бога, что ты ответишь, чем наполнятся уста, что принесешь перед величием Бога? А ныне дверь открыта, и врата не заперты у твоего порога. Иди путем Христа, в нем истину познать ты сможешь, с ним идти несложно, и не придется в горести кричать: «О, если б знал я, что верно, что ложно!» Сегодня Бог через Слово говорит ко всем, кто слышит, кто понять желает, что место есть, Господь в сердца стучит. Открой, впусти, пусть сердце засияет. Пусть радость эта с торжеством всегда ведет тебя за Господом повсюду, чтоб мог всегда прославить ты Христа и рассказать о Господе всем людям.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

Ради тех, которые, быть может, не слышали моей вчерашней беседы, я желаю еще раз поздравить каждого из вас, дорогие радиослушатели, с Новым годом и пожелать самых лучших пожеланий на этот новый, поистине благословенный год. Я хотел бы суммировать все мои пожелания для вас в прекрасном стихе из Священного Писания, в котором апостол Иоанн выражает свои пожелания дорогому христианскому другу. Этот стих пожелания мы нашли в третьем послании Иоанна, втором стихе. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Это моя молитва за каждого из вас, чтобы во всех отношениях вы преуспевали и имели доброе здоровье, так же, как преуспевает ваша душа. Темой наших радиобесед будет «12 шагов в хороший Новый год». Эта серия бесед специально направлена на вооружение вас отношением и взглядом, которые позволят вам усвоить полноту Божьего обеспечения и Божьих благословений в наступающем Новом году. Дело в том, что очень много зависит от двух вещей – ваше отношение и ваш взгляд, когда вы двигаетесь в направлении запланированного Богом Нового года. Эта специальная серия радиобесед основана на послании к евреям. 12 раз в этом послании автор его говорит «будем». Вчера я указал на два аспекта этой фразы, или вернее, слова «будем». Прежде всего, это слово говорит о решении, и во-вторых, все эти предложения, начинающиеся словом «будем», это решения, которые мы должны делать совместно с нашими собратьями во Христе. Они не относятся к вещам, которые мы можем делать совершенно индивидуально, то есть частно. Мы зависим друг от друга. Если мы хотим достигнуть целей, которые перед нами, мы должны достигать их совместно с нашими братьями и сестрами во Христе. В наших последовательных беседах мы проанализируем каждый отдельный случай, начинающийся словом «будем», то есть все решения из послания к евреям, и покажем, как каждый из них может нам помочь по-своему достичь отношения и взгляда, которые являются существенными для успеха в наступающем Новом году. Сегодня, однако, я желаю сказать нечто об историческом фоне верующих евреев. Я считаю, что это снабдит нас, то есть христиан, некоторыми очень важными уроками. Во многих отношениях христиане сегодня унаследовали специальные привилегии, которыми наслаждались верующие из евреев в апостольские времена, но также и специальные проблемы, которые идут вместе с этими привилегиями. Дело в том, что евреи, как говорит об этом само имя, имели иной исторический фон, чем все другие новозаветные верующие. Все другие послания, быть может, за исключением посланий Иакова и Петра, были адресованы верующим, происходившим не из еврейской среды, то есть верующим из язычников. Но это послание было адресовано прежде всего специально верующим из евреев, и это их происхождение дало им много преимущества, много специальных привилегий, которыми не пользовались язычники, то есть верующие, происходившие из других народов, не евреи. Я укажу на три таких преимущества. Прежде всего, эти еврейские верующие были освобождены в течение многих столетий от ужасного греха идолопоклонства и фальшивых культов. Закон Моисея, на котором они строили свою жизнь, изобилует предупреждениями против этих двух вещей, которые являются мерзостью перед Богом. Во-вторых, они знали Писание Ветхого Завета, специального, уникального откровения, данного Богом в Его Слове, то есть в Ветхом Завете еврейскому народу. В-третьих,
Они были знакомы с храмом, с его жертвоприношениями, с формами поклонения, с красивой литургией, со многими вещами, которые могли усиливать и очищать их веру. Но печальная истина есть то, что многие из них не пользовались как следует этими благами. Вот почему автор послания написал им некоторые печальные слова в 5 главе в стихах от 11 до 14. Читаю. «А всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Разве это не трагическая ситуация? Неспособны слушать. Стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Стих 13. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Стих 14. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Это то, что я называю трагедией остановленного духовного развития. Они должны были бы быть зрелыми, расти, но они все еще были духовными младенцами, не могущими принимать в пищу ничего, кроме молока. Я считаю, что то же самое имеет место и сегодня среди многих христиан, которые считают себя настоящими христианами. Причиной того, почему христиане из евреев находились в такой ситуации, было то, что они не исполняли того, о чем пишет автор послания к евреям. Они не практиковались постоянно в отличении добра от зла. Они не прилагали старания к изучению Священного Писания. Они не отдавали первого места духовным вещам в своей жизни. И как результат такого состояния, послание к евреям содержит в себе больше предупреждений, чем в любой иной книге или послании Священного Писания, то есть Нового Завета. Это удивительно. Я приведу вам только 5 кратких цитат из 5 разных мест послания к евреям, которые содержат эти предупреждения. Прежде всего, послание к евреям, 2 глава, стихи от 1 до 3. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродевши о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Здесь мы видим 2 опасности – отпадение и вознерадение. Дальше в послании к евреям, 3 главе 12 стихе сказано: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Величайшей опасностью здесь есть неверие. Послание к евреям, 6 глава, 12 стих: «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Какая же здесь опасность? Леность. Духовная леность. И дальше в послании к евреям, 10 главе, 35 и 36 стихах сказано: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Стих 36. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное». Здесь опасностью есть отсутствие терпения. И, наконец, в послании к евреям, 12 главе, 25 стихе мы читаем: «Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. Если те, не послушавшие глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Здесь опасность состоит
в отвращении от говорящего с небес. Разве это не замечательно, что люди с такой духовной привилегией должны были выслушать предупреждения о таких ужасных опасностях? Сегодня множество христиан, как некогда еврейские христиане, были свободны от идолослужения, знали Священное Писание, Ветхий и Новый Завет, а также были знакомы со всем церковным. Но часто знакомство рождает неподчинение, и в таком состоянии находятся сегодня тысячи христиан. Мой друг, быть может, это и твоя фотография. Вот почему апостол Павел предлагает в послании к евреям 12 решений. Они с успехом могут быть и новогодними. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

короткое двухсложное слово «прости» бывает тяжелее подъемов горных. Как тяжело его произнести, как часто застревает оно в горле. Но с ним связал прощение свое Отец Небесный и Творец прощения. Прощает прегрешение твое, когда другим прощаешь прегрешения. А на кресте кровавое «прости» сказал с собой Отцу за нас Спаситель. Весь грешный мир в Иисусе Бог простил, а вы принять прощение не хотите. Не давит грех, еще не надоел, или на себя надежду возложили, на шаткую опору добрых дел, на временное, что сгниет в могиле. Но если тяжело тебе в пути, и со грехом бороться нету силы, приди к Христу, скажи Ему «прости». Его любовь тебя уже простила. Скажи «прости», перебори себя, всем обижающим скажи «прощаю». Спаситель ждет, Он умер за тебя. Скажи Ему «прости», я умоляю.

момент творения. Гадюка, актриса. Многие животные, чтобы выжить или защитить себя, прибегают к разного рода уловкам. Африканская гадюка – типичный пример змеиной мудрости. Эта гадюка не опасна, но если вы попытаетесь схватить ее, она свернется кольцом и выбросит вверх голову, точно как кобра. Вряд ли кому-то захочется взять в руки кобру. Но если вы все же предпримете еще одну попытку, гадюка поймет, что ее план А не удался, и перейдет к плану Б. Бросится на вашу ногу, как будто хочет укусить, в надежде, что теперь-то вы убежите без оглядки. Если и это на вас не подействует, африканская гадюка переходит к плану В, начинает корчиться, словно в агонии, а потом переворачивается на спину, и из ее пасти вываливается язык, как у мертвой. Даже если вы в это время возьмете гадюку в руки, она будет играть свою роль до тех пор, пока вы не опустите ее на землю. Если же положить ее брюшком вниз, она снова перевернется на спину и будет убеждать вас в своей смерти. Иисус учил христиан быть мудрыми, как змеи, но при этом простыми, как голуби. Он наделил африканскую гадюку мудростью, но представьте себе, насколько щедрее он одарит нас, если мы только позволим ему это сделать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

0: «Пятнадцатая верста, судя по этому римскому придорожному столбу», — произнес Павел, указывая на каменный столб, возвышавшийся у дороги. «Отсюда мы должны начинать свои дневные привалы», — сказал Варнава. «Возможно, эта местность и безопасна, но я не хочу рисковать и на себе убедиться, что это не так. Давай обождем до полуночи, потом будем идти до рассвета. Сегодня, может, нам и не удастся заснуть днем, но к завтрашнему утру ночной переход так нас измотает, что мы наверняка заснем, как младенцы». Оба путника углубились в лес, пока подлесок не стал настолько густым, что преградил им дорогу. Павел стал караулить первым, зная, что заснуть ему будет тяжело. Когда опустилась глубокая ночь, они тихо вышли на дорогу. Перед рассветом они увидели огни придорожной гостиницы, возле которой были привязаны римские колесницы с впряженными лошадьми. «Надеюсь, им не нужна новая упряжь или ее починка», — пробормотал Варнава, входя во двор. «Я с радостью подарю им три упряжи, если только они держат путь на север». К сожалению, солдаты направлялись на юг, и для двух путников эта гостиница, похоже, была последним безопасным местом отдыха на пути в Галатию. Под вечер они расплатились за постой и снова тронулись в путь. Причем хозяин гостиницы уверял их, что пока еще до него не доходили известия о разбойных нападениях. «Конечно, мы открылись только 2 дня назад», — добавил он. Темной, как могила, ночью двое мужей шли настолько быстро, насколько им позволяла выносливость. Всякий странный звук или возникающая тень приводили их в трепет. Внезапно пробежавшая дорогу собака заставила их в полной мере пережить напряжение ночного страха. Прямо перед рассветом они снова сошли с дороги и спустились под кров леса. Преодолев кустарник и подлесок, пробравшись сквозь листву и сучья, они улеглись и оставались без движения до безопасного времени полночной стражи. Теперь дорога стала круто подниматься в гору, и по ней заструились ручьи, напомнив о тающих снегах и внезапных наводнениях в долине. Их ноги скоро онемели от ледяной воды. Наконец, они остановились для сна. У обоих судорогой сводило ноги. Холодный туман всю ночь покрывал лес, и они не могли найти сухого места для привала. Пришлось укрыться кожаными плащами и сесть под деревом, которое непрестанно роняло на них ночную росу. Сон был прерывист и тревожен. «Мы уже прошли расстояние, которое лошадь преодолевает за день пути. Значит, где-то впереди должна быть гостиница», — сказал Варнава и оказался прав. Скоро они пришли к гостинице, хозяин которой сообщил им, что ожидается караван, идущий на север. В гостинице уже были 2 других постояльца — греки, купец и работорговец, направляющийся на рынок Антиохии Писидийской. Последний из них собирался купить новых рабов. «Будут ли при караване стражники?» — спросил Павел хозяина гостиницы. «Вряд ли. Скажу больше, глупо было бы вообще отправлять караван столь рано. Это не смелость, а глупость. Лучше идти неохраняемым караваном летом, когда животы грабителей набиты». «Тогда и нам незачем ждать этот караван», — решил Варнава. «И мы так думаем», — подхватил один из греков. «Может, пойдем вместе?» Павел и Варнава пристально оглядели эллинов и пришли к заключению, что даже самые искусные разбойники не смогли бы выдавать себя за греческих купцов. «Как хотите. Может, вчетвером будет безопасней? Но, сказать по правде, я бы предпочел, чтобы каждый из вас имел при себе римский меч и коня», — добавил с улыбкой Варнава. В тот вечер 4 мужей направили свои стопы по северным склонам римского тракта. Но Павлу казалось, что они вышли слишком рано, к тому же оба язычника слишком громко разговаривали между собой. «Кажется, мы выбрали неважных спутников», — прошептал Павел Варнаве. Перед рассветом четверо путников свернули с дороги и стали карабкаться по склону ближайшего холма, выбираясь повыше. Но здесь деревья были тоньше, заросли не такие густые, как им было нужно для убежища. Наконец, они нашли небольшую рощицу на полпути к вершине холма и устроились там, окружив себя как можно выше валежником. Некоторое время спустя Варнава шепнул Павлу: «Здесь небезопасно, нам нужно найти место получше». Показав своим спутникам жестами намерение изменить место, Варнава и Павел взобрались на вершину холма. После долгих поисков они решили залезть на огромный нависающий скальный уступ. Они выгребли из-под него руками землю и проделали нишу, достаточно вместительную, чтобы подлезть под скалу. Прошло несколько часов, когда их разбудили крики. Разбойники нашли греков. Оба апостола в ужасе наблюдали, как банда грабителей избивала свои жертвы, затем раздела их до нога и стащила их вниз горы за ноги. «С ними могли бы сейчас быть и мы», — прошептал Павел. «Думаю, им уже известно, что мы где-то неподалеку. Они вернутся нас искать. Оставь Суму здесь под скалой. Нам нужно бежать, и бежать быстро и далеко», — поддержал его Варнава. Двое друзей выбрались из-под скалы, запихнули свои сумки глубоко в нишу под ней и побежали как можно быстро и как можно далеко, насколько хватило сил. Начал накрапывать дождь. Когда вернулись к скале, забрали сумки и вернулись на дорогу. Они шагали, пока не забрешило утро. «Что это?» — вдруг воскликнул Варнава. «Слушай!» — воскликнул Павел. «Это же вода!» Два путника спешно стали карабкаться на насыпь у дороги. Едва не успели это проделать, как водяной вал выше роста Павла прокатился внизу, превратив дорогу в реку. Онемев от изумления, они смотрели на яростный поток, примчавшийся ниоткуда. «Еще мгновение нас бы уже унесло обратно в Пергию», — печально проронил Павел. «Как при водном крещении, полным погружением», — добавил Варнава со свойственным ему чувством юмора. «Это нам на руку, Варнава. Не терпится узнать, почему. Пока тракт будет затоплен, мы в безопасности от разбойников. Когда вода немного спадет, спустимся на дорогу. Пойдем вброд, это не смертельно». Варнава задумался над идеей Павла. «Ты прав, только глупые дохристиане могут пускаться в путь в такую погоду. Мы подходящие кандидаты для обоих случаев», — ответил Павел сухо. «Во всяком случае, я предпочитаю утонуть, чем быть забитым до смерти». Вода, наконец, спала, и путники два дня брели при дневном свете в воде по щиколотку. Но по истечении этих дней они изнемогли, пищи почти не осталось, и, что хуже всего, погода все более поворачивала на зиму. «Самая длинная зима на моей памяти», — заключил Варнава, когда наступивший вечер принес с собой завывание ветра и промельки снега. «Если мы хотим пережить эту ночь, надо двигаться вперед», — сказал Павел. Завернувшись в свои промокшие от дождя кожаные плащи, два путника пошли по ведущей вверх дороге, пошатываясь и часто оступаясь в холодной воде. «Скоро будем в безопасности», — говорил Варнава, не зная, что самое худшее ожидает их впереди. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в труде и изнурении, часто в бдении. 2 Коринфянам 11:26-27. «Если верить римскому верстовому столбу, то мы, слава Богу, всего в 3 верстах от Антиохии. И если Агира прав, то неподалеку должна быть гостиница». Изможденные и голодные, едва живые, оба путника с трудом тащились вперед. «Впереди река, я слышу ее шум», — сказал Варнава. «Должно быть один из притоков Антхилса». Мы недалеко от Писидийской границы, а это значит, что на берегу должны быть приют, если только мы раньше не замерзнем». Самый страшный из возможных кошмаров возник перед ними наяву. Мост через реку был начисто смыт. Переправиться на другую сторону казалось невозможным. «Это конец!» — сдавленно произнес Варнава. «Смотри!» — воскликнул Павел. Кто-то, возможно, римские солдаты, натянули над рекой веревку, закрепив ее на берегах. Посредине она провисла и погрузилась в воду. «Эта веревка — единственная наша надежда выжить, Павел. Мы должны перетянуть себя сами на другой берег, или же нас ждет смерть». Павел, соглашаясь, кивнул. «Если мы хотим сохранить одежду сухой, то должны раздеться до нога и переправить ее в сумках. Павел, иди первым. Ты понесешь сумму со своим инструментом. Подтягивайся вдоль веревки, перехватывая ее руками. Но ни за что не отпускай веревку. Если упустишь ее, то течение тебя унесет. Как только выберешься на другой берег, я отправлюсь вслед. Понесу сумму с нашей одеждой. Постараюсь сделать все, чтобы вода ее не коснулась, и нам было бы во что одеться на том берегу». Павел быстро разделся, свернул свою одежду, глубоко засунув сверток в сумку и положил поверх покрытые воском свитки. Потом ухватился за веревку, скользнул в ледяной поток и начал пересекать реку, хватаясь за веревку то одной, то другой рукой. Он тут же перестал ощущать дно под ногами и продолжал продвигаться, только крепко держась за веревку. Так он достиг середины реки. Когда утопленная часть веревки появилась на поверхности воды, Павел крикнул: «Веревка размочилась, вот-вот порвется!» Он поспешно вытянул руку и перехватил ее выше истертого куска. В то же мгновение веревка порвалась, и сила ее натяжения выбросила Павла на другой берег. Павел быстро выбрался из воды, обернулся, отчаянно глядя на Варнаву, потом подбежал к дереву, голый, дрожащий от холода, снова посмотрел на Варнаву. Слова были бессильны. Два человека были разделены бурлящей рекой, оба без всякой возможности пересечь ее, чтобы воссоединиться. Только чудо могло спасти Павла от замерзания. Был часто на стуже и в наготе. 2 Коринфянам 11:27. Недолго думая, Варнава устремился с берега вниз в поисках какого-нибудь брода. Часом позже он уже был на берегу, где Павел лежал в снегу без сознания. Он посинел и дрожал всем телом. Варнава сгреб Павла в охапку и бросился бежать, насколько можно было, быстро ища по сторонам глазами хоть какое-то укрытие. Вскоре он заметил пустой сарай для коз. Войдя туда, он завернул Павла в сухую одежду, которую достал из сумы. Несмотря на это, Варнава понимал, что для спасения Павла его скромные усилия более чем недостаточны. Он завернул Павла в оба кожаных плаща, снова подхватил его на руки и побежал в сторону города Антиохии Писидийской. Перед ним возникла гостиница. Варнава ворвался в нее, распахнув двери. «У меня умирающий!» — громко крикнул он в лицо оторопевшему хозяину. «Ну-ка, все, подвиньтесь, дайте место у очага! Быстрее найдите сухую одежду, все равно какую, лишь бы сухую!» Варнава опустился с телом Павла и сел как можно ближе к огню. Постояльцы безмолвно суетились в поисках сухой одежды. «Хозяин, есть у тебя свободная горница?» — позвал Варнава, не оборачиваясь. «Есть. Прибранная?» «Нет, мы только что открылись и еще не успели. Обожги ее». «Что?» «Обожги комнату немедленно. Это тебе дорого обойдется. Сейчас же обожги ее, ты слышишь?» Хозяин гостиницы схватил бутыль с вином и горящий факел, побежал через гостевой зал в пустующую комнату. Начал поливать вином грязную соломенную подстилку, окинул взглядом комнату, затем бросил факел на солому и отступил назад. В тот же миг комната превратилась в пылающий ад. Несколько крыс ринулись вон, все остальное в каменной горнице было уничтожено. Теперь прибери ее и постели свежей соломы. Это дорого тебе обойдется. Делай, что сказано, — возгремел Варнава, и все еще держа Павла на руках возле очага. Комната, наконец, была прибрана, и Варнава отдал последнее указание. «Все возьмите факелы и следуйте за мной. Стойте в горнице, пока в ней не станет нестерпимо жарко». Полдюжины факелов внесли в комнату. Покрытый горой одежды, лежащий на свежей соломе, Павел перестал дрожать и успокоился. «Приведи врача», — обратился Варнава к хозяину. «Твой друг, он еврей, не так ли?» «Да, еврей. Еврей или грек с врачом или без него, он умрет. К тому же никакой врач не выйдет на улицу в такую погоду. Бог забирает к себе только благочестивых иудеев, а этот прославился тем, что общается с язычниками. Он будет жить. А теперь пошли кого-нибудь за врачом и накажи, чтобы тот непременно пришел. Но с врачом или без него этот человек будет жить». Только к следующему утру врач наконец появился. Он увидел истощенного пациента. «У этого человека серьезно воспалена спина, у него жар, в легких вода, и он кашляет кровью. Какой помощи вы ждете от меня?» «Все, что только возможно», — тихо произнес Варнава. «Израненной спине я еще могу помочь, но что до остального, надежды мало. Силы его подорваны. Что ему довелось пережить? Тюремное заключение? Голод? Кораблекрушение и Августинский тракт». «Августинский тракт? Вы те единственные, кто выжил из каравана?» «Что вы сказали?» — не понял Варнава. «Караван был ограблен, все люди убиты. Их убили в гостинице». «Мы слышали о том, что ожидается караван, но ушли до его прихода», — подавленно пояснил Варнава. «Еще два тела были найдены, греческие купцы, по-моему». «Да, мы провели с ними одну ночь», — сказал Варнава. «Река Цеструс вышла из берегов. Наверное, боги желают, чтобы ваш друг пополнил список жертв». «Наш Бог — спаситель всех людей». Врач пристально посмотрел в глаза Варнаве. «Ваш Бог — Бог иудеев?» «Да, мы ученики его Мессии. А откуда вы знаете?» «Раны от бичевания, их 39, не так ли? Но он был избит не раз, дважды. Должно быть, он бунтарь. Вы много знаете об иудеях?» «Я человек богобоязненный. Время от времени посещаю синагогу». Павел зашевелился. «Синагогу?» Доктор посмотрел на него, не веря собственным глазам. «Павел, во имя здравого смысла постарайся заснуть. Забудь хоть на время о своем призвании», — взмолился Варнава. «Какой сегодня день?»
1: «Понедельник».
0: «Мы будем там». «Вы уже можете говорить?» «Он иудей, который пожертвует рассудком и самой жизнью, лишь бы только проповедовать о своем Господе таким язычникам, как вы». «Это странно. Вы не ошибаетесь? Евреи меня не удостоили бы разговором». «Если вы однажды увидите нас в синагоге, то не говорите никому о болезни моего друга». «А, вы об этом. Болезнь есть наказание Божие», — сообразил врач. «Судя по его спине, ваш Бог уже изрядно наказал его». Врач обернулся к Павлу и посмотрел на него, затем опять повернулся к Варнаве. «У меня есть основания подозревать, что в следующую субботу ваш друг сможет присутствовать или в синагоге, или же на том свете. Я склоняюсь к последнему». «Приходите, я буду там. Я буду там», — с усилием произнес Павел. Врач покачал головой и вышел вон. «Ты несносен, Павел из Тарса», — испуганно ответил Варнава. «А теперь засыпай. Я буду там. На своих похоронах ты будешь. Спи». Последующие несколько дней Павел только и делал, что спал. Когда он просыпался, то взахлеб пил воду, но от пищи отказывался. Горячка не оставляла его 4 дня. Наконец, в пятницу жар спал. «Я должен там быть завтра», — вымолвил он. «Пожалуйста, сходи на рынок и купи фруктов». Варнава возмутился против первого намерения и был рад исполнить вторую просьбу. Когда Варнава вернулся, то был раздосадован, увидев Павла сидящим с разложенным на коленях фарисейским облачением. Орудуя иголкой, Павел подшивал голубые кисти по краям. «Тебе должно быть так же легко дается шитье ткани, как и кожи, но руки у тебя все одно сильно дрожат. Ты слишком слаб для такого занятия, и ты не пойдешь завтра в синагогу». «Дай мне и твою тогу, Варнава. Завтра ты должен выглядеть лучше всех левитов, а я здоровее всех фарисеев». Варнава со смехом поднял вверх руки. «Тогда, может, от меня, левита, ты, мой дорогой благочестивый фарисей, примешь обличение за то, что сидишь за работой, когда солнце уже зашло и наступила суббота? Ты оскверняешь шаббат». «Иисус Христос пригвоздил субботу ко кресту, мой друг», — быстро нашелся Павел. «А заодно и еще кое-что должен тебе сказать». Павел поднял на него искрящийся лукавством взгляд. «А Моисею об этом известно?» — продолжал наседать Варнава. «Безусловно, Моисей об этом знает, а вот некоторые из его учеников нет». «И как же, интересно, Моисей относится к такому повороту событий, распятию субботы?» продолжал Варнава, сдерживая прорывающийся смех. «Он очень этому рад. Знаешь, это дело с субботой было для него обузой. И, честно говоря, я сомневаюсь, что соблюдать шаббат ему удавалось лучше, чем тебе. Если ты проживешь достаточно долго, в чем лично я не уверен, евреи этого города еще, видимо, услышат от тебя, где и как именно пришел конец субботе». «Именно так», — отвечал Павел. «Шаббат уничтожен вместе со многим другим». «Интересно, Павел, а что это многое другое?» «А-а-а», — пропел Павел, не глядя даже, как его игла прошивала насквозь левитское одеяние Варнавы. «Такие вещи, как, например, все 600 заповедей Моисеевых и...» «Павел, я беззаветно тебя люблю, но ты наполовину мертв и полностью помешался. Ты слишком немощен, чтобы идти в синагогу. Но если все же ты туда доберешься и тебе дадут слово, и ты посмеешь только сказать то, что мне сейчас заявил, то той половине, которая еще жива, придет конец до того, как ты покинешь синагогу». «Что смерть? Всего лишь отличное средство от безумия», — отвечал Павел, широко улыбаясь и протягивая Варнаве залатанное одеяние. «А что до Моисея, закона и тому подобных вещей, не стоит волноваться. Об этом я говорить не стану. Если мне дадут слово, то оно будет о Христе. А теперь дай мне немного фруктов. Мне еще надо выспаться». Варнава вздохнул. «Ты пошел бы туда завтра, даже если бы знал, что это последний шаг в могилу, не так ли?» «Именно так, дорогой мой сын утешения. А если вдруг ты меня не разбудишь завтра утром на рассвете, то с той минуты тебя будут знать под именем сына гнева Павлова».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Зови Христа в день скорби, когда в море жизни волны уж готовы погубить и в пучине утопить. Призови тогда Христа, и настанет тишина. Призови Христа в день плача, скорбь свою пред Ним не пряча, на коленях изливай, и при этом твердо знай, небо слушает тебя, когда ты зовешь Христа. Призывай Христа всегда, в дни болезни, и когда ты идешь долиной слез, где когда-то шел Христос. Или сердце давит тьма, выход есть, призвать Христа. Не ищи других путей, что избавят от скорбей. Помощь есть одна — у Бога. К ней лежит одна дорога, отвернувшись от греха.

красив, чьи очи радостью сияют, когда другим встречается удача, и в сострадании слезы проливает при виде ближнего, который плачет. Красив, кто, положив устам охрану, раздор молчанием кротким побеждает, жестоким словом не наносит раны, не проклинает, а благословляет. Красив, кто, несмотря на изнуренье, в трудах, в заботах, в стуже или в зное, в чертах лица хранит отображенье блаженного небесного покоя. Красив, чей голос не звучит жестоко, эгоистично своего желая, но говорит о милости высокой, скорбящих к цели славной направляя. Красив, чьи руки в деле постоянно, всегда и всюду доброе свершая, дают всем щедро, неустанно под ношу ближних плечи подставляя. Красив, чьи ноги вслед за блудших ходят по бездорожью, версты не считая, и найденных овец к Христу приводит, их путь к спасению в мраке освещая. Стремление к красоте нам всем присуще, естественное, верное желание, оно заложено в нас всемогущим. Путь к ней открыт через крестные страдания. Лишь на Голгофский крест, в скорбях взирая, нетленную получим красоту. И только там, крови

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

«Пятнадцатая верста, судя по этому римскому придорожному столбу», — произнес Павел, указывая на каменный столб, возвышавшийся у дороги. «Отсюда мы должны начинать свои дневные привалы», — сказал Варнава. «Возможно, эта местность и безопасна, но я не хочу рисковать и на себе убедиться, что это не так. Давай обождем до полуночи, потом будем идти до рассвета. Сегодня, может, нам и не удастся заснуть днем, но к завтрашнему утру ночной переход так нас измотает, что мы наверняка заснем, как младенцы». Оба путника углубились в лес, пока подлесок не стал настолько густым, что преградил им дорогу. Павел стал караулить первым, зная, что заснуть ему будет тяжело. Когда опустилась глубокая ночь, они тихо вышли на дорогу. Перед рассветом они увидели огни придорожной гостиницы, возле которой были привязаны римские колесницы с впряженными лошадьми. «Надеюсь, им не нужна новая упряжь или ее починка», — пробормотал Варнава, входя во двор. «Я с радостью подарю им три упряжи, если только они держат путь на север». К сожалению, солдаты направлялись на юг, и для двух путников эта гостиница, похоже, была последним безопасным местом отдыха на пути в Галатию. Под вечер они расплатились за постой и снова тронулись в путь. Причем хозяин гостиницы уверял их, что пока еще до него не доходили известия о разбойных нападениях. «Конечно, мы открылись только 2 дня назад», — добавил он. Темной, как могила, ночью двое мужей шли настолько быстро, насколько им позволяла выносливость. Всякий странный звук или возникающая тень приводили их в трепет. Внезапно пробежавшая дорогу собака заставила их в полной мере пережить напряжение ночного страха. Прямо перед рассветом они снова сошли с дороги и спустились под кров леса. Преодолев кустарник и подлесок, пробравшись сквозь листву и сучья, они улеглись и оставались без движения до безопасного времени полночной стражи. Теперь дорога стала круто подниматься в гору, и по ней заструились ручьи, напомнив о тающих снегах и внезапных наводнениях в долине. Их ноги скоро онемели от ледяной воды. Наконец, они остановились для сна. У обоих судорогой сводило ноги. Холодный туман всю ночь покрывал лес, и они не могли найти сухого места для привала. Пришлось укрыться кожаными плащами и сесть под деревом, которое непрестанно роняло на них ночную росу. Сон был прерывист и тревожен. «Мы уже прошли расстояние, которое лошадь преодолевает за день пути. Значит, где-то впереди должна быть гостиница», — сказал Варнава и оказался прав. Скоро они пришли к гостинице, хозяин которой сообщил им, что ожидается караван, идущий на север. В гостинице уже были 2 других постояльца — греки, купец и работорговец, направляющийся на рынок Антиохии Писидийской. Последний из них собирался купить новых рабов. «Будут ли при караване стражники?» — спросил Павел хозяина гостиницы. «Вряд ли. Скажу больше, глупо было бы вообще отправлять караван столь рано. Это не смелость, а глупость. Лучше идти неохраняемым караваном летом, когда животы грабителей набиты». «Тогда и нам незачем ждать этот караван», — решил Варнава. «И мы так думаем», — подхватил один из греков. «Может, пойдем вместе?» Павел и Варнава пристально оглядели эллинов и пришли к заключению, что даже самые искусные разбойники не смогли бы выдавать себя за греческих купцов. «Как хотите. Может, вчетвером будет безопасней? Но, сказать по правде, я бы предпочел, чтобы каждый из вас имел при себе римский меч и коня», — добавил с улыбкой Варнава. В тот вечер 4 мужей направили свои стопы по северным склонам римского тракта. Но Павлу казалось, что они вышли слишком рано, к тому же оба язычника слишком громко разговаривали между собой. «Кажется, мы выбрали неважных спутников», — прошептал Павел Варнаве.
Перед рассветом четверо путников свернули с дороги и стали карабкаться по склону ближайшего холма, выбираясь повыше. Но здесь деревья были тоньше, заросли не такие густые, как им было нужно для убежища. Наконец, они нашли небольшую рощицу на полпути к вершине холма и устроились там, окружив себя как можно выше валежником. Некоторое время спустя Варнава шепнул Павлу: «Здесь небезопасно, нам нужно найти место получше». Показав своим спутникам жестами намерение изменить место, Варнава и Павел взобрались на вершину холма. После долгих поисков они решили залезть на огромный нависающий скальный уступ. Они выгребли из-под него руками землю и проделали нишу, достаточно вместительную, чтобы подлезть под скалу. Прошло несколько часов, когда их разбудили крики. Разбойники нашли греков. Оба апостола в ужасе наблюдали, как банда грабителей избивала свои жертвы, затем раздела их до нога и стащила их вниз горы за ноги. «С ними могли бы сейчас быть и мы», — прошептал Павел. «Думаю, им уже известно, что мы где-то неподалеку. Они вернутся нас искать. Оставь сумму здесь под скалой. Нам нужно бежать, и бежать быстро и далеко», — поддержал его Варнава. Двое друзей выбрались из-под скалы, запихнули свои сумки глубоко в нишу под ней и побежали как можно быстро и как можно далеко, насколько хватило сил. Начал накрапывать дождь. Когда вернулись к скале, забрали сумки и вернулись на дорогу. Они шагали, пока не забрезжило утро. «Что это?» — вдруг воскликнул Варнава. «Слушай!» — воскликнул Павел. «Это же вода!» Два путника спешно стали карабкаться на насыпь у дороги. Едва не успели это проделать, как водяной вал выше роста Павла прокатился внизу, превратив дорогу в реку. Онемев от изумления, они смотрели на яростный поток, примчавшийся ниоткуда. «Еще мгновение нас бы уже унесло обратно в Пергию», — печально проронил Павел. «Как при водном крещении, полным погружением», добавил Варнава со свойственным ему чувством юмора. «Это нам на руку, Варнава. Не терпится узнать, почему. Пока тракт будет затоплен, мы в безопасности от разбойников. Когда вода немного спадет, спустимся на дорогу. Пойдем вброд, это не смертельно». Варнава задумался над идеей Павла. «Ты прав. Только глупые дохристиане могут пускаться в путь в такую погоду. Мы подходящие кандидаты для обоих случаев», — ответил Павел сухо. «Во всяком случае, я предпочитаю утонуть, чем быть забитым до смерти». Вода, наконец, спала, и путники 2 дня брели при дневном свете в воде по щиколотку. Но по истечении этих дней они изнемогли, пищи почти не осталось, и, что хуже всего, погода все более поворачивала на зиму. «Самая длинная зима на моей памяти», — заключил Варнава, когда наступивший вечер принес с собой завывание ветра и промельки снега. «Если мы хотим пережить эту ночь, надо двигаться вперед», — сказал Павел. Завернувшись в свои промокшие от дождя кожаные плащи, два путника пошли по ведущей вверх дороге, пошатываясь и часто оступаясь в холодной воде. «Скоро будем в безопасности», — говорил Варнава, не зная, что самое худшее ожидает их впереди. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в труде и изнурении, часто в бдении. 2 Коринфянам 11:26-27. «Если верить римскому верстовому столбу, то мы, слава Богу, всего в 3 верстах от Антиохии. И если Агира прав, то неподалеку должна быть гостиница». Изможденные и голодные, едва живые, оба путника с трудом тащились вперед. «Впереди река, я слышу ее шум», — сказал Варнава. «Должно быть один из притоков Антхилса».
Мы недалеко от Писидийской границы, а это значит, что на берегу должны быть приют, если только мы раньше не замерзнем». Самый страшный из возможных кошмаров возник перед ними наяву. Мост через реку был начисто смыт. Переправиться на другую сторону казалось невозможным. «Это конец!» — сдавленно произнес Варнава. «Смотри!» — воскликнул Павел. Кто-то, возможно, римские солдаты, натянули над рекой веревку, закрепив ее на берегах. Посредине она провисла и погрузилась в воду. «Эта веревка — единственная наша надежда выжить, Павел. Мы должны перетянуть себя сами на другой берег, или же нас ждет смерть». Павел, соглашаясь, кивнул. «Если мы хотим сохранить одежду сухой, то должны раздеться до нога и переправить ее в сумках. Павел, иди первым. Ты понесешь сумму со своим инструментом. Подтягивайся вдоль веревки, перехватывая ее руками. Но ни за что не отпускай веревку. Если упустишь ее, то течение тебя унесет. Как только выберешься на другой берег, я отправлюсь вслед. Понесу сумму с нашей одеждой. Постараюсь сделать все, чтобы вода ее не коснулась, и нам было бы во что одеться на том берегу». Павел быстро разделся, свернул свою одежду, глубоко засунув сверток в сумку и положил поверх покрытые воском свитки. Потом ухватился за веревку, скользнул в ледяной поток и начал пересекать реку, хватаясь за веревку то одной, то другой рукой. Он тут же перестал ощущать дно под ногами и продолжал продвигаться, только крепко держась за веревку. Так он достиг середины реки. Когда утопленная часть веревки появилась на поверхности воды, Павел крикнул: «Веревка размочилась, вот-вот порвется!» Он поспешно вытянул руку и перехватил ее выше истертого куска. В то же мгновение веревка порвалась, и сила ее натяжения выбросила Павла на другой берег. Павел быстро выбрался из воды, обернулся, отчаянно глядя на Варнаву, потом подбежал к дереву, голый, дрожащий от холода, снова посмотрел на Варнаву. Слова были бессильны. Два человека были разделены бурлящей рекой, оба без всякой возможности пересечь ее, чтобы воссоединиться. Только чудо могло спасти Павла от замерзания. Был часто на стуже и в наготе. 2 Коринфянам 11:27. Недолго думая, Варнава устремился с берега вниз в поисках какого-нибудь брода. Часом позже он уже был на берегу, где Павел лежал в снегу без сознания. Он посинел и дрожал всем телом. Варнава сгреб Павла в охапку и бросился бежать, насколько можно было, быстро ища по сторонам глазами хоть какое-то укрытие. Вскоре он заметил пустой сарай для коз. Войдя туда, он завернул Павла в сухую одежду, которую достал из сумы. Несмотря на это, Варнава понимал, что для спасения Павла его скромные усилия более чем недостаточны. Он завернул Павла в оба кожаных плаща, снова подхватил его на руки и побежал в сторону города Антиохии Писидийской. Перед ним возникла гостиница. Варнава ворвался в нее, распахнув двери. «У меня умирающий!» — громко крикнул он в лицо оторопевшему хозяину. «Ну-ка, все, подвиньтесь, дайте место у очага! Быстрее найдите сухую одежду, все равно какую, лишь бы сухую!» Варнава опустился с телом Павла и сел как можно ближе к огню. Постояльцы безмолвно суетились в поисках сухой одежды. «Хозяин, есть у тебя свободная горница?» — позвал Варнава, не оборачиваясь. — Есть. — Прибранная? — Нет, мы только что открылись и еще не успели. Обожги ее. — Что? — Обожги комнату немедленно. Это тебе дорого обойдется. Сейчас же обожги ее, ты слышишь? Хозяин гостиницы схватил бутыль с вином и горящий факел, побежал через гостевой зал в пустующую комнату. Начал поливать вином грязную соломенную подстилку, окинул взглядом комнату, затем бросил факел на солому и отступил назад. В тот же миг комната превратилась в пылающий ад. Несколько крыс ринулись вон, все остальное в каменной горнице было уничтожено.
Теперь прибери ее и постели свежей соломы. Это дорого тебе обойдется. Делай, что сказано, — возгремел Варнава, и все еще держа Павла на руках возле очага. Комната, наконец, была прибрана, и Варнава отдал последнее указание. «Все возьмите факелы и следуйте за мной. Стойте в горнице, пока в ней не станет нестерпимо жарко». Полдюжины факелов внесли в комнату. Покрытый горой одежды, лежащий на свежей соломе, Павел перестал дрожать и успокоился. «Приведи врача», — обратился Варнава к хозяину. «Твой друг, он еврей, не так ли?» «Да, еврей. Еврей или грек с врачом или без него, он умрет. К тому же никакой врач не выйдет на улицу в такую погоду». «Бог забирает к себе только благочестивых иудеев, а этот прославился тем, что общается с язычниками. Он будет жить. А теперь пошли кого-нибудь за врачом и накажи, чтобы тот непременно пришел. Но с врачом или без него этот человек будет жить». Только к следующему утру врач наконец появился. Он увидел истощенного пациента. «У этого человека серьезно воспалена спина, у него жар, в легких вода, и он кашляет кровью. Какой помощи вы ждете от меня?» «Все, что только возможно», — тихо произнес Варнава. «Израненной спине я еще могу помочь, но что до остального, надежды мало. Силы его подорваны. Что ему довелось пережить? Тюремное заключение? Голод? Кораблекрушение и Августинский тракт». «Августинский тракт? Вы те единственные, кто выжил из каравана?» «Что вы сказали?» — не понял Варнава. «Караван был ограблен, все люди убиты». «Их убили в гостинице». «Мы слышали о том, что ожидается караван, но ушли до его прихода», — подавленно пояснил Варнава. «Еще два тела были найдены, греческие купцы, по-моему». «Да, мы провели с ними одну ночь», — сказал Варнава. «Река Цеструс вышла из берегов. Наверное, боги желают, чтобы ваш друг пополнил список жертв». «Наш Бог — спаситель всех людей». Врач пристально посмотрел в глаза Варнаве. «Ваш Бог — Бог иудеев?» «Да, мы ученики его Мессии. А откуда вы знаете?» «Раны от бичевания, их 39, не так ли? Но он был избит не раз, дважды. Должно быть, он бунтарь. Вы много знаете об иудеях?» «Я человек богобоязненный. Время от времени посещаю синагогу». Павел зашевелился. «Синагогу?» Доктор посмотрел на него, не веря собственным глазам. «Павел, во имя здравого смысла постарайся заснуть. Забудь хоть на время о своем призвании», — взмолился Варнава. «Какой сегодня день?» «Понедельник». «Мы будем там». «Вы уже можете говорить?» «Он иудей, который пожертвует рассудком и самой жизнью, лишь бы только проповедовать о своем Господе таким язычникам, как вы». «Это странно. Вы не ошибаетесь? Евреи меня не удостоили бы разговором». «Если вы однажды увидите нас в синагоге, то не говорите никому о болезни моего друга». «А, вы об этом. Болезнь есть наказание Божие», — сообразил врач. «Судя по его спине, ваш Бог уже изрядно наказал его». Врач обернулся к Павлу и посмотрел на него, затем опять повернулся к Варнаве. «У меня есть основания подозревать, что в следующую субботу ваш друг сможет присутствовать или в синагоге, или же на том свете. Я склоняюсь к последнему». «Приходите, я буду там. Я буду там», — с усилием произнес Павел. Врач покачал головой и вышел вон. «Ты не сносен, Павел из Тарса», — испуганно ответил Варнава. «А теперь засыпай». «Я буду там». «На своих похоронах ты будешь. Спи». Последующие несколько дней Павел только и делал, что спал. Когда он просыпался, то взахлеб пил воду, но от пищи отказывался. Горячка не оставляла его 4 дня. Наконец, в пятницу жар спал.
«Я должен там быть завтра», — вымолвил он. «Пожалуйста, сходи на рынок и купи фруктов». Варнава возмутился против первого намерения и был рад исполнить вторую просьбу. Когда Варнава вернулся, то был раздосадован, увидев Павла сидящим с разложенным на коленях фарисейским облачением. Орудуя иголкой, Павел подшивал голубые кисти по краям. «Тебе должно быть так же легко дается шитье ткани, как и кожи, но руки у тебя все одно сильно дрожат. Ты слишком слаб для такого занятия, и ты не пойдешь завтра в синагогу». «Дай мне и твою тогу, Варнава. Завтра ты должен выглядеть лучше всех левитов, а я здоровее всех фарисеев». Варнава со смехом поднял вверх руки. «Тогда, может, от меня, левита, ты, мой дорогой благочестивый фарисей, примешь обличение за то, что сидишь за работой, когда солнце уже зашло и наступила суббота? Ты оскверняешь шаббат». «Иисус Христос пригвоздил субботу ко кресту, мой друг», — быстро нашелся Павел. «А заодно и еще кое-что должен тебе сказать». Павел поднял на него искрящийся лукавством взгляд. «А Моисею об этом известно?» — продолжал наседать Варнава. «Безусловно, Моисей об этом знает, а вот некоторые из его учеников нет». «И как же, интересно, Моисей относится к такому повороту событий, распятию субботы?» — продолжал Варнава, сдерживая прорывающийся смех. «Он очень этому рад. Знаешь, это дело с субботой было для него обузой. И, честно говоря, я сомневаюсь, что соблюдать шаббат ему удавалось лучше, чем тебе. Если ты проживешь достаточно долго, в чем лично я не уверен, евреи этого города еще, видимо, услышат от тебя, где и как именно пришел конец субботе». «Именно так», — отвечал Павел. «Шаббат уничтожен вместе со многим другим». «Интересно, Павел, а что это многое другое?» «А-а-а», — пропел Павел, не глядя даже, как его игла прошивала насквозь левитское одеяние Варнавы. «Такие вещи, как, например, все 600 заповедей Моисеевых и...» «Павел, я беззаветно тебя люблю, но ты наполовину мертв и полностью помешался. Ты слишком немощен, чтобы идти в синагогу. Но если все же ты туда доберешься и тебе дадут слово, и ты посмеешь только сказать то, что мне сейчас заявил, то той половине, которая еще жива, придет конец до того, как ты покинешь синагогу». «Что смерть? Всего лишь отличное средство от безумия», — отвечал Павел, широко улыбаясь и протягивая Варнаве залатанное одеяние. «А что до Моисея, закона и тому подобных вещей, не стоит волноваться. Об этом я говорить не стану. Если мне дадут слово, то оно будет о Христе. А теперь дай мне немного фруктов. Мне еще надо выспаться». Варнава вздохнул. «Ты пошел бы туда завтра, даже если бы знал, что это последний шаг в могилу, не так ли?» «Именно так, дорогой мой сын утешения. А если вдруг ты меня не разбудишь завтра утром на рассвете, то с той минуты тебя будут знать под именем сына гнева Павлова».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

призови Христа в день скорби, когда в море жизни волны уж готовы погубить и в пучине утопить. Призови тогда Христа, и настанет тишина. Призови Христа в день плача, скорбь свою пред Ним не пряча, на коленях изливай, и при этом твердо знай, небо слушает тебя, когда ты зовешь Христа. Призывай Христа всегда, в дни болезни, и когда ты идешь долиной слез, где когда-то шел Христос. Или сердце давит тьма, выход есть, призвать Христа. Не ищи других путей, что избавят от скорбей, помощь есть одна, у Бога. К ней лежит одна дорога, отвернувшись от греха,

Момент творения. Гадюка, актриса. Многие животные, чтобы выжить или защитить себя, прибегают к разного рода уловкам. Африканская гадюка – типичный пример змеиной мудрости. Эта гадюка не опасна, но если вы попытаетесь схватить ее, она свернется кольцом и выбросит вверх голову, точно как кобра. Вряд ли кому-то захочется взять в руки кобру. Но если вы все же предпримете еще одну попытку, гадюка поймет, что ее план А не удался, и перейдет к плану Б. Бросится на вашу ногу, как будто хочет укусить, в надежде, что теперь-то вы убежите без оглядки. Если и это на вас не подействует, африканская гадюка переходит к плану В, начинает корчиться, словно в агонии, а потом переворачивается на спину, и из ее пасти вываливается язык, как у мертвой. Даже если вы в это время возьмете гадюку в руки, она будет играть свою роль до тех пор, пока вы не опустите ее на землю. Если же положить ее брюшком вниз, она снова перевернется на спину и будет убеждать вас в своей смерти. Иисус учил христиан быть мудрыми, как змеи, но при этом простыми, как голуби. Он наделил африканскую гадюку мудростью, но представьте себе, насколько щедрее он одарит нас, если мы только позволим ему это сделать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Псалом 118, 147, 148.

Христос грядет. И я хотел бы в последующие минуты, дорогая церковь, послужить. И прежде всего я хотел бы передать сердечное приветствие от моей семьи. Они тоже молятся, чтобы папа послужил. И наша вся зависимость только от Бога. Сегодня очень важная тема, которую я хотел бы предложить вам. Она очень актуальная, она во все времена христианства актуальная до распутья духовного роста или духовного возрастания. Мы всегда на пути. И у нас очень важный вопрос стоит сегодня, это духовное возрастание. И я хотел бы, чтобы мы сразу перешли к тексту Священного Писания, и это будет наш базовый текст Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 1 стих. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Согласитесь, что это очень неожиданное заявление апостола Павла. Если учесть то, что происходило в Коринфянской церкви, не в Коринфе, в церкви, что у них действовали дары Святого Духа, очень духовные собрания. Если представить сейчас какой-то нашей славянской церкви пятидесятников, чтобы так действовал Дух Святой и действовали все дары Святого Духа в церкви, действовали. Скажите, пожалуйста, как бы мы назвали эту церковь? Разве мы не назвали бы эту церковь духовной? Наверное, там было бы много людей, туда бы много ехали в эту церковь. И по наших представлениях это была бы духовная церковь. Но вдруг апостол Павел говорит, что я не мог говорить с вами как с духовными, но как, к сожалению, с плотскими, младенцами во Христе Иисусе. В 2015 году мы с женой посетили Коринф, архаичный Коринф, и гид нам рассказывал о том, что происходило когда-то в Коринфе. Там была очень непростая историческая ситуация и духовная ситуация. Коринф стоял на перекрестке торговых путей, и там было очень много зла, беззакония, и для церкви того времени были очень большие вызовы. Братья и сестры, живущие в Минске. Разве сегодня другая ситуация? Зло умножилось. Сегодня у нас очень-очень и очень много вызовов. И мы все понимаем, что мы можем быть успешными только в том случае, когда будем динамично духовно возрастать. Я хотел бы дальше пойти, и я хотел бы дать информацию по употреблению термина «духовный». Но прежде всего хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в Библии много говорится, много употребляется по отношению людей слово «духовный»? Слово «духовный». Как вы думаете, братья, сестры? Кто-то говорит не так много, а кто-то говорит много. Вот так и разделение в церквях бывает. Так вот, давайте посмотрим, а все же, если нам разобраться, информация по употреблению термина «духовный». Слово «дух» в Библии, в зависимости от перевода, употребляется 629 раз примерно. Слово «дух святой» примерно 100 раз, тоже в зависимости от перевода. Слово «Дух Божий» 42 раза. Слово с корнем «духовн» – это не обязательно к человеку. Например, «духовные песни» примерно употребляется 25 раз. И сколько встречается слово «духовный» по отношению людей во всей Библии, то вот сколько. 6-8 раз примерно в зависимости от перевода. И вопрос, почему? Вопрос, почему, дорогие, почему?

Отвечая на этот вопрос, я могу сказать, что Бога больше интересует не название, а качество духовного человека. Я повторю, важно качество духовного человека, а не название. Можно называться, что я духовный, претендовать на этот статус, но в то же время не иметь соответствующих качеств. А вот по отношению к качеств духовного человека я даже не смогу посчитать, потому что в Библии очень и очень-очень много. Первые шаги, чтобы стать духовным человеком, первые шаги, есть алгоритм свой, последовательность. Первые шаги – это покаяние. Без покаяния это сделать просто невозможно. Я не останавливаюсь на покаянии. Я верю, что в этой церкви очень много уже говорилось и будет говориться, потому что это очень архиважная тема о покаянии. Я хотел бы остановиться, что мы получаем от Бога через покаяние. Что мы получаем? Мы получаем прощение, мы получаем оправдание и мы получаем усыновление. Прощение, оправдание и усыновление. Дорогие братья и сестры, обратите внимание, что здесь два слова почти синонимы. Прощение и оправдание. Прощение и оправдание. Но есть разница. Если в зале есть юристы, они могут сказать, что в этих двух словах, в значении, в дефинициях, есть разница. И в чем эта разница? Например, слово «прощение». Касательно слова «прощение». Это значит, что какой-то человек что-то сделал, какой-то поступок, но ему великодушно покрыли, простили. Но на его счете есть, в его истории есть этот поступок. Он сделанный данным человеком. А то, что его простили, освободили от ответственности, это уже прощение, это этап прощения. Конечно, на уровне, скажем, государства не все можно простить, так устроено каждое государство, потому что есть вещи, которые касаются закона справедливости. Но это уже другое. Теперь оправдание. Что значит оправдание? Оправдание – это когда человека арестовали за какое-то преступление. Даже посадили в следственный изолятор. Но вскоре следователи пришли к выводу или нашли настоящего злоумышленника. И получается, что этот человек невиновный. Я интересовался во всем мире, эта практика есть, она по форме разная, в разных странах разная, но по сути одна и та же, когда прокурор провозглашает вердикт оправдания. Что этот вердикт значит? Этот вердикт значит, что этот человек считается таким, который, послушайте, никогда не совершал данное преступление. Ему полагается компенсация в зависимости от законов государства. Компенсация. А теперь, дорогие, давайте мы повернем это все в нашем контексте духовном. В это даже трудно поверить. Это, кстати, можно только верой взять, что нам всем, когда мы пришли к Богу, нам всем все перечеркнуто. И Писание говорит, что Он удалил беззакония наши. Вы помните? Восток и Запад. Есть такая линия. Это не в разрезе страны. Это вообще, есть ли такая линия? Есть ли такое расстояние в пределах вечности? Я так понимаю, что люди больше помнят, нежели Бог. Бог нас оправдал. Мы можем сказать «Слава Иисусу Христу!» И Он усыновил нас. Мы дети, Божьи дети. Очень, очень важно. Я знаю, что есть проблема среди христиан – это сомнение в своем спасении. Давайте мы проведем один маленький тест. Иногда люди сомневаются, особенно, знаете, когда жизнь или ситуация придавит. И мы сомневаемся, думаем, дети ли Божьи мы или нет.
Я много раз приводил этот тест. Это не новость. Я хочу это сделать сегодня утром. Тест. И после этого теста вы почувствуете, дети Божьи или нет. Страшно не будет. Не переживайте. То есть, если вы меня послушаете, писать ничего не надо. Но давайте попробуем ответить или сказать не в голос, просто про себя, внутри. Попробуйте сказать предложение или фразу «Я не дитя Божье». Вот если бы вас сфотографировать вот сейчас, вы бы посмотрели, вы в такой растерянности, в изумлении. И знаете, что происходит? Я помогу вам, что происходит. Что когда вы услышали эту фразу, то вы сразу почувствовали внутри какое-то сопротивление, протест. И вы почувствовали, что внутри кто-то начал говорить, нет, нет, этого невозможно, не может быть, я дитя Божие. Я правильно говорю? Вы такое почувствовали? Дорогая церковь, вы знаете, я хочу сделать заявление, что это? Что это? Это не просто что-то такое, это не чувство, это Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы есть дети Божьи. Аллилуйя Богу нашему. Когда будет трудно, не обязательно меня вспомнить, вспомните этот тест. Он отрезвляет, он ставит все на свои места. Почему? Я задавал этот текст представителям, которые претендовали на особый статус, свое положение и веру. На веру родителей, дедушек, бабушек, что вот у меня самая правильная вера. Вы понимаете, о чем я. И когда я просто сказал, что ты можешь так сказать, он сложил руки, этот человек вот так примерно, говорит, я не дитя Божье, и что дальше? Знаете, почему он так сказал? Он не дитя Божье. У него нет Духа Божьего. Поэтому усыновление – это очень и очень важно. И это совершается через праведность Иисуса Христа. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного человека сделаются праведным многие. Говорит Священное Писание, послание к Римлянам, 5 глава, 19 стих. Послание Римлянам, 5 глава, 19 стих. И следовало мне чуть-чуть сказать по отношению праведности или расширить это понятие. Дело в том, что разные люди, верующие, они определяют статус или уровень праведности. Обычно определяется праведность, знаете почему? По своих достижениях. Они меняются с возрастом. Кстати, я делаю всегда ударение на то, замечая в своей жизни, и старшие люди тоже замечают в своей жизни, что это на самом деле не освобождение. Вот, например, была какая-то в юности проблема. С возрастом это проходит изменение в том, что переросло с возрастом, понимаете? Уже физиология не требует этого. Это не есть освобождение. И иногда по этих, в кавычках, достижениях люди определяют уровень праведности. И говорят, сравнивают с кем? С собой сравнивают. Что... И потом смотрят там, на молодое поколение, например, или особенно сегодня, поколение Z, современное поколение, поколение гаджетов и селфи, если можно так назвать. И так вот, в этом для этого поколения приходится. Мы сравниваем, мы говорим что-то, но это неправильно. На самом деле, чтобы войти в Царство Божье, нужно быть идеальным. Дорогие, послушайте, в зале, на балконе, нужно быть идеальным. Я это проповедую. Идеальным, идеальным. В присутствии Бога никто не может быть самым маленьким грехом. Не может быть, потому что Он святой. Это правда. Как решить был этот вопрос? Ведь никто из людей не мог. Целая нация на протяжении многих лет, которую избрал Бог, это был очень хороший тест и экзамен для всех поколений, для всех народов, что невозможно своими силами оправдаться, чтобы быть в присутствии Божьем. Почему? Потому что мы имеем оппозиционера, конкурента. Это оппозиционер, это наша греховная природа, унаследована. Что сделал Бог? Бог пришел на эту землю, Он прожил жизнь нужную, Он не совершил ни одного греха. То есть он единственный мог претендовать быть как человек в присутствии Бога. Потом он
взял и эту жизнь с жизнью, вот этот весь послужной список, если бы написать все, что сделал Иисус в такое личное дело, и Он это все отдал людям, это получают те, которые принимают Христа. Мы, когда приняли Христа в день нашего покаяния, мы получили этот список. И Бог смотрит не на Виктора, Бог смотрит на достижения Иисуса, которые я принял в свою жизнь, и это есть оправдание. Он меня одел в одежды праведности. Но что быть с нашими грехами? Ведь я как Виктор, я совсем не тот и недостоин быть в присутствии. Он взял мои грехи, Он взял ваши грехи, Он взял грехи всех людей, потому что все согрешили. И Он понес эти грехи, и Он заплатил. Вот в этом праведность, этом благая весть, этом надежда на то, что когда я приду в небеса, братья и сестры, меня абсолютно не спросят, сколько я был в церкви, как долго. Это очень важно быть в церкви. Да, не подумайте, что в церковь не надо ходить, потому что мы не сможем устоять даже в этом мире. И много-много преимуществ ходить в церкви, быть в церкви и быть активным в церкви. Но меня там об этом не спросят. В 2011 году Дух Божий проговорил мое сердце. Говорит, сын мой, я поставил тебя на это служение, чтобы среди моего народа ты говорил, что спасение только и только в моем сыне Иисусе Христе. И я пообещал в 2011 году, что я буду об этом говорить, потому что если бы не он, если бы не Иисус, надежды не было. Но он это сделал. Аллилуйя. Мы двигаемся дальше, и у нас есть иллюстрация вот наша жизнь до спасения. Есть в Беларуси такие дома? Ну, не знаю, есть, да, но музей, наверное. Хорошо. А вот то, что случилось после оправдания. Когда я показал эту картину, в зале начали кричать, мне б такой дом. Да, я благословляю вас всех на такой дом, но в небесах мы лучше будем иметь жилище, это точно. Ну, а так изменилось наше сердце. Теперь быстренько мы пойдем святой и духовный отличие. Есть духовный и есть святой. Какое же отличие? Разница. Святой – это статус, а духовный уровень в этом статусе. Люди боятся сказать о том, что они святые. Апостол Павел, обращаясь к церквям, он называет их святыми. В то же время он говорит о проблемах в этих церквях. И у нас, знаете почему? У нас привязка есть к православной догматике. Мы в православной стране живем, и догматика влияет. В православной догматике святой – это совершенный, канонизированный церковью. То есть человек совершенный, канонизированный церковью. А если посмотреть в Священное Писание, это просто статус. Давайте проведем аналогии. И первое – это хирургический нож и дезинфицирование. Давайте так очень быстренько скажу. Вот у вас есть нож. Нож кухонный, нож из хорошей стали. У него есть свое предназначение, правда? Потом кто-то решил, что давайте мы сделаем хирургический нож. Не осуждайте меня, это такой гипотетический пример, просто вот нож хирургический. И его обточили, его по-другому сделали, и он уже хирургический нож. Что случилось? Он поменял свое предназначение. У меня вопрос, этим ножом можно, например, хлеб порезать? А почему нет? Ну, конечно, можно. Но для этого он уже сейчас предназначен. Нет, он для операции предназначен. То же самое, верующий человек пришел в церковь. Он может согрешить, может что-то сделать? Может, но для этого он предназначен? Нет. То есть поменялся статус. Сейчас мы уже святые. Святой отделенный. Слово святой значит отделенный для Божьего употребления. Но, а вот духовность, это в этом статусе возрастания. Это как с нашим ножом, это дезинфицирование. Если не будет это происходить, и это делать надо раз в жизни, или это надо после каждой операции это делать?
После каждой операции, то есть каждый день, Павел говорит, я умираю для этого мира. Каждый день это нужно делать. То есть, потому что если этого не делать, максимум, что хирург будет использовать этот нож, это какой-то бинт нестерильный отрезать. И бывает в таком использовании христиане. Еще один пример, это статус школьника и уровни обучения. В первом классе, в 10 или в 7 классе это школьник. Правда, если назвать, это школьник. То есть общее значение, статус его школьник. Но уровни разные. Также святой – это статус, а уровни, духовность – это уже уровень в этом статусе. Дорогие, я не очень сложно говорю. Вы меня понимаете, спасибо. Вы не устали? Хорошо, мы двигаемся дальше. У нас еще много что сказать, но я смотрю за временем. Неверное понимание духовного роста. Помните, у нас было в самом начале, кто присмотрелся, был внимательным, была картинка. Картинка два пути, железнодорожные такие, два пути, в одну сторону и в другую. И на распутье, мы бывает на распутье духовного возрастания, и вот как раз именно на этом распутье, хорошо, одна дорога идет в правильном направлении, а другая в неправильном. Вот давайте с этой неправильной дороги, неверное понимание духовного роста. И первое, это новообращенный, это духовный. Знаете, почему происходит это определение? Потому что, когда человек пришел к Богу, он как бы взрывается, он рождается. Дети, когда рождаются, они всегда издают как что-то делают, издают, шум издают, они не молчат. И в этот шум иногда мы принимаем за духовность, то есть активизация, и он может быть готов к многим делам, но это не есть духовность. И очень часто мы имели неправильное представление, из-за этого проблем вышло. Например, когда покаялся публичный человек. Что такое, например, директор школы? Публичный человек. То есть человек, который может обращаться к публике. Или учитель. Вместо духовного омута мы дали ему микрофон. А это неправильно. Мы оторвали его от семьи. И он начал проповедовать. А он понял, что вот все, оно, публика просто изменилась. Слова изменились. Он не прочувствовал это все. Почему? Он ли виноват? Нет. Он младенец. Неважно, кто это покается, или это с министерства кто-то покается, или простой сторож покается. Он младенец во Христе Иисусе, и за ним нужен уход, как за любым рождающимся младенцем. И неважно, это в доме царя или где-то в другом месте. Кто имеет духовный дар, дорогие, не посчитайте меня еретиком. Но дело в том, что я с самого начала сказал о том, что в Коринфе были духовные дары. И вот если сделать такое сравнение, то есть у нас, например, яблоня и новогодняя елка. И есть отличие яблоки и игрушки на новогодней елке. То есть на новогодней елке, если такое сравнение сделать, это как подарки, как дары. Я не призываю там в теологии к чему-то. Вы так на меня смотрите, я даже не знаю, в чем дело, потому что я слышал, что за елку там много нареканий. Если это только пример. Это только пример. И для того, чтобы мы поняли. И вот. А яблоки – это производные. Плод. Есть плод, есть дар. Конечно, там есть зависимость, это широкая тема, есть очень большая зависимость в том плане, конечно, Бог не даст духовные дары, если человек не подготовлен, там тоже есть своя пропорция, но тем не менее, определенная группа даров люди получают. Но тем не менее, это не значит, что если человек получил духовный дар, то у него уже монополия в церкви. То есть пастор ничто, те все. Главное, вот, зашел дар в церковь, и все устремились на этот дар. Это вообще опасность. Во-первых, для носителя этого дара. И еще, если мы больше беспокоимся о дарах, а не дающим дары, это тоже опасное положение. Поэтому, кто имеет духовный дар, это еще не гарантия того, что этот человек высокодуховный. Правильный внешний вид. Опять проблема. Внешний вид – это вообще тема такая, обычно к кому претензии? К братьям или к сестрам внешнему виду?
сестрам, братья уверенно говорят к сестрам. А кстати, я бы сделал такой, сестры, давайте ради справедливости такой паритет. Я понимаю, что, но бывает и брат оденется, там рубашка нараспашку, здесь лесопосадка. Ну, то есть есть вопросы и туда, и туда. Касательно внешнего вида, что важно в внешнем виде, в одежде, что важно, прилично, прилично святым. Я был в одной церкви, и я там имел определенные уроки, обучение, и у нас была тема об одежде, и об одежде евангелиста. Евангелиста, евангелистки об одежде. И когда мы задались вопросом, ну какая же должна быть одежда, и брат встает и говорит, я вам, брат Виктор, долго не надо говорить, я вам скажу, одежда должна быть по Писанию. Вот такая, как апостолы ходили, вот так, нам надо стремиться к этому. А я как раз проповедовал несколько дней перед этим в этой церкви. Говорю, братья, скажите, пожалуйста, если вашу братскую, вот я зашел в хитоне, в сандалях, без носков, вот с посохом, вы бы дали мне проповедовать? Думаю, скорую помощь, может быть, вызвали. Ну, или беседу серьезную братскую провели. Вот, с отстранением на определенное время. То есть, тут вопрос, знаете, в чем? Мы в культурном контексте живем, но есть правила. Первое правило. Одежда не должна провоцировать противоположный пол. Это первое правило. Это прилично святым. Второе. Одежда должна быть согласно человека, согласно возраста человека. То есть, есть старшие люди, есть младшие. Есть разница. Потому что это будет все, ну, все не так, если одежда, если, например, старший человек или старшая женщина оденется, ну, как, вы поняли, как по возрасту, оно не будет соответствовать. Потом есть еще на полноту, на высоту, это все, много людей компетентных в этом могут подсказать, как, даже цвет какой, ну, чтобы, если вы хотите что-то скрыть, например, то это, на это все есть сегодня и специалисты, и одежда должна быть, соответственно, сезону еще, сезону. Я помню, как один брат, он еще не женат был, и было очень-очень холодно, а он оделся, очень было холодно, там где-то минус 30 было, и прическа примерно как у меня, и шапки не было у него. Вот. Я ему спрашиваю, у тебя что, автономное отопление, ну, стоит? Ну, как ты? Ну, я ему так сказал. А он говорит, я не беру шапку, потому что девушкам не нравится. Потому что думаю, что я из села. Странная логика, да. Так я потом сказал, что девушек спросил, говорю, девушки, это правда? Вот, ну, на самом деле вы так считаете, что в такую погоду, я не говорю летом, в такую погоду, ну вот так. Говорит, передайте этому из села, что нам не нравится, когда менингит в голове. Ну, они умницы, правильно сказали. Вот, поэтому, соответственно, погоде, климату и еще одежда прилично, это, соответственно, место. Место. Церковь – это есть место, тут соответственно должно быть. И есть другие места, рабочие места, там отдых, ну все-все, вы понимаете. Хорошо. Особенное смирение есть, тоже неправильное понимание, что вот человек, мы не говорим о том, чтобы быть смиренным, а особенность лжесмирения, я бы сказал, когда человек безинициативный. Что бы его ни спросили, он говорит, я не знаю, Бог знает, все Бог решает, а он ничего не знает на этой земле. Это отсутствие взять ответственность на себя. И признак духовности – это способность взять ответственность на себя. Что еще? Уединение особенных. О, это знакомо, это многим. Вот, все, кто-то там приехал, уже за железной дорогой собираются. Уже все собрались там, кучка собралась, никто ничего туда нет. Почему? Не понимает, нас не понимает. Вот это очень опасное положение, это никакая не духовность. Бойтесь производящей, что, братья? Разделение. И еще наличие способностей. Дорогие, я не говорю о том, что всех способных людей нужно подозревать,
в недуховности. Так иногда бывает, что надо в простоте говорить. Ну как в простоте? Что Дух Святой даст? И вообще учиться не надо. Почему учиться не надо? Меня Дух Святой учит. У меня, знаете, какой логичный вопрос? Я считаю логичный. Я говорю, хорошо, две руки за. Но у меня вопрос к тебе. Что тебя за последнюю неделю научил Дух Святой? И начинается такое. Знаешь, брат, такое было, не передать. Я говорю, здравствуйте. Я вышел за кафедру и говорю, братья, я хочу сегодня такое сказать, не передать вам. Олег Иванович сразу скажет, аминь, брат. То есть, я понимаю, когда учит Дух Святой, ты с чувством, с толком, с расстановкой можешь рассказать так, что 7-летний Андрюша поймет. Я в такого Бога верю. И еще по отношению обучения, я всегда об этом говорю. Самый большой проект вечности, спасение людей, Бог начал с обучения. Это очень и очень важно. Но в то же время в истории церкви наибольшие проблем сделали способные люди. Когда способные люди стают недуховные, и когда свой талант они используют, как кто-то с президента в Америке сказал, что ненаученный вор может своровать вагон или дрезину. А обученный вор или способный целую железную дорогу может своровать. В этом вопрос. Дальше мы перейдем к характеристике духовного человека. И первое, мало видно плоти. Дорогие, я ни на что не намекаю, это совсем другой текст и контекст. Помните Иезекииля 47 глава. Там шикарнейшая иллюстрация о том, как муж вел пророка в потоке. Помните в потоке? Сначала как там, по косточке, потом по коленке, потом по пояс и потом плыть. Так вот, это прекрасная иллюстрация духовного возрастания. Когда человек пришел в церковь, он уже в потоке Божьем. Ноги стоят уже в потоке Божьем, но еще много видно плоти. Пожалуйста, не удивляйтесь. Не дергайте этого человека. Да не будет так, что в среду человек покаялся, в воскресенье он уже совершенный. Нет, такого не будет. Он должен возрастать. И не в этом проблема. Проблема, когда не возрастает человек. Потом дальше, вот по коленка. По коленка, когда я детей спрашивал, что ему удобно в воде делать, они говорят брызгаться. Это часто бывает, ну не в вашей церкви, конечно. Брат вышел, ну и начал говорить, и вся собрание знает, что он говорит другому брату. Тот другой брат готовится, уже пальцы в Библию закладывает, потом вышел и мерою утрясенную, наполненную, ну, давай отвечать. Ну, и как-то и смешно, и неудобно, ну, и трагедия. Да не трагедия, это просто братья брызгаются. Это духовный рост, вот всего-навсего. В чем трагедия, если они стоят, и они годами это делают, то есть они не двигаются дальше. Дальше это 50 на 50, говорю, пятидесятнический формат, да, 50 на 50, но это не к пятидесятникам вопрос, это в том, что это состояние покоя, комфорта, очень трудно выходить из зоны комфорта, я вроде бы и верующий, и вот 50% да, духовный, и 50% я еще видно плоти. Что нужно дальше, помните, что нужно, он дальше вел пророка, муж Божий. И он завел ее в поток, когда нужно что? Плыть. Сильная была вода, нужно плыть. Но заметьте, мало видно плоти. Я не сказал, не видно плоти. Потому что не видно плоти, это утопленник. Такие утопленники были. Вот братья старшие помнят, что без духа не выйдет. Что дух скажет? Если дух не сказал, на улицу не выйдет. Сейчас есть утопленники такие, которые только в воскресенье, знаете, как подводная лодка, буль-буль-буль-буль-буль-буль всплывает. Посмотрел, что там в церкви, и назад. Вот. Боже, сохрани от этого. Целеустремленность. Тоже очень важный момент. Цель. Ведь цель очень важная в жизни. Представьте себе, корабль выходит и идет в путешествие, и у него нет цели. Капитан не знает, что брать, куда идти, точка, сколько провизии брать, сколько всего нужно взять. Ну, а он вышел, пошел где-то в Карибский бассейн, зашел, очень трудный для плавания, и там утонул посреди океана. А другой капитан, когда уже выходит, он уже знает историю первого капитана, и он начинает уже все, наверняка по-славянски, все грузить, ну все, чтобы с запасом, чтобы вот так, и все.
и не выходя из порта, утонул в порту. Вы знаете, сколько людей тонет в церкви? А почему? Цели нет. Он не знает, сколько ему учиться. Нужно ли ему учиться это? Просто только вот, за кем-то. Я за кем-то. Когда у вас не будет цели, особенно хочу обратиться к молодежи, вы всю жизнь будете подсобниками чужих проектов. Вы слышите меня? Вы всю жизнь будете подсобниками чужих проектов. Молитесь, это наличие духовности, цель. У человека есть цель, то, что, как он должен реализоваться в этой жизни. Рост во времени. Можно спросить собрание, дорогое, когда было Моисею, сколько было лет Моисею, когда он сделал решение? Сколько было решения очень важные, чтобы не быть в комфорте, а страдать вместе с народом? Сколько было лет? 40. Даже не 39 и не 29. Дорогие, бывает, требования есть. Человек, ему еще там 20 лет. Я не по возрасту физическому, в духовном смысле. Он еще не во времени, а на него нагрузка. Если будет эта нагрузка, он может имитировать духовность, но будет ГМО. То есть то, что мы боимся в продуктах, вот, будет то, что искусственное, не настоящее. То есть рост должен быть во времени. Изменение мышления. Я когда слышу, с уважением отношусь к истории, особенно помню, что папа мой рассказывал, я с верующей семьи, папа был служителем в церкви, что дедушка, бабушка рассказывали, я с большим уважением отношусь и учу молодое поколение, что так относились. Но есть один момент касательно изменения мышления, когда люди моего возраста или старше, они не желают изменяться во времени. Они говорят, все, вот то, что я там принял, вот так, как было, как мы ходили, как мы делали, мы то, все. То есть никакого изменения мышления. Дорогие, изменение мышления, когда все вокруг изменяется, когда Тим Кук каждый год представляет новую модель айфона, это же эта динамика очень быстрая, я бы сказал, страшная динамика. У верующего человека изменения в мышлении должно происходить все время, чтобы ему дать отпор на многие вызовы в современности. Дальше. Зависимость от Бога. Зависимость от Бога. На этой фотографии, это, конечно, только иллюстрация фотографии, на самом деле, может, было изменение. Но вы поняли, что это скиния собрания. Скиния собрания. В скинии собрания была одна очень важная деталь. То есть ковчег завета. Да, ковчег завета. И в ковчеге завета, помогите, были три очень важные вещи. Первое, это что было? Это были скрижали. Да? Что значит скрижали? Скрижали, это значит, что Божий закон, моральный закон, он никогда не изменяется. Возле об этом мало знают, не то, что мало знают, не обращали на это внимания, потому что в Святом Святых еще была одна четвертая вещь, кроме Ковчега Завета, кроме трех вещей в Ковчеге Завета, возле Ковчега Завета лежала книга Моисея. Вы можете прочитать, во Второзаконии вы найдете. Книга Моисея – это то, что Бог дал через Моисея для этого народа. То есть там гражданский кодекс, там разные правила, там церемония, вот все. А в Ковчеге Завета – это то, что не сгорает никогда. Был моральный закон. То есть Деколог – это моральный закон, который лег в основание более 20 миллионов законов, французы посчитали, в истории человечества. То есть это неизменно. Потом еще что было? Расцветший жезл Аарона. Хочу обратиться к служителям. Этот жезл Аарона – это Божий знак, что ваше служение никто не заберет. Никто не будет подсиживать вас. Даже если такие мысли будут, обязательно Бог сделает свое. Не переживайте, пожалуйста, не переживайте. Утешьтесь этим жезлом Аарона. Потому что за это же дискуссия шла. Просто шла дискуссия. В одном собрании один служитель говорит, полегчало. И вот, что я хотел сказать, сосуд с манной. О чем сосуд с манной говорит? Что если ты будешь зависеть от Бога, что будет?
Божья забота все время будет. Старшие люди знают, что в самое трудное время Бог давал все вовремя. Аминь, церковь. Все Бог давал. И Бог будет давать в любое поколение. Бог будет это делать. Потому что если человек зависит от Бога. И, конечно, конечно, намного легче спеть. Пусть даже не станет овец в загоне, и виноград не даст плода. Ну, это же хорошо спеть, да? Легко. Поднять руку можно в церкви. Но когда это приходит как жизнь Аввакума, очень трудно. Но я говорю, духовный человек, он всегда зависит от Бога. Постоянство. Это очень важная характеристика. Постоянство. Я всегда спрашиваю людей, которые в бизнесе и у которых есть наемные работники, верующие люди. Я говорю, скажите, пожалуйста, что важно в вашей работе? Знаете, что они говорят? Постоянство. Постоянные работники. Пришел. Научил его, только научил, он уже свое дельце открыл. И так, ну, такую жесткую конкуренцию, так близко-близко. А постоянство в том, ну, постоянство просто в том, что человек постоянный. Да, это все можно открывать, и нормальный, умный предприниматель, он скажет, слушай, я тебя научил, давай мы сделаем так, чтобы мы вот такую сетку сделаем, расширим, чтобы ты имел свое дело. То же самое, как в церкви, то же самое, как в церкви. Просто что, давайте мы откроем еще, филиалы откроем, все. Это, но постоянство. Здесь очень важно постоянство, потому что есть люди, которые не имеют корня. Писание так говорит, Матфея в 13 главе. Виды постоянства в добром деле, в молитве, в анализе себя и анализировании. Вникай в себя и в учение. И занимайся сим как? Постоянно. Так вот, легко в другого человека вникать. Вот там постоянство зашкаливает. Вот, а вот в себя и в учение. Переоценка ценностей. Что произошло в экспедиции Моисея? Дорогие, смотрите. Они шли. Перед тем Бог сказал, чтобы они взяли определенные вещи у египтян. Помните, да? Что евреи брали? Деревянные там... Они знали, что брать. Вот они взяли, все набрали, набрали, набрали. И Господь повел их не на базар, а в пустыню. Вот бы им на базар. Вот да, они были бы на коне там, конечно. У них есть на что менять. А пустыню, и это все, оно совсем по-другому оценилось. Конвертация произошла. Разве не происходит в вашей жизни так? Вот все, я уже сделал, и то построил, и уже для детей, и уже смотрю, для внуков что-то получилось, вот все. И вдруг пустыня. Знаете почему? Переоценка ценностей. Бог что-то меняет нас, изменяет. Чтобы я просто не прилепился к этому. И у духовного человека она всегда происходит. Переоценка ценностей. Он совсем по-другому смотрит даже на свои достижения, даже на то, что на достаток. Я благословляю вас всех на достаток. Это нормально быть в достатке, но самое правильное, это не грех. Грех, проблема в том, когда есть самоцель достаток, а когда человек понимает, я здесь не свой, страна чужая, и для души все чуждо мне, я рвусь туда, в просторы рая, где лучше, ярче и светлее. Вот это совсем другая история. Это хорошо. Еще очень важно, ну без этого пункта, ну невозможно полная картина духовного человека. Хотя это условно полная картина. Вы можете запросто дополнить, и вы будете правы эту картину. Это что? Это, конечно, плод. Это плод. Очевидный плод. Плоды бывают разные. Да, брат приехал, людей разделил. Это тоже плод. Но какой это плод? И по плоду мы можем узнать. Не по том, как говорят. Знаете, люди, проповедники иногда говорят, я говорю вам по Писанию. Но там не написано, что кто будет говорить, что он говорит по Писанию. Не, слушать надо. Но по делах, да. В Библии другой критерий. В Библии критерий, по плодах их узнаете. То есть по плоде речи даже. Это, что это производит речь? Что она в церкви производит? Если она производит разделение, суматоху, без ответа, это тоже плод.
Какие бывают плоды? Плод покаяния, плод служения, плод духа, плод праведности, плод уст. Это плоды. Давайте мы сделаем вывод. Вот смотрите, с левой стороны, видите, дорога тоже новообращенный, наличие даров, внешний вид, особенное смирение, уединение, способности. Это может быть ошибочное представление духовного человека. С правой стороны, правильный подход, мало видно плоти, целеустремленность, рост во времени, мышление, зависимость от Бога, постоянство, переоценка ценности, очевидный плод. И мой вызов нам всем, где мы находимся? С какой стороны? Мне рассказывали родители, да, в советское время, там, где жили мои родители, неподалеку был хутор. И один пастор, он очень, очень был такой прилежный, брат скромный, большая семья. Он жил на этом хуторе. И в районном центре некоторые люди хотели выслужиться. Атеисты хотели выслужиться. Ну, люди есть люди, есть порядочные люди. Даже атеисты есть порядочные люди, а есть непорядочные люди. Когда этот брат уехал на работу, он в лесу работал. Они приехали и разобрали крышу. Жена там плакала, просила, умоляла. Они, вот домик у них был примерно, как я показывал, то есть такая из соломы крыша. Когда пастор шел на обед, он издалека увидел, что что-то случилось. Он начал бежать, он подумал, что пожар, что дом сгорел. Когда он уже прибыл домой, он все понял. Часть детей ушла в школу, часть детей осталась. Жена, конечно, плакала, рассказывала все. Он не ссорился с этими работяками, которые уже заканчивали практически свое дело. Он просто попросил жену, говорит, ты приготовила пищу? Ну, она там в летней кухне что-то сделала. Говорит, ставь на стол на улице. А это лето было. Будем кормить рабочих. Жена сильно испугалась. Она думала, что может с мужем что-то уже. Я не знаю, как ему удалось пригласить этих работяг. Ели ли они за этим столом, я даже не знаю, или свои тормозки кушали. Но потом бригадир сказал, может, говорит, я и получу, но была не была. Хозяин, у тебя есть свежая солома? Говорит, да, в хлеву. И к вечеру стояла новая крыша. Братья и сестры, я хотел вам задать вопрос. Это хэппи-энд. Да, закончилось все хорошо. Духовный ли этот был брат? Духовность. Мы в церкви все духовные. Я вас поздравляю с этим. Мы очень вежливы, правильно ведем себя. Вы прекрасны. Но духовность – это моя работа, это мой дом, моя кухня. Это везде. Боже, помоги нам. Я хотел вас призвать к молитве. Помните этот, вот этот вызов, помните, где я нахожусь. Чтобы в этой молитве вы задали честный вопрос Богу. Бог, нахожусь ли я на этой дороге? Я не за максимум говорю. Нет, дорогие, я говорю за то, чтобы мы были на этой дороге. Если я стремлюсь к этому, двигаюсь, я иду правильно. А если это все в прошлом, и только я радую себя понедельник, Боже, еще с понедельника, я буду другим, тогда нам нужно молиться. Я хотел бы, чтобы мы, церковь, помолились.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

лучший друг. Хоть мы и дети, но у нас есть друг большой. Самый лучший он на свете, самый верный и благой. Если в жизни трудно будет, он совет нам мудрый даст. И в беде нас не оставит, не обманет, не предаст. Если грустно или скучно, он утешит и поймет. И дорогой узкой-узкой нас к Отцу он приведет. Нужно свято, бесконечно, этой дружбой дорожить, если хочешь вечно-вечно с Иисусом ты дружить.

Иоанн проповедует и крестит. Молодой Иоанн жил в пустыне. Господь готовил его для особой службы – объявить народу о скором пришествии Мессии, то есть Иисуса Христа, и призвать народ к покаянию. О том, что Иоанн должен приготовить народ к пришествию Мессии, писали пророки уже за сотни лет до рождения Иоанна. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс, а пищи его были акриды, саранча и дикий мед. Когда Бог явился Иоанну в пустыне, Иоанн начал свою службу. Он проходил по всей окрестности реки Иордан и призывал народ покаяться и креститься, чтобы их грехи были прощены. К нему приходили люди исповедоваться в своих грехах из всей Иудеи и из Иерусалима, и Иоанн крестил их в Иордане. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».

крещение Господа Иисуса. Так как народ ожидал пришествия Мессии, многие спрашивали: «Неужели Иоанн тот обещанный Мессия, Избавитель?» Но Иоанн отвечал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это он говорил об Иисусе Христе. И вот Иисус пришел к Иоанну, чтобы креститься от него. Иоанн же, зная, что Иисус не нуждается в крещении покаяния, удерживал его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот глас с небес, глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

Искушение Иисуса в пустыне. После крещения Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Постившись там 40 дней и 40 ночей, Он, наконец, ощутил голод. Тогда приступил к Нему Искуситель и сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Иисус ответил сатане словами из Священного Писания: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Тогда дьявол решил искушать его также словами из Писания. Он вознес Иисуса на крышу храма и сказал: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает от тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Еще раз дьявол решил искусить Иисуса. Он вознес его на весьма высокую гору, показал ему все царства мира и славу их, и сказал: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Тогда побежденный дьявол оставил Иисуса, и ангелы приступили и служили Сыну Божию. Мы тоже сможем победить искушения сатаны, по примеру Иисуса, с помощью Слова Божия и молитвы. Будем же оказывать сопротивление лукавому и хитрому врагу нашей души.

Любит Бог детей послушных, радость им дает во всем. Любит их молитвы, слушает за столом и перед сном. Хочет он, чтоб все вы, дети, знали Бога, с малых лет обладая. Счастье этим избежимо много бед. Мама, папа, расскажите нам о Господе Христе. Научите нас молиться, чтоб попасть на небеса.

0: Миссис Ломакс тихонько открыла дверь в детскую и заглянула. «Мама, я не сплю!» – послышался голос из белой кроватки. «Входи!» Леди быстро поправила дрова в камине, и они вспыхнули ярким пламенем. Затем она открыла шторы. День был очень холодным. «Почему ты так рано проснулась, Полюшка?» – спросила мама, подходя и садясь на край кровати. К ее удивлению, на личике девочки была радостная улыбка.
1: «Мне приснился очень странный, приятный сон», — ответила Поля. Глаза ее сияли. «Я думаю, что сон и разбудил меня».
0: «Что тебе снилось?» Но Полли молчала. «Доченька, ты не хочешь рассказывать мне свой сон?»
1: «Мамочка, если ты не против, я лучше не буду».
0: «Ну, как хочешь».
1: «Тогда я лучше тебе не скажу».
0: У Полиной мамы не было снов, чтобы рассказывать. За всю ночь она едва ли уснула на час. Много часов она провела на коленях у кровати, изливая свое сердце в молитве за свою дочь. В этот день она должна была пойти на болезненную и очень опасную хирургическую операцию. В течение нескольких дней Поли пребывала в печальном состоянии нервозности, беспокойства и депрессии. Операция была необходима, и она должна была знать, что ее ожидает. Хотя она для своих лет все мужественно выдерживала, для нее это было все равно, что войти в темное облако. Несмотря на то, что час ее испытаний настал, на губах у нее была улыбка, а глаза светились. Проходили недели, и каждая из них оставляла маленькую Полли сильнее, чем в начале. Время ее пребывания в заключении подходило к концу. Опасная операция прошла благополучно. Хирург сказал, что Полли прошла через все без всяких осложнений, потому что была очень тихой и смелой. Она не сильно волновалась. Когда Полли услышала эти слова, то только улыбнулась и сказала: «Это мой секрет». Мама ни о чем не спросила, но иногда думала, что девочка имела в виду и почему она не рассказывает о своем секрете. Однажды Полли услышала, как посетительница говорила о другом ребенке, которого готовили к операции. Посетительница была одной из руководителей госпиталя. Ребенок, о котором она говорила, была маленькая девочка-калека. Она была сиротой. Друзей у нее не было, кроме добрых нянь приюта, куда ее определили, когда ей было всего несколько месяцев. Полли была очень тихой, пока не ушла посетительница. Когда мать повернулась к ней, то увидела, что ее маленькая девочка хочет ей что-то сказать.
1: «Ой, мамочка!» – воскликнула она. «Я должна увидеть эту маленькую девочку! Мне нужно ей что-то сказать!»
0: «Я посещу ее за тебя, дорогая», – сказала миссис Ломакс, «и скажу ей все, что ты хочешь». Но Полли, которая была такой разумной и послушной, казалось, была не в состоянии уступить в этот раз. Она плакала и умоляла, чтобы ее отвезли в этот госпиталь. Наконец мать согласилась, чтобы ее повезли в закрытой коляске. Отец должен был сажать ее туда и вытаскивать, нести по коридору и по ступенькам.
1: «Только папа», — сказала она, — «я хочу, чтобы был только папа».
0: Поездка, казалось, не принесла Поле никакого вреда. Когда она в комнате ожидания сняла свое пальтишко, ее понесли в палату. Она прошептала слегка нервозно:
1: «Папа, а можно я только сама побуду с девочкой?»
0: Мистер Ломакс был встревожен этой упрямой скрытностью. «Доченька, я думаю, что нет», — серьезно произнес он. «Няня вряд ли оставит свою пациентку с такой маленькой девочкой, как ты. Почему ты не хочешь, чтобы я услышал то, что ты хочешь сказать этой девочке?»
1: Полли помолчала в нерешительности, а затем сказала: «Я очень боюсь, что ты можешь смеяться над этим или скажешь, что это просто фантазия. Ух, я не смогу выдержать, чтобы кто-то смеялся, потому что это мне так помогло».
0: «Милое дитя», — подумал он про себя. Затем очень ласковым голосом он сказал: «Тебе не нужно этого бояться, милая. Теперь я знаю, как для тебя это дорого, и что бы ты ни говорила, для меня будет очень приятно». Она ничего не сказала, только крепче обняла его за шею, и он услышал тихий вздох облегчения. Смеяться над ней? Ни один слушатель не мог даже улыбнуться над Полиным секретом, разве только от радостного удивления, словно слыша ангела.
1: очень простым ребенком, как один ребенок рассказывает другому. Поле рассказала этой маленькой страдалице о своем долгом страдании и болезни. Поведала, как она боялась предстоящей операции, хирургического стола, скальпеля, швов и всех ужасов операции. «Но в ночь перед тем, как это произошло, — продолжала Поле, — я изо всех сил молилась Спасителю, чтобы он помог мне перенести боль. Я уснула и во сне увидела его. Ох, я бы хотела, чтобы ты видела, как он выглядит. Словно он был нашим мамой и папой в одном лице. Он ничего не говорил, а только улыбнулся. И я знала, что он будет со мной. Я проснулась и вспомнила слова, которые он говорил, когда уходил на небо. И я с вами во все дни. После этого я вообще не боялась.
2: А тебе было очень больно? Взволнованно спросила девочка в кроватке.
1: «Я не знаю», — ответила Поля с легким затруднением. «Может быть, было. Доктор не мог дать мне много лекарства, чтобы я спала, как он даст тебе. Иногда я знала, что он делает, и чувствовала боль, но я не обращала внимания и говорила про себя. Я вполне могу это перенести, ровно столько, сколько должна. Понимаешь, Иисус ответил на мои молитвы. Он и на твои тоже ответит. Не забудь, что он сказал. Я с вами во все дни».
2: «А ты можешь попросить за меня?» — спросила маленькая девочка. «Я его хорошо не знаю».
1: И Поле ей это пообещала. Ее секрет очень помог маленькой страдалице. Это был теперь секрет.

Мне папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал, в нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет, сам Бог. Есть солнце града, его сияние – чудный свет, для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может, и красоту его всех врат Бог в жемчуге умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог, его священный храм, все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет, сам в этом виноват он. Я так хочу в сей град святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятья Бога.

детям о птицах. Глава 5. Как их кормят. Господь творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Книга Иова, 5 глава, 9 стих. Вскоре после того, как птенец выходит из яйца, он начинает испытывать сильный голод. Поэтому, как только отец или мать приближаются к гнезду, он, насколько может, открывает свой огромный рот, чтобы его наполнили. Как только у птенца появляется голос, он громко и настойчиво кричит, прося пищи. В это время родителям-птицам приходится очень много работать. 3-4 голодных птенца могут с утра до ночи вынуждать и отца, и мать без остановки искать гусениц, жуков, личинок и других насекомых. Это они продолжают делать целый день, чтобы накормить своих птенцов. Но выглядит так, как будто малыши никогда не могут насытиться. Один птенец ласточки может съесть 700 или 800 маленьких мух в день. А малиновке нужно за день дождевых червей больше, чем сможет поместиться у тебя в руке. Если в некоторое время понаблюдаете за гнездом малиновки, то непременно увидите родителей, охотящихся на лужайке и без устали несущих полные клювы еды к гнезду. Голубые птицы рыщут в траве, а воробьи прыгают по земле в поисках мягких червей, личинок и насекомых. Все птицы так заняты, что даже и петь им в это время некогда. Иволги носятся по всему саду в поисках крошечных червей, а маленькие крапивники ищут их под каждым листом. Дятлы достают насекомых, спрятанных под корой дерева, пробивая в ней отверстия. Синицы и попугаи выковыривают из всевозможных щелей крошечные яйца насекомых, а большие дятлы охотятся даже за муравьями. Как только у одной из взрослых птиц набирается полный рот еды, она тут же летит к гнезду, чтобы накормить своих птенцов. Но даже кормят своих деток не все птицы одинаково. Малиновка просто бросает большого дождевого червя или его часть в развинутый рот птенца. Многие другие птицы тоже так делают. Иногда, когда насекомое слишком большое или слишком твердое, они бьют его, пока оно не станет мягким. Колибри и большой дятел поступают по-другому. Находя пищу, они проглатывают ее, как будто хотят съесть ее сами. Но прилетев к гнезду, они резко отрыгивают ее себе в рот, а затем кормят ее птенцов. Это называется кормлением путем срыгивания. То есть пища попадает к птенцам уже немного переваренная. Очень любопытно, как они это делают. Они опускают свои длинные клювы прямо в горло птенца и помещают пищу прямо туда, так что птенцу даже не нужно глотать. Со стороны кажется, что птенцу должно быть больно, но на самом деле это ему нравится, и он всегда просит еще. Мать-голубка, напротив, позволяет птенцу засунуть клюв себе в горло и добыть себе пищу самому. Если пища жесткая, как кукурузные зерна, то птицы-родители оставляют ее в своем зобе до тех пор, пока она не станет мягкой. Так она лучше подходит для нежного детского горлышка. Только после этого они дают ее птенцам. А как забавно видеть гнездо, полные маленьких птичек, когда отец или мать прилетает с едой. Все вытягивают свои шейки и открывают свои большие рты так широко, насколько могут.
Если птенцы достаточно взрослые, они так громко и нетерпеливо кричат, что можно подумать, что они умирают от голода. Некоторые птицы каждый раз, когда прилетают, приносят пищу для всех в гнезде. Кедровая птица, питающаяся дикими вишнями, приносит каждый раз их ровно столько штук, сколько птенцов находится у нее в гнезде. Одну вишенку она держит во рту, а остальные четыре в горле. Ей приходится отрыгивать их одну за другой. Другие птицы приносят за один раз еды только для одного птенца. Когда в гнезде их пять или шесть, они должны совершить столько же полетов, пока все не будут накормлены. Некоторые люди, изучавшие птиц, думают, что птенцов кормят по очереди. Но они так похожи и так близко сидят друг к другу, что это трудно проверить. И поэтому я не уверен, что это именно так. Расскажу вам необычную историю, которую однажды слышал о кормлении маленьких птичек. Прогуливаясь лесом, мальчик поднял выпавшего из гнезда щегленка. Он принес его домой и посадил в висящую на крыльце клетку с канарейкой. Вскоре он услышал сильный птичий крик, и вышли посмотреть, что там происходит. Маленький щегол запрыгнул на жердочку в клетке и, казалось, боялся спуститься вниз, а взрослые птицы, его родители, проследив, куда унесли их малыша, принесли ему еду и громко звали его. Канарейка понаблюдала за этим немного, а потом вдруг подлетела к проволоке и взяла корм у птиц снаружи. Вернувшись на насест, она села рядом с малышом и отдала ему. Так она проделывала много раз. На следующий день еще одного выпавшего щегленка подобрали и посадили в клетку. Канарейка также брала корм у родителей и кормила их обоих. Через несколько дней взрослые птицы прилетели с третьим своим малышом. Так как все птенцы достаточно подросли, чтобы иметь силы лететь, двери клетки открыли, и все они улетели вместе с родителями. Просто диву даешься. Как такие маленькие создания имеют способность так благородно поступать и помогать друг другу? Нам бы поучиться этому у них, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие. Книга пророка Исаии, 41 глава, 20 стих.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры! Мы имеем особенное служение, о котором говорили уже наши братья, и сущность этого служения заключена в нашей жизни. Библия говорит о том, что имеющий Сына Божия, он имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И говоря о медном змее, о котором сегодня было упомянуто в нашем служении, о той ситуации, в которой оказался Израиль вследствие ропота, негодования, недовольства. Это сущность всей человеческой нашей жизни. 10 глава послания к Коринфянам начинается с того, что Павел говорит, что все они были под облаком, все были крещены у Моисея в облаке и в море. Ели духовную еду, пили духовное питье. Но дальше говорится о том, что не о многих из них благоволил Господь. Если сказать точнее, очень о маленьком количестве людей благоволил Господь, которые попали в исчисление, которые были старше 20 лет, которые видели славу Божию, которые знали Божье милосердие и Божью заботу, и уже доходя как будто до пределов обетованной земли, 24 тысячи людей в одно мгновение было поражено. И Бог сказал, Библия говорит, что Он не до конца гневается. Обратите на это внимание. Библия говорит, что Он не вовек негодует, ибо любит миловать. Аллилуйя! И это его идея была выставить на шес медного змея. Образный язык Библии, он очень богат, он очень величествен. И когда Христос говорил к фарисеям, исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, в чем суть вопроса? Потому что Писание свидетельствуют обо мне. Вся суть Священного Писания сосредоточена в том, чтобы открыть нам образ Божьего Сына. Аллилуйя! Друзья мои, братья мои, сестры, я представляю эти мгновения отчаяния, потеря надежды, разбитые сердца, может быть, даже последние судороги уже посиневшего тела. Но мать брала головку своего сына или дочери, поворачивала и говорила, смотри туда, там избавление, там сила духовного иммунитета, там твое спасение. Друзья мои, Библия говорит, что кто обращал взор к нему, подскажите мне, те просвещались, и лица их не постыдятся. А он задает вопрос, Каин, почему поникло лицо твое? Почему ты опускаешь взор свой, Каин? Ты же жертву только приносил. Если делаешь добро, не поднимаешь ли лица своего? А если лицо опускается, а если радость пропадает, а если улыбка уходит из сердца, из жизни, из глаз? Он говорит, грех лежит у дверей сердца. и Он влечет тебя к себе. Друзья мои, Библия говорит просто, обзирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и осел, и воссел одесную Божия престола величия на высоте. А там раньше Павел говорит, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий грех. И с терпением будем проходить принадлежащее поприще. Христианская жизнь, она нелегкая жизнь. Вот здесь написано, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие.